0: навсегда.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в совещании по пожароопасному сезону, которое провел зампред правительства Дмитрий Патрушев. Весенний этап завершен, площадь, пройденная огнем, в три раза меньше, чем в прошлом году. Удалось избежать жертв и ущерба инфраструктуре. Пик сезона еще не пройден. По прогнозам, в зоне риска центральная часть страны. В Воронежской области ожидается превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности, осадки в пределах нормы. На сегодня лесных пожаров не зарегистрировано. Губернатор Александр Гусев провел встречу с главой Бобровского района Анатолием Балбековым и председателем совета директоров экокультуры Александром Рудаковым. Обсудили завершение строительства крупного тепличного комплекса. Александр Рудаков поблагодарил губернатора и главу района за поддержку инвестпроекта, особенно по затратам на инфраструктуру, и рассказал о дальнейших планах. Также обсудили социально-экономическое развитие района. Губернатор Александр Гусев провел заседание антитеррористической комиссии. В условиях террористической деятельности киевского режима обсудили совершенствование работы по противодействию идеологии терроризма, вовлечение в профилактику с молодежью, общественных и патриотических организаций. Также выработали дополнительные меры по защите объектов от атак БПЛА. Под председательством секретаря регионального отделения «Единой России» губернатора Александра Гусева прошла 44-я конференция регионального отделения партии. Одна из тем – итоги предварительного голосования «Единой России» 2026. Александр Гусев отметил, что процедура прошла в честной борьбе, а жители области проявили избирательную зрелость. Также на конференции были избраны делегаты на 23-й съезд партии, который пройдет 28 июня в Москве. Область представит секретарь реготделения «Единой России» Александр Гусев, председатель облдумы Юрий Матузов, замсекретаря региональной партии, зампредседатель облдумы Виктор Логвинов, депутат облдумы Александр Пешиков и региональный министр внутренней политики Елена Дерганова. Еще из новостей дня. Министр лесного хозяйства Воронежской области Вячеслав Арабинский ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вячеслав Арабинский досрочно покинул пост по собственному желанию. В Воронежской области 4 школьников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок. 1 в Воронеже и 3 в районах. 3 удалили с экзамена по биологии, еще 1 по географии. Ранее 1 выпускника удалили с ЕГЭ по математике. В то же время 20 выпускников получили 100 баллов по русскому языку, 26 по литературе и химии. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в совещании по пожароопасному сезону, которое провел зампред правительства Дмитрий Патрушев. Весенний этап завершен, площадь, пройденная огнем, в 3 раза меньше, чем в прошлом году. Удалось избежать жертв и ущерба инфраструктуре. Пик сезона еще не пройден. По прогнозам, в зоне риска центральная часть страны. В Воронежской области ожидается превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности, осадки в пределах нормы. На сегодня лесных пожаров не зарегистрировано. Губернатор Александр Гусев провел встречу с главой Бобровского района Анатолием Балбековым и председателем совета директоров экокультуры Александром Рудаковым. Обсудили завершение строительства крупного тепличного комплекса. Александр Рудаков поблагодарил губернатора и главу района за поддержку инвестпроекта, особенно по затратам на инфраструктуру, и рассказал о дальнейших планах. Также обсудили социально-экономическое развитие района. Губернатор Александр Гусев провел заседание антитеррористической комиссии. В условиях террористической деятельности киевского режима обсудили совершенствование работы по противодействию идеологии терроризма, вовлечение в профилактику с молодежью общественных и патриотических организаций. Также выработали дополнительные меры по защите объектов от атак БПЛА. Под председательством секретаря регионального отделения «Единой России» губернатора Александра Гусева прошла 44-я конференция регионального отделения партии. Одна из тем – итоги предварительного голосования «Единой России» 2026. Александр Гусев отметил, что процедура прошла в честной борьбе, а жители области проявили избирательную зрелость. Также на конференции были избраны делегаты на 23-й съезд партии, который пройдет 28 июня в Москве. Область представит секретарь реготделения «Единой России» Александр Гусев, председатель облдумы Юрий Матузов, замсекретаря региональной партии, зампредседатель облдумы Виктор Логвинов, депутат облдумы Александр Пешиков и региональный министр внутренней политики Елена Дерганова. Еще из новостей дня. Министр лесного хозяйства Воронежской области Вячеслав Арабинский ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вячеслав Арабинский досрочно покинул пост по собственному желанию. В Воронежской области 4 школьников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок. 1 в Воронеже и 3 в районах. 3 удалили с экзамена по биологии, еще 1 по географии. Ранее 1 выпускника удалили с ЕГЭ по математике. В то же время 20 выпускников получили 100 баллов по русскому языку, 26 по литературе и химии. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: наше радио. Это навсегда. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в совещании по пожароопасному сезону, которое провел зампред правительства Дмитрий Патрушев. Весенний этап завершен, площадь, пройденная огнем, в 3 раза меньше, чем в прошлом году. Удалось избежать жертв и ущерба инфраструктуре. Пик сезона еще не пройден. По прогнозам, в зоне риска центральная часть страны. В Воронежской области ожидается превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности, осадки в пределах нормы. На сегодня лесных пожаров не зарегистрировано. Губернатор Александр Гусев провел встречу с главой Бобровского района Анатолием Балбековым и председателем Совета директоров экокультуры Александром Рудаковым. Обсудили завершение строительства крупного тепличного комплекса. Александр Рудаков поблагодарил губернатора и главу района за поддержку инвестпроекта, особенно по затратам на инфраструктуру, и рассказал в дальнейших планах. Также обсудили социально-экономическое развитие района. Губернатор Александр Гусев провел заседание антитеррористической комиссии. В условиях террористической деятельности киевского режима обсудили совершенствование работы по противодействию идеологии терроризма, вовлечение в профилактику с молодежью общественных и патриотических организаций. Также выработали дополнительные меры по защите объектов от атак БПЛА. Под председательством секретаря регионального отделения «Единой России» губернатора Александра Гусева прошла 44-я конференция регионального отделения партии. Одна из тем – итоги предварительного голосования «Единой России» 2026. Александр Гусев отметил, что процедура прошла в честной борьбе, а жители области проявили избирательную зрелость. Также на конференции были избраны делегаты на 23-й съезд партии, который пройдет 28 июня в Москве. Область представит секретарь реготделения «Единой России» Александр Гусев, председатель облдумы Юрий Матузов, замсекретаря региональной партии, зампредседатель облдумы Виктор Логвинов, депутат облдумы Александр Пешиков и региональный министр внутренней политики Елена Дерганова. Еще из новостей дня. Министр лесного хозяйства Воронежской области Вячеслав Арабинский ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вячеслав Арабинский досрочно покинул пост по собственному желанию. В Воронежской области 4 школьников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок. 1 в Воронеже и 3 в районах. 3 удалили с экзамена по биологии, еще 1 по географии. Ранее 1 выпускника удалили с ЕГЭ по математике. В то же время 20 выпускников получили 100 баллов по русскому языку, 26 по литературе и химии. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: 255 45 55.
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит наше.
12: Раз, два, пико.

я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то, что позабудешь, не согреешь.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал третий международный общественно-политический форум «Антициклон-2026». Мероприятие при поддержке правительства Воронежской области объединило политиков, журналистов, политологов и общественных деятелей из Австрии, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Германии, Киргизии, Узбекистана и других стран. Ключевые цели форума – налаживание межнационального диалога, предотвращение эскалации глобальных конфликтов и противодействие втягиванию иностранных государств в противостояние с Россией. Открывая мероприятие, губернатор Александр Гусев подчеркнул, что иностранные гости, прибывшие в Воронеж, демонстрируют ответственную гражданскую позицию, рассказывают правду о положении дел в собственных странах и о России. Он отметил, что многие участники приезжают на антициклон уже не в первый раз, что служит доказательством того, что форум состоялся как востребованная площадка для откровенного обмена мнениями и высказываниями объективных оценок происходящего в мире. Еще в рамках форума, который продлится 2 дня, участникам предстоит обсудить вопросы международной консолидации в условиях дискриминации национальных интересов, совместные усилия по поддержанию мира, а также сохранение культурного и языкового наследия. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов назвал форум ниточкой, связывающей Россию с внешним контуром, и выразил надежду, что со временем эта нить перерастает в широкую дорогу с надежными мостами, которая поможет снять напряженность, сложившуюся между коллективным Западом и Российской Федерацией. Парламентарий подчеркнул, что сегодня любой канал прямой общения, любые контакты между людьми из разных стран крайне важны. Они позволяют преодолевать искусственные барьеры, разрушать стереотипы и укреплять взаимопонимание между народами. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты региона Романом Деевым. Он проинформировал главу региона о своем участии в заседании Совета руководителей ТПП, где обсуждали лучшие практики поддержки предпринимательства, инвестиционную деятельность, цифровые инструменты и кадровый потенциал. Александр Гусев и Роман Деев также обсудили планы проведения в Воронеже форума, посвященного 35-летию Торговой палаты России, в ходе работы которого ожидается подписание соглашений о взаимодействии правительства с комитетами ТПП и заседание Ассоциации ТПП ЦФО. Последнее. На базе управления соцзащиты населения Коминтерновского района теперь 2 раза в неделю будут проходить занятия спортом для родственниц участников специальной военной операции. Инициаторы проекта – руководитель районного управления соцзащиты Ольга Пахомова и депутат Воронежской областной думы Денис Рубащенко. Именно к парламентариям изначально обратились жены, вдовы, матери бойцов СВО с просьбой помочь им в проведении таких фитнес-занятий. Уже есть 2 постоянные группы, которые занимаются спортом по 2 раза в неделю. В дальнейшем проект хотят тиражировать на другие районы, города и области. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал третий международный общественно-политический форум «Антициклон-2026». Мероприятие при поддержке правительства Воронежской области объединило политиков, журналистов, политологов и общественных деятелей из Австрии, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Германии, Киргизии, Узбекистана и других стран. Ключевые цели форума – налаживание межнационального диалога, предотвращение эскалации глобальных конфликтов и противодействие втягиванию иностранных государств в противостояние с Россией. Открывая мероприятие, губернатор Александр Гусев подчеркнул, что иностранные гости, прибывшие в Воронеж, демонстрируют ответственную гражданскую позицию, рассказывают правду о положении дел в собственных странах и о России. Он отметил, что многие участники приезжают на антициклон уже не в первый раз, что служит доказательством того, что форум состоялся как востребованная площадка для откровенного обмена мнениями и высказываниями объективных оценок происходящего в мире. Еще в рамках форума, который продлится 2 дня, участникам предстоит обсудить вопросы международной консолидации в условиях дискриминации национальных интересов, совместные усилия по поддержанию мира, а также сохранение культурного и языкового наследия. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов назвал форум ниточкой, связывающей Россию с внешним контуром, и выразил надежду, что со временем эта нить перерастает в широкую дорогу с надежными мостами, которая поможет снять напряженность, сложившуюся между коллективным Западом и Российской Федерацией. Парламентарий подчеркнул, что сегодня любой канал прямого общения, любые контакты между людьми из разных стран крайне важны. Они позволяют преодолевать искусственные барьеры, разрушать стереотипы и укреплять взаимопонимание между народами. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты региона Романом Деевым. Он проинформировал главу региона о своем участии в заседании Совета руководителей ТПП, где обсуждали лучшие практики поддержки предпринимательства, инвестиционную деятельность, цифровые инструменты и кадровый потенциал. Александр Гусев и Роман Деев также обсудили планы проведения в Воронеже форума, посвященного 35-летию Торговой палаты России, в ходе работы которого ожидаются подписание соглашений о взаимодействии правительства с комитетами ТПП и заседание Ассоциации ТПП ЦФО. Последнее. На базе управления соцзащиты населения Коминтерновского района теперь 2 раза в неделю будут проходить занятия спортом для родственниц участников специальной военной операции. Инициаторы проекта – руководитель районного управления соцзащиты Ольга Пахомова и депутат Воронежской областной думы Денис Рубащенко. Именно к парламентариям изначально обратились жены, вдовы, матери бойцов СВО с просьбой помочь им в проведении таких фитнес-занятий. Уже есть 2 постоянные группы, которые занимаются спортом по 2 раза в неделю. В дальнейшем проект хотят тиражировать на другие районы, города и области. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы. Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: дисклеймер. Почему ваша группа так называется? И какие у вас творческие планы? Два самых любимых вопроса всех артистов. Отвечать на них приходится регулярно. И если про творческие планы — это перманентная история и меняется с течением времени, то вопрос про название довольно быстро становится для музыкантов как бы риторическим. От него устают и перестают на него отвечать. Но что же делать с новыми фанатами? Поэтому по просьбе музыкантов наше радио открывает собственную энциклопедию, чтобы раз и навсегда закрыть вопросы по названию сотни наших коллективов. Только прямая речь, никаких пересказов слов очевидцев, исключительно голоса создателей. Ничего не проверяем. Если они забыли или наврали, все вопросы к ним. Сегодня листаем и пишем очередные страницы нашей энциклопедии.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
0: Мистер Твистер.
1: Имя.
0: Валерий Лысенко.
1: Легенда.
2: Значит, когда мы собрались в 80-м году осенью, в декабре, вопрос был в названии. Перебирали разные. Чего-то только не было. А потом получилась такая история, что я тогда жил без телефона на Новокузнецкой улице, на Овчинецкой набережной, и мне ночью вдруг пришло понятие. Мистер Твистер, Маршак, все знают. Я дошел до ближайшего телефона автомата, позвонил ребят, и всем все понравилось. Самое интересное, что ведь слово «социальный мистер Твистер» заложено на это Маршак, не то, что я его придумал. Потом выяснилось, что для Советского Союза, да, конечно, мистер Твистер, бывший министр, это Маршак. Но в Америке это были разные. Была ракета «Твистер» баллистическая. В конце 60-х годов «Мистер Твистер» песни была у Коди Фрэнсис, оказывается. Такой неофициальный титул «Мистер Твистер» носил король Твистер Чаби Чекер, который пел «Let Twist Again». Но мы тогда об этом не знали. Что как-то сложилось так, что, во-первых, Маршак, во-вторых, выяснилось, что это имеет еще какие-то определенные значения в американских вариантах. Вот. И слово «Твистер» еще означает «мошенник». Это максимально далекое от нас понимание значения этого слова.
0: Мистер Твистер.
3: Военно-морская тематика.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Бранимир.
0: Имя.
1: Александр Паршиков.
0: Легенда.
2: В далеком 2002 году в общежитии Волгоградского государственного университета возникло некое импровизированное полутайное сообщество людей, которые интересовались дохристианскими верованиями древних славян. По сути, это все были мои друзья студенческие, и мы с ними очень весело проводили время. Мы все это даже называли общиной и нарекали друг друга специальными именами. Мне выпало имя Бранимир. Бранимир обозначает бронящийся за мир. Слово «бронящийся» подразумевает смысл «сражающийся». Шли годы, и мое мировоззрение претерпело некоторые трансформации, изменения. Я стал менее радикальным. И на данный момент пока не собираюсь расставаться с этим своим вторым именем, которое вот уже долгие годы является моим творческим псевдонимом.
0: Бранимир.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Биртман.
0: Имя
1: Дмитрий Наумов.
0: Легенда.
2: Был такой период, когда у нас уже было 4 или 5 готовых треков, но не было никакого названия, никаких идей, ни концепции, не знали, что с ними делать. Песни были созданы по приколу. На тот момент у нас был совершенно другой коллектив. И вот когда появились эти первые треки, которые потом зашли в первый альбом, наш гитарист, который играл тогда в составе, которого звали Палыч, он предложил назвать коллектив именем своего дальнего родственника, фамилию которого была Биргман. Но так как мы с ним говорили по телефону, а я шел по улице и дул петербургский ветер, я вместо Биргман услышал Биртман. И вот это впервые появилось, вот это магическое словосочетание букв. После этого мы, естественно, включили фантазию и придумали коллектив с очень длинным названием, и назывались какой-то период «Зиновий Биртман и Виа. Добрый вечер». Наверное, так мы просуществовали, может быть, несколько месяцев. А потом наш большой друг Илья Бортнюк предложил весь этот цирк сократить до «Биртман». И вот с тех пор мы так и называемся. И счастливы.
1: «Биртман».

мощные спины. Полярники выйдут на белые льдины, и кто-то промолвит: «Алла, давай все забудем и начнем сначала». Мир наполняется светом, кружится это

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Блок А.
0: Имя.
1: Александр Соколов.
0: Легенда.
2: Почему блок А? Да потому что соцсети у меня называются блок Александра. Ну, поэтому и родилось блок А. В юношестве, сталкиваясь с большим разнообразием музыкальных направлений, мое предпочтение было отдано таким группам, как Metallica, Deep Purple и

0: другим. Но основным фаворитом для меня стал все же русский рок, лидером которого, несомненно, для меня являлась Алиса. Поэтому ценители творчества Константина Евгеньевича могут услышать что-то похожее по духу и энергетике Алисы. Я как автор текста и музыки пишу свои песни, основываясь на своем мироощущении, и стараюсь, чтобы творчество Блока было исключительно индивидуальным и самобытным.
1: Блок А.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал третий международный общественно-политический форум «Антициклон-2026». Мероприятие при поддержке правительства Воронежской области объединило политиков, журналистов, политологов и общественных деятелей из Австрии, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Германии, Киргизии, Узбекистана и других стран. Ключевые цели форума – налаживание межнационального диалога, предотвращение эскалации глобальных конфликтов и противодействие втягиванию иностранных государств в противостояние с Россией. Открывая мероприятие, губернатор Александр Гусев подчеркнул, что иностранные гости, прибывшие в Воронеж, демонстрируют ответственную гражданскую позицию, рассказывают правду о положении дел в собственных странах и о России. Он отметил, что многие участники приезжают на антициклон уже не в первый раз, что служит доказательством того, что форум состоялся как востребованная площадка для откровенного обмена мнениями и высказываниями объективных оценок происходящего в мире. Еще в рамках форума, который продлится 2 дня, участникам предстоит обсудить вопросы международной консолидации в условиях дискриминации национальных интересов, совместные усилия по поддержанию мира, а также сохранение культурного и языкового наследия. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов назвал форум ниточкой, связывающей Россию с внешним контуром, и выразил надежду, что со временем эта нить перерастает в широкую дорогу с надежными мостами, которая поможет снять напряженность, сложившуюся между коллективным Западом и Российской Федерацией. Парламентарий подчеркнул, что сегодня любой канал прямого общения, любые контакты между людьми из разных стран крайне важны. Они позволяют преодолевать искусственные барьеры, разрушать стереотипы и укреплять взаимопонимание между народами. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом торгово-промышленной палаты региона Романом Деевым. Он проинформировал главу региона о своем участии в заседании Совета руководителей ТПП, где обсуждали лучшие практики поддержки предпринимательства, инвестиционную деятельность, цифровые инструменты и кадровый потенциал. Александр Гусев и Роман Деев также обсудили планы проведения в Воронеже форума, посвященного 35-летию торговой палаты России, в ходе работы которого ожидаются подписание соглашений о взаимодействии правительства с комитетами ТПП и заседание Ассоциации ТПП ЦФО. Последнее. На базе управления соцзащиты населения Коминтерновского района теперь 2 раза в неделю будут проходить занятия спортом для родственниц участников специальной военной операции. Инициаторы проекта – руководитель районного управления соцзащиты Ольга Пахомова и депутат Воронежской областной думы Денис Рубащенко. Именно к парламентариям изначально обратились жены, вдовы, матери бойцов СВО с просьбой помочь им в проведении таких фитнес-занятий. Уже есть 2 постоянные группы, которые занимаются спортом по 2 раза в неделю. В дальнейшем проект хотят тиражировать на другие районы, города и области. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: региона в России.
1: Средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов 6 минут в столице. Доброе пятничное утро, друзья. 19 июня сегодня. Что-то я захрипела как будто, да?
3: Да.
2: Что-то как будто захрипело чуть-чуть, извините.
3: Ну, ничего.
2: Видимо, не проснулась до конца.
3: Это конец рабочей недели.
2: Наверное.
3: И канун твоего двухнедельного отпуска. Поэтому
2: да.
3: Можешь себе позволить.
2: Да голос... здравствует деревня!
3: Так кричать не надо, нам еще все-таки 4 часа работать.
2: Да-да-да, сейчас беру себя в руки.
3: Но голос как бы говорит тебе, Ян, сегодня пятница, значит, последний рабочий день. Да, можно себе позволить еще немного поработать, а потом 2 недели отдыхать. И говорить уже только в свое удовольствие, а не работать.
2: И главное, посмотрите, друзья, какая сегодня чудесная, ну, по крайней мере, в Москве погода. Сегодня наконец-то выглянуло долгожданное солнце, и вот эти череда хмурых дней, хочется верить, закончится, и лето вернется в наши пенаты. Надеемся, друзья, и в ваших городах, где бы вы нас сейчас не слушали, тоже летнее лето, самое настоящее жаркое солнце, красотища, цветы цветут, птицы поют, и настроение тоже.
3: Прекрасно. Ну, если хотите с нами пообщаться, то, пожалуйста, заходите на наш сайт наш.ру. Там на главной странице есть 2 бота. Если нравится писать через Макс, пишите через Макс. Если нравится через Телеграм, пишите через Телеграм. Таким образом можно с нами общаться, играть в наши игры и сообщать о том, какие планы у вас на выходные.
2: А, кстати, игры будут вот уже совсем скоро, буквально через пару минут, так что телефоны далеко не убирайте.
3: Особенно это касается, конечно, дачников. 7:08 в Москве. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов 17 минут в столице. Друзья, всем доброе утро.
3: Ну что?
0: Голос чемпиона.
2: Дачный участок становится территорией драйва, садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
3: Ну, для тех, кто только что к нам присоединился, наш тест-драйв гоночных болидов садовой техники «Чемпион» продолжается. И как это сделал и как это получилось, главное, Андрей Ломанов, вы можете посмотреть у Андрея Ломанова в нашей группе ВКонтакте, ВК нашего радио. Андрей, как всегда, очень творчески, интеллигентно и красиво подошел к любому заданию. Ну, а мы продолжаем угадывать звуки гоночных болидов садовой техники «Чемпион». И сейчас будет очередной звук. Ваша задача угадать, что это за техника. И, соответственно, сегодня 19-й правильно ответивший получит то, что мы загадали. Вот такие у нас правила. Отвечать, да, как всегда, наш.ру. Если вы еще не зарегистрировались, выбираете любой из двух ботов и отправляете ваши варианты. Сегодня, мне кажется, задание несложное.
2: Да, эта вещь очень нужная в хозяйстве. Каждому. Итак, дачнику 100%.
3: Внимание, тишина.

0: Концовка, ну, вот у многих звуков похожа, да, но я сейчас поймал себя на мысли, и слушатели справедливо иногда мне предъявляют, если я говорю, что несложно, бывает то сложно, да? Да. Давайте в честь пятницы...
1: Еще раз повторим задание?
0: Напомню, принимаем мы 19-й правильный ответ.

0: Ну, вот так. Друзья, думаю... всем удачи. Принимаем сегодня, напоминаю, 19-й правильный ответ.
1: Поехали.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте еще раз послушаем задание.
3: Да, напомню, мы принимали сегодня 19-й правильный ответ –

0: И разыгрываем мы то, что загадываем каждый день.
1: И это, друзья, сегодня бензопила чемпион. Поздравляем нашего победителя. Ваш номер телефона 985-722-31 и так далее. Видите, эта пятница оставила такой приятный для вас след. Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника чемпион меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. Чемпион – техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
0: Ну, теперь продолжим уже в понедельник вместе с Александром, который вернется из отпуска, а Ян будет на даче как раз пользоваться техникой «Чемпион».
1: Да.
0: Две стричь, недели, да.
1: Стричь траву.
0: Стричь, пилить.
1: Пилить.
0: Дуть.
1: Дуть и все
0: выдувать,
1: такое. И выдувать.
0: Да. Поэтому, дорогие друзья, если вам сегодня не повезло или на этой неделе не повезло, на следующей мы продолжим.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро.
3: 7:34 в Москве. Есть тут сообщение, Яна, оно связано с твоим отпуском. Но не только с твоим отпуском, а вообще, в принципе, с отпуском. Вот человек жалуется, что у них в компании есть традиция. Тот, кто уходит в отпуск, в последний рабочий день проставляется, и когда возвращается, тоже привозит разные вкусняшки, в зависимости от того, где он был. И это традиция, которую негласная, но никто не нарушает. Вот человек спрашивает, у вас есть такое или нет?
2: У нас нет такой традиции.
3: У нас все по желанию. Если вдруг кто-то захочет проставиться перед тем, как идти в отпуск, то, пожалуйста, мы все будем рады. Но тут...
2: Какой прекрасный намек, Игорь Сергеевич. Александр, мы об этом, между прочим, не намекали.
3: Так как коллектив большой у нас и дружный, тут каждый день у кого-то праздник, и не связанный с отпуском. Поэтому, в принципе, дополнительно устраивать праздник, ну, не знаю, есть ли необходимость. Я обращаю внимание, что сейчас, ну, понятное дело, с развитием мессенджеров каких-никаких, ну, потому что сейчас вот написали, что у многих не работают уведомления теперь в Телеграм, потому что блокируют пуш-уведомления. Но, тем не менее, многие, кто уходит в отпуск, ты обращал внимание, ставят себе аватарку. Отпуск. И если у человека разница во времени, например, то он пишет прям там «разница во времени такая-то». Или просто «отпуск, не беспокоить с такого-то по такое-то число». Прямо на аватарке в мессенджере. Ну и, наверное, в социальных сетях такая же история.
2: Да, я обращаю внимание, есть такое. По поводу проставляться, ты знаешь, вот где бы я ни работала, раньше как-то у нас никогда не было такой традиции, я никогда даже не задумывалась о том, что так, ну, возможно, где-то происходит. А что касается там телефонов и всего прочего, ну, вы и так знаете, что я в отпуске, ну, если что-то важное, ну, вот я приеду там на одно партзадание в середине своего отпуска, правда, на один денечек, но сделаю это с удовольствием.
3: А так мы тебя не трогаем.
2: А так, ну, в принципе, вообще до меня сложно дозвониться.
3: И дописаться.
2: Не то, чтобы в отпуске.
3: Макс или уведомление там, или в Телеграме. Если Яна дома с детьми и мужем, то, в принципе, больше других людей, что правильно, наверное, для нее не существует.
2: Мама, да. Ну, понимаешь, ну как-то так вот, я не знаю, как это работает. Ну, просто у меня отключается, видимо, мозг.
3: Меня заинтересовало вот это сообщение, связанное с проставлением перед отпуском. Может быть, в вашей компании или среди ваших коллег есть какие-то традиции, обычаи, обряды,
2: связанные с отпуском?
3: Правила, да, связанные с отпуском. Ставить аватарки, проставляться.
2: Выключить телефон на две недели.
3: Да, выключить телефон на две недели и вообще не отвечать.
2: Да, или вообще его не взять с собой даже.
3: Ну,
2: у меня есть знакомая.
3: Два телефона, один рабочий, один личный. И вот рабочие некоторые оставляют.
2: У меня есть знакомая девочка, она вообще оставляет телефон дома. Ну, просто
3: я не
2: оставляет.
3: Знаю, кем нужно работать? Ну, понятное дело, что профессий у нас миллион разных.
2: Да.
3: И, наверное, многие профессии, ну, обладатели этих профессий могут себе позволить оставить телефон или выключить телефон и быть недоступным для коллег весь отпуск. Наверное, такое тоже может быть. Но мы поговорим сейчас обо всем, связанном с отпуском. Так что, пожалуйста, пишите наш.ру. Через несколько минут будем читать ваши сообщения.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наше радио.
1: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать. Не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти. Но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: не хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Доброе утро. На прежней работе была традиция проставляться перед отпуском, даже если отпуск 3 дня. Потом поняли, что это очень накладно, и стали проставляться только перед большим отпуском, как правило, 2 недели. Коллектив был 18 человек.
4: Отпуск был в июле, вчера был на болоте, ягода, морожка уже зреет, значит, буду собирать и, видимо, проставляться.
3: Хорошему коллективу не нужен повод, чтобы хорошо гульнуть.
4: Согласна. А я отпуска жду не своего, своей заведующей. Мы хоть от нее отдохнем. Никаких традиций у нас нет, тем более проставляться. Просто некоторые сотрудники могут уйти в запой, как сейчас, например. А если она через 2 недели не выйдет, то никаких аватарок нам ставить не придется. Просто отпуск наш обломается, работать некому будет.
3: Я руководитель, у меня есть традиция. Я не звоню сотрудникам, когда они в отпуске. Даже если сложный вопрос, разбираемся без него. Уважаю чужой отдых. Ребята у меня молодцы.
4: Ой, ну вы и сам молодец.
3: Ну, я думаю, что ваши ребята, ну, при таком отношении не расстроились бы, если бы вы позвонили проконсультироваться там по какому-нибудь вопросу.
4: Нет. Вы правильной дорогой идете, никого не слушайте, все чудесно.
3: Обычай проставляться за отпуск на рождение детей, на свой день рождения был всегда еще с советских времен. И где бы я ни работал, где бы ни работала моя жена, везде этот обычай был, есть до сих пор. Это дань уважения к коллегам. Ну, это, наверное, наше поколение может так объяснить, и то не все. Многие считают, что вот все эти истории, связанные с проставлением в день рождения, скидываться на подарок, все это неправильно. Интересно, как молодежь относится к традициям проставляться. Наверное, они вообще не понимают, почему я должен тратить деньги в свой день рождения или в какой-то праздник.
4: Чтобы кого-то угостить?
3: Чтобы кого-то угостить. Пусть даже если это 2 тортика из Вкусвилла.
4: Есть традиция в последний день отпуска уйти пораньше с работы. На предыдущей работе один из начальников в обед уходил накануне отпуска, и никто ему не говорил ничего. Я так ему завидовал всегда.
3: Я тут буквально вчера рассказывал, не помню, кому из наших коллег, про традицию киношников, которая называется «Шапка». Раньше, в советское время, когда заканчивали съемки, это байка. Я не знаю, правда это или нет, но она имеет место быть. Кто-то из съемочной группы ходил с шапкой по коллективу и собирал деньги на то, чтобы купить горячительное, чтобы отметить окончание съемок. И в настоящее время эта традиция перешла, но уже продюсеры картины за свой счет гуляют весь коллектив, причем не только актеров, но и там водителей, осветителей, помощников, всю съемочную группу. И вот эти мероприятия увеселительные после съемок кино называются шапками.
4: Шапками?
3: Да. Вот будешь ты на шапке у нас. Ну, это такая традиция киношников. Не все, наверное, продюсеры
4: делают,
3: но в целом это твои обязанности.
4: Вот у меня был такой киноопыт 2 раза в Риге. Мы обе картины, когда заканчивались съемки, тоже отмечали, только шапка это не называлось, но на самом деле продюсеры, они проставлялись, и вся компания, которая была задействована, гуляла. Это очень мило.
3: Может быть, просто ты не знал, что это шапка?
4: Может быть.
3: 7:50 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: рубашку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный, 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Два человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в доме в Новосибирске. Как сообщил глава региона Андрей Травников, ЧП произошло на улице Народной в областной столице. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, ведется ликвидация возгорания. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает региональный главком МЧС, интенсивное горение происходило на втором этаже. Огонь распространился на кровлю дома. Сотрудники МЧС спасли 4 человек. Они переданы бригаде скорой помощи. Сейчас возгорание ликвидировано. Актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией. Это может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел России объяснил, что Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, а также втягивает в свою орбиту Армению. Глава внешнеполитического ведомства России написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность» для европейского издания «Политика». Однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена. Материал опубликовал журнал «Международная жизнь». Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран Евросоюза на 2 лагеря, как пишет издание «Политика», в рамках саммита ЕС, который сейчас проходит в Брюсселе. Вопрос о переговорах обсуждался лидерами без помощников и мобильных телефонов. Тем не менее, стало известно, что против контактов в данном формате выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. При этом огромное количество других лидеров заняли противоположную позицию. Вице-президент США не поехал в Швейцарию на подписание соглашения с Ираном. Как сообщил Белый дом, в ночь на пятницу Джей Ди Венс отменил вылет в Швейцарию. Ожидалось, что заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном состоится сегодня в Женеве. Экзаменационные тренировки проходят у космонавтов, у основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-29». В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. В дублирующем экипаже космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов. Соединенные Штаты представляет Деннис Бёрнхэм. Отмечается, что они должны отработать ручное сближение корабля со станцией, причаливание и стыковку с дистанционное управление грузовым кораблем «Прогресс», управляемый спуск на Землю. Старт корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции намечен на 14 июля. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» перелетел в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 8 минут в столице. Сегодня пятница, 19 июня, и мы будем играть в кинопробы. У нас прекрасно есть для вас подарок. Два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» 21 июня. Это уже это воскресенье.
3: Да, да.
2: Прекрасное будет мероприятие. У вас есть шикарная возможность обзавестись планами. Вот такими яркими.
3: Ну, уверен, концерт будет легендарным. Судя по тому, как все складывается, и сколько билетов осталось, и какая погода, я думаю, что все должны, кто попадет на этот концерт, получить невероятное удовольствие.
2: Ну, еще бы.
3: Ну, а у нас задание все, как всегда, мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы пытаетесь угадать, что это. Отвечаете на сайт nash.ru, если еще не подтвердили свой номер телефона в одном из наших ботов. Сегодня 19 число, значит, 19 правильный ответ будем принимать. Готовы? Давайте послушаем фрагмент.
4: А вы не боитесь ночью одна возвращаться? Страшно ведь?
5: Тю, да что вы! Я привыкла. И потом ко мне часто моя подружка Виолетта приезжает. Идем мы с ней, зачуханные, сумки тяжелые, молчим. Чап, чап, чап. И вдруг, представляете, сзади мужской кашель. И мою Виолетту, она старая дева, никак не могу выдать ее замуж, как будто подменили. То она шла, ноги гудят, все болит, жизни нет. Представляете? Дает телефон, ждет день, два, и никакого результата. Оказалось, был мужик в кармане.
3: Гениальная роль у меня, конечно, здесь.
2: Ну, слушай, шикарный фильм. Ну, сложно очень попасть в эту потрясающую, удивительную женщину. Но я надеюсь, что вы, по крайней мере, по тексту догадались, о каком фильме.
3: По музыке можно было догадаться.
2: И по музыке, да, о каком фильме идет речь.
3: Ждем 19-й правильный ответ на nash.ru. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
9: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
10: 6+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, друзья, давайте еще раз послушаем задание.
3: Да, запутались вы, но давайте еще раз дадим вам шанс. Мы принимали 19-й правильный ответ.
4: А вы не боитесь ночью одна возвращаться? Страшно ведь?
5: Тю, да что вы! Я привыкла. И потом ко мне часто моя подружка Виолет приезжает. Идем мы с ней, зачуханные, сумки тяжелые, молчим. Чап-чап-чап. И вдруг, представляете, сзади мужской кашель. И мою Виолетту, она старая дева, никак не могу выдать ее замуж, как будто подменили. То она шла, ноги гудят, все болит, жизни нет. Представляете? Дает телефон, ждет день, два, и никакого результата. Оказалось, был мужик в кармане.
2: Любовь и голуби одиноким предоставляется общежитие. Любимая женщина-механика Гаврилова. Где находится Нофилет, девчата и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Вокзал для двоих».
3: Да.
2: И два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» 21 июня. Сегодня получает человек с номером телефона 926-595-17 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из БАС». И сегодня мы будем наблюдать за одним из самых любопытных представителей мира дронов. Давайте перенесемся на бескрайние просторы российской тайги. Кажется, здесь царит абсолютная тишина, но это не так. Прислушайтесь. Сквозь шум ветра доносится едва уловимый низкий гул. Это не птица. Это просыпается один из самых эффективных и бдительных стражей леса. Конечно, я говорю о дроне Geoscan 801. Легком, но невероятно зорком мультироторном дроне. Его максимальная взлетная масса всего 1,5 килограмма. Но он вносит большой вклад в сохранение лесов. Сейчас наш герой направляется в самую чащу. Его цель не добыча, а спасение. Где-то здесь, в непролазной глуши, черные лесорубы начали свою разрушительную деятельность. Но уйти незамеченными у них не выйдет. Дрон Geoscan 801 – прирожденный наблюдатель. Две камеры высокого разрешения позволяют ему замечать маленькие.

0: Только в прошлом году лесные дроны провели в небе 515 часов, совершив более 1200 вылетов. Каждый такой полет — это сэкономленные недели труда человека и спасенные гектары природы. Так и живет дрон Geoscan 801 — незаметный, но вездесущий страж российских лесов. Вот такой он — удивительный мир современных технологий, где рядом с человеком парят его верные железные помощники.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
2: Один из баз.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Доброе утро, 8:35 в Москве. Сегодня пятница, 19 июня. И я тут посмотрел в календаре. Сегодня день бабочек в России.
10: Какой красивый праздник.
9: Красивый праздник. Вы знаете, мы тут за эфиром с Яной начали обсуждать, от чего... Ну, все это сейчас понятно, да? У вас бывают бабочки в животе. Мы сразу исключили какие-то базовые и стереотипные, но важные вещи. Конечно, любовь, дети,
10: семья. Да, объятия любимого человека.
9: Да, это святое. Мы в эту сторону смотреть не будем. Тут все понятно.
10: Вы про бытовуху.
9: А мы про бытовуху. Я не говорю. В зоне дьюти-фри темный ирландский напиток вместе с крепким ирландским напитком.
10: Это два в одном или два разных бокала?
9: Там в любой последовательности можно. Эффект бабочки в животе. Да, главное место.
10: Я понимаю, дьюти-фри.
9: Скорее всего, ты летишь куда-то за границу и, скорее всего, летишь отдыхать. Продолжай тему отдыха. Момент, когда ты, если ты летишь в теплые страны, в экзотические страны, когда ты выходишь из здания аэропорта, вот из этих кондиционеров, после паспортных контролей, вот всего этого долгого перелета, вот в эту жару.
10: Тебя обдает таким теплым, влажным, да, вот этим?
9: Теплый, влажный, горячий воздух в новой или не новой для вас страны, но тем не менее, вот этот момент. Еще, наверное, это ледяная купель после парной. Вот похожие приятные ощущения ты чувствуешь.
10: Так.
9: Что у тебя?
10: Я могу долго продолжать. Обожаю, знаешь, вот этот момент, как, особенно первый день, когда приезжаешь на берег Черного моря, ну, в моем случае именно Черного, потому что это мое любимое море, я уже об этом говорила, и ты вот стоишь босыми ногами на этой горячей гальке, и я просто не могу, у меня вот в этот момент... Не просто бабочки, все происходит сразу в душе. Очень люблю вот это вот ощущение прикосновения босых ног к горячей гальке, и вот это Черное море впереди, боже, бескрайнее. Или когда садишься в купе, например, в поезд, и куда-то едешь, и вот это вот мандраж такой легкий, вот ты сидишь, вот это вот купе, у тебя вот это окно в поезде, поезда обожаю тоже, ну, красотища. Или когда рассвет на Осапе встречаю. И вот ты один на водоеме, никого больше нет.
9: Чем не важно, какой водоем, да?
10: На река, может быть, все что угодно. Да, вот просто ощущение. Ты знаешь, я сразу вспоминаю, в Карелии так мы когда были, несколько дней подряд, каждое утро я вставала в 4 утра, бежала на озеро и с доской тащилась, и вот я была одна единственная, какие-то совы там со мной разговаривали, там птицы просыпались, вот этот лес шумящий вокруг, и ты один, вот этот водоем, солнце просыпается, ой, ну просто невероятно.
9: Про бабочек в животе, ну, условно, вы же понимаете, да, мы заговорили, исключили все базовые, понятные, важные примеры, а вот ваши личные бытовые примеры, о которых и ситуации у вас, что называется, бабочки в животе.
10: Да.
9: Напишите.
10: Напишите нам, а мы почитаем ваши сообщения с удовольствием.
9: кто-то, может быть, себя узнает. Или у кого-то будет возможность в ближайшие выходные это испытать. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
7: Подъемники на нашем радио.

0: местах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, друзья. 8 часов 45 минут в столице. Сегодня пятница, 19 июня.
3: А чего у вас бабочки в животе? Обожаю первые минуты, когда приехал на рыбалку и хлопнул первую рюмку. За руль уже нельзя, впереди неизвестность, поймаешь, не поймаешь. И природа. Связи нет, рядом такие же, как ты. Кайф.
2: Кольский полуостров. Любовь с первого взгляда. Особенно побережье Баренцева моря. Стоишь над обрывом, за спиной невероятный космический пейзаж, а перед глазами суровое, завораживающее Баренцево море. А дальше северо-ледовитый океан.
3: А я обожаю день, когда все распускается. Весной. Каждый раз так. Вроде еще только все тает, подсыхает. Потом деревья вроде еще голые. А потом в один день выходишь на улицу и бац, как будто все распустилось разом. Все зеленое и свежее. И солнышко светит. Еще не жарко, но уже очень веселое и весеннее. И с детства в этот день у меня прям все поет.
2: Согласна с вами. У меня такое ощущение, когда сидишь в самолете, он разгоняется и взлетает. Ощущение страха полета, восторга и ожидания радости от отпуска. Вот бабочки в животе, Наталья.
3: Несколько раз дозванивался до нашего радио на игру. Пока ждешь окончания песни в эфире и готовишься общаться с ведущими, ощущение, похожее на бабочек в животе.
2: А у меня всегда бабочки, когда приехала пластинка любимой группы. И я иду домой в ожидании распаковки и прослушивания в первый раз.
3: Первые ноты песни «Изгой» или «Небо славян» на концерте Алисы. Да даже не на концерте, а просто в машине. Но на концерте, конечно, особое удовольствие.
2: Когда сдала на права, купила машину, и мне ее пригнал из салона друг. Вечером я вышла, села в нее, и так страшно было выезжать одной, без инструктора. Но эти потрясающие ощущения, что вот она, моя машина, это было незабываемо.
3: Да, многие написали про машины. Вот когда новую машину из салона забирают, там столько бабочек в теле у меня.
2: Конечно.
3: Бабочки в животе от поездки галопом на лошади по полю.
2: Ой, я так мечтаю галопом научиться мчаться. Я только рысью скакала на лошади. Очень хочется освоить галоп. Но страшно жуть. Ты умеешь галопом мчаться?
3: Да. У меня бабочки в животе каждый раз, когда на удилище звенят сигнализаторы поклевки, бубенчики, и бежишь со всех ног к удочке.
2: Купаться ночью в полный штиль, когда вода как зеркало, а еще лучше ночью в дождь.
3: А еще лучше без одежды.
2: Голышом.
3: Конец последнего рабочего дня перед отпуском, когда едешь с работы, а завтра уже самолет и все, что положено.
2: Да. Когда погружаешься в Красное море, встречаешь дельфина или черепаху, или когда идешь среди огромного количества разнообразных рыбок вдоль рифа, освещенного солнцем сквозь воду. Ой, да, я очень люблю.
3: Твои подтянулись. Бабочки в животе после пересечения финиша на беговых стартах, когда ты уже все сделал и впереди отдых.
2: Да, и вот это чувство, что ты добежал, и ты это смог, ты это осилил.
3: Когда покупаю духи, сейчас вышло много новых ароматов, и прям хочется с ними познакомиться и что-то да заприметить себе в корзину.
2: В ясную ночь, когда всматриваешься в звездное небо и проникаешь вглубь вселенной.
3: Когда на улице 35-40 градусов и уже под вечер достаешь из морозилки бокал и ледяное.
2: У меня бабочки от уличных музыкантов, особенно когда действительно хорошо играют. Это воспоминания из детства, когда ездили летом в центр города. Солнце, горячий асфальт, много людей и живая музыка. Слушайте, я тоже это люблю. А еще когда танцуют босиком. Ой.
3: Мои бабочки в животе не знала, какого цвета будет эустома. И каждый день смотрела за изменением цвета. Так здорово. Какие-то маленькие...
2: Маленькие большие радости.
3: Личные для каждого, которые вызывают такие приятные эмоции. И пусть это прозвучит как тост, но хочется, чтобы у каждого из нас и из вас таких маленьких радостей было больше. И
2: эти самые бабочки почаще порхали в ваших животах.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
7: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
8: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
7: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
10: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-5076. 8-950-778-5076. ИП Кочегин Роман Юрьевич.
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
12: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал третий международный общественно-политический форум «Антициклон-2026». Мероприятие при поддержке правительства Воронежской области объединило политиков, журналистов, политологов и общественных деятелей из Австрии, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Германии, Киргизии, Узбекистана и других стран. Ключевые цели форума – налаживание межнационального диалога, предотвращение эскалации глобальных конфликтов и противодействие втягиванию иностранных государств в противостояние с Россией. Открывая мероприятие, губернатор Александр Гусев подчеркнул, что иностранные гости, прибывшие в Воронеж, демонстрируют ответственную гражданскую позицию, рассказывают правду о положении дел в собственных странах и о России. Он отметил, что многие участники приезжают на антициклон уже не в первый раз, что служит доказательством того, что форум состоялся как востребованная площадка для откровенного обмена мнениями и высказываниями объективных оценок происходящего в мире. Еще в рамках форума, который продлится 2 дня, участникам предстоит обсудить вопросы международной консолидации в условиях дискриминации национальных интересов, совместные усилия по поддержанию мира, а также сохранение культурного и языкового наследия. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов назвал форум ниточкой, связывающей Россию с внешним контуром, и выразил надежду, что со временем эта нить перерастает в широкую дорогу с надежными мостами, которая поможет снять напряженность, сложившуюся между коллективным Западом и Российской Федерацией. Парламентарий подчеркнул, что сегодня любой канал прямой общения, любые контакты между людьми из разных стран крайне важны. Они позволяют преодолевать искусственные барьеры, разрушать стереотипы и укреплять взаимопонимание между народами. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом торгово-промышленной палаты региона Романом Деевым. Он проинформировал главу региона о своем участии в заседании Совета руководителей ТПП, где обсуждали лучшие практики поддержки предпринимательства, инвестиционную деятельность, цифровые инструменты и кадровый потенциал. Александр Гусев и Роман Деев также обсудили планы проведения в Воронеже форума, посвященного 35-летию торговой палаты России, в ходе работы которого ожидается подписание соглашений о взаимодействии правительства с комитетами ТПП и заседание Ассоциации ТПП ЦФО. Последнее. На базе управления соцзащиты населения Коминтерновского района теперь 2 раза в неделю будут проходить занятия спортом для родственниц участников специальной военной операции. Инициаторы проекта – руководитель районного управления соцзащиты Ольга Пахомова и депутат Воронежской областной думы Денис Рубащенко. Именно к парламентариям изначально обратились жены, вдовы, матери бойцов СВО с просьбой помочь им в проведении таких фитнес-занятий. Уже есть 2 постоянные группы, которые занимаются спортом по 2 раза в неделю. В дальнейшем проект хотят тиражировать на другие районы, города и области. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
0: Альбом открытия, альбом исповедь.
2: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны.
2: 18+.
3: Наше радио. Сделано в России.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 9 часов 8 минут в столице, друзья. Всем доброе утро. Пятница. Сегодня 19 июня.
2: Наше книжное гадание по пятницам по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Саша в отпуске до понедельника. С понедельника Яна на 2 недели в отпуск уходит. Пока Саши нет, Яна открывает книгу. Какую, кстати?
1: Александр Пушкин, Сергеевич.
2: Да, простите, туплю.
1: Игорь Сергеевич.
2: Наконец, рабочей недели могу себе позволить. И мы будем вам гадать. Большинство из вас гадаем в экспресс-режиме.
1: Человеку, которому погадаем в прямом эфире, подарим 2 билета на концерт Александра Пушного, который состоится на корабле «Рио-1» и пройдет 21 июня в это воскресенье.
2: Ну что, давайте послушаем, что уже есть к этой минуте. Почитаем. «Гадалки не ходи. Завтра выхожу на маршрут с группой детей. Я руководитель. 10 дней в горах. Долго готовились, но есть переживания. Погадайте, как все пройдет».
1: Ну, переживания понятное. Дело-то ответственное. Вы, конечно, храбрые люди, но это очень круто. Мне кажется, это незабываемые эмоции, впечатления для детей. Ну, я надеюсь, вы же не один человек, кто идет с детьми.
2: Ну, там, наверное, вообще, конечно, по нынешним временам вы герой, что берете на себя такую ответственность. Тут на территории детского садика, спортивной школы или обычной школы сложно угодить всем, особенно родителям чаще всего. А вы такими делами занимаетесь.
1: Ну, это
2: просто
1: очень
2: помню,
1: круто.
2: Как мы ходили в походы в школе, один преподаватель...
1: Выходили, да?
2: Да.
1: Ну, на сколько дней?
2: Мы в лес ходили, там, ну, на выходные, например.
1: Ну, то есть ночевкой?
2: Ночевкой, да. Угу. Классом, причем весь класс ходил, никто не отказывался, не придумывал какие-то там отмазы, все с удовольствием ходили, это было незабываемо. Классно. Сейчас, наверное, сложно себе представить, что вот всех детей отпустят с одним взрослым. А это, на секундочку, 30 человек.
1: Я думаю, что тут все-таки не один, наверное, взрослый.
2: Я сейчас говорю конкретно про свою историю. Тут, ну, наверное, есть, и если вы идете, то, наверное...
1: Тем более, если это гора.
2: Если вы готовились, да.
1: Да, но
2: это
1: очень круто.
2: Мы желаем, чтобы все прошло хорошо. Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, подъемники. 2 недели назад оплатил путевку в Турцию. Планирую ехать вдвоем с ребенком. Туроператор все подтвердил. Я внес полную стоимость тура. Вчера пришло уведомление, что отель отменил мою бронь, потому что расценивает меня как одинокого мужчину, и по их политике я не могу жить в обычном номере, только в номере высшей категории с доплатой 800 евро. Туроператор сейчас ищет другой отель. Погадайте, решат ли мою проблему. Спасибо.
3: Муж, какой я первый раз такое слышу
2: такое
3: вообще.
2: Такое слышу, да.
3: Ну, мы просто желаем вам, чтобы все решилось, конечно, потому что это удивительная история.
2: Вчера, 18 июня, поссорилась со вторым мужем, вплоть до развода. 7 лет назад в этот же день поссорились с первым мужем и развелись. Погадайте, помирюсь со вторым? Мне кажется,
3: мистика.
2: Вы слишком много внимания уделяете знакам.
3: Знаком и датам. Отсекайте, да, плохое, не запоминайте.
2: Настраивайте на это, да.
3: Помните хорошее.
2: У нас большая проблема. Дочь узнала результаты ЕГЭ почти по всем ее сданным предметам. Этой суммы баллов не хватает для поступления туда, куда она изначально планировала. А туда, куда хватает, она не хочет. В итоге слезы, нервы, а время неумолимо идет к срокам подачи документов. Как быть и что делать? Слушайте, ну тут очевидно, что нужно поддержать ребенка в любом случае, да? И вместе придумать альтернативу.
3: А не получается поступить именно на бюджет или и платно? И, может быть, вы платно просто не рассматриваете? Потому что, ну, может быть, можно попробовать как-то...
2: Ну, во-первых, многие вузы, особенно если это гуманитарные направления, убрали, если не многие, то все.
3: Кредитование, да?
2: Да, ученический кредит, это раз. Во-вторых, сократили количество, в принципе, студентов на эти направления, даже платно. И... В-третьих, ну, я уверен, что можно найти что-то, что ее заинтересует, ну, или, по крайней мере, ее сейчас на данном этапе поддержать и объяснить.
3: А знаете, иногда вот какие-то такие вещи происходят, мы что-то планируем, о чем-то мечтаем, загадываем, и у нас вот планы наши рушатся по той или иной причине, а там ведь на небесах они лучше знают, как там лучше. Может, наоборот, вот она поступит в другой вуз какой-то, и от этого будет и больше радости, и больше пользы.
2: Да. Главное, поддерживайте ее.
3: Настройте ее так, что вот все, что не происходит, оно происходит к лучшему.
2: Едем в отпуск на море. В первый раз полной семьей. У нас по ребенку от прошлых браков. Старшая дочка как-то нерадостно относится. Говорит, там холодное море. Очень переживаем, как все пройдет.
3: Главное, это море.
2: Это тебе
3: холодное, я. Горячее. Главное, что море.
2: Дочка, 16 лет, очень хочет поехать на танцевальный кемп в другой стране. Полетит, если решусь, с подружкой-ровесницей, которая уже была на таких мероприятиях. Танцы — любимое дело. Получить такой опыт, мастер-классы от известных танцоров и так далее — очень круто. Но переживаю, как она одна будет. Отпускать ли? Слушайте, ну ей 16 лет уже.
3: Ну, большая уже.
2: Она уже большая, да. И я думаю, что конечно, ваше отпускать. Переживание — это естественная реакция на подобные ситуации. Но отпустите, конечно. Более любимое дело.
3: Любимое более дело, это опыт.
2: С подружкой,
3: опыт.
2: Да, не одна. Будет на связи, я уверен. Ну, нам, конечно, легко говорить, но в целом, потому что не наш ребенок.
3: Ну, ты знаешь, я бы своего отпустила. И мама меня в таком возрасте, и когда я была младше, отпускала. И я, например, сейчас ей реально за это очень благодарна. Мне кажется, для любого ребенка, тем более такого уже взрослого, это всегда хороший опыт. Возможность побыть самостоятельной.
2: Ждем наш.ру ваши проблемы. Гадаем по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Рассказывайте, что вас беспокоит. Выберем самую интересную проблему сегодняшнего утра и выведем вас в эфир.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны — это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: Время 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Доброе утро, дорогие друзья. 9:32 в столице. Пятница, 19 июня. И мы будем гадать. У нас есть что обсудить с вами.
7: Доброе утро, подъемники. Раньше с мужем часто куда-то ездили. По выходным вино, танцы. Сейчас мы ждем малыша. И вот я начала замечать, что я стала очень тяжелая на подъем. Да и перестала быть такой заводной. Не могу заставить себя даже выбраться куда-то. А мужу явно становится скучно со мной. Погадайте, получится ли стать такой же веселой и заводной для мужа, как это было еще недавно. Вероника нам написала. Вероника, доброе утро.
6: Доброе утро.
8: Доброе утро, подъемники.
7: Вероник, ну, как будто бы вот во всей этой истории, ну, со всем уважением к мужу, и, может быть, удивительно, что я это говорю, но Яна, уверен, меня поддержит, нужно подумать сейчас в первую очередь о себе и малыше, нежели о том, чтобы веселить мужа.
8: Нет, это понятно и все. Ну, самой тоже, я смотрю, вроде и гулять хочется, а вроде и дома.
6: И лениво. А какой срок у вас, Вероника?
8: 10 недель.
6: Ой, ну вы в самом начале пути. Какая красота!
8: Просто еще была очень напряженная работа, перевели на легкий труд, и вот сейчас вообще осела дом, и совсем все лениво стало.
7: Но муж-то вас поддерживает в вашей линии?
8: Да.
7: Ну, так и чего вы переживаете?
6: Ну, вот видите, ну, все прекрасно. Ну, просто период такой сейчас. Конечно, ничего такого не происходит.
7: Да, организм перестраивается, и мозг в том числе готовит вас к прекрасному времени.
6: Говорит, Вероника, попридержи коней, береги силы.
7: А потом, когда будет можно, вы, если есть там рядом бабушки и дедушки, ну, в общем...
8: Вот бабушек, дедушек нет, будет много братиков и сестерок.
6: А, ну, тоже прекрасно.
7: Скажите, а это ваш первый малыш?
8: А, с мужем вообще первый, так, шестой.
7: А,
6: ничего подождите. Себе, какие вы богатые родители.
7: Подождите, а сколько у мужа и сколько у вас? Отдельно.
8: Нет, 5, у мужа 1. То есть общих всего 7.
7: А, ну так как будто...
6: Нам только 7 уже даже мало.
7: Подождите, Вероника, я тут думаю, что
6: опытная женщина
7: вообще
6: уже.
7: Первый ваш ребенок, я тут вам советы раздаю. А это вы должны нас учить.
6: Конечно.
7: 6-й ребенок, да ничего себе.
6: 7-й это уже будет 7-й.
7: Это 6-й совместный, да?
6: Нет, это он 7-й будет. Первый совместный, но всего 7-й.
7: 7-й для Вероники, да?
8: Общий семьи. Нет, для семьи 7-й.
7: Подожди, сколько у вас, Вероника, сколько у вас лично детей ваших?
8: 5. У меня 5.
7: 5. Ну, я говорю, будет 6-й для Вероники.
6: Ну, для Вероники. Ну, общий, тот же тоже уже Вероникин.
7: Нет, это все понятно. Но я говорю, что Вероника.
6: Боже, какая классная, дружная, большая семья. Ну, чудесно. Посмотрите, сколько у вас помощников рядом.
7: Вероника, простите.
6: Счастливые люди. Дай бог здоровья.
7: За бестактный вопрос. Ну, так просто для понимания ситуации. А сколько вам лет?
8: Мне 40, мужу 50.
6: Молодая мама. Прекрасная.
7: Прекрасно.
6: Героиня,
7: тут,
6: мама.
7: Давайте сразу к Пушкину. Нам советы давать, извините. Вы должны нам рассказывать, как себя вести, а не мы вам. Номер страницы, номер строчки.
8: Да, 43-я страница, 8-я строчка сверху.
7: 43-я страница, 8-я строчка сверху. Итак, Раньше с мужем часто куда-то ездили по выходным, вино, танцы. Сейчас мы ждем малыша. И вот я начала замечать, что я стала очень тяжелой на подъем, да и перестала быть такой заводной. Не могу заставить себя даже выбраться куда-то. А мужу явно становится скучно со мной. Погадайте, получится ли стать такой же веселой и заводной для мужа, как это было еще недавно.
6: Потряслось, вдруг шатер распахнулся, и девица, шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя. Ну, красота. Тихие встречи, они же не менее прекрасны. Поздравляем вас вообще с тем, что вы просто нашли друг друга. Это уже самое главное. Остальное все будет чудесно.
7: Да, ну и здоровья вам, и малышу. 9:37 в Москве. Доброе утро.
4: Подъемники на нашем радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Фетиш или фетиш на облизывание подмышек стал одним из главных секс-трендов года.
3: Фу.
2: Ты перестала быть заводной женой, Яна. Ладно, на самом деле это просто новость на главной странице известного новостного сайта. Давайте поговорим о другом.
3: Давайте.
2: Прием добавок омега-3 не улучшает память или когнитивные способности. Омегу-3 признали самым бесполезным витамином.
3: Да что, столько лет слышала о том, что это едва ли не единственный витамин, который вот прям точно надо совершенно.
2: Тут знаешь, как с кофе. Сегодня пишут, что он помогает, завтра пишут, что самый вредный напиток.
3: Но это смотри, значит, что завтра появится какой-то витамин, который придет ему на смену.
2: На протяжении десятилетий омега-3 считалось почти универсальным средством для поддержания здоровья. Ряд исследований показал, что для большинства здоровых людей эффект от приема добавок значительно слабее, чем считалось ранее. Некоторые ученые даже называют омега-3 одним из самых переоцененных продуктов на рынке биодобавок. Причина разочарования заключается в том, что ранние исследования часто демонстрировали связь между высоким потреблением рыбы и более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но последующие работы показали положительный эффект, может объясняться не только омега-3, а образом жизни людей, которые регулярно употребляют рыбу и в целом поддерживают более здоровое питание. То есть если вы ведете нездоровый образ жизни...
3: Тогда, наверное, надо. Ну, правильно? Тогда лучше перестать вести нездоровый.
2: Тогда будет не так заметно, наверное.
3: А, и наоборот, если ведете здоровый образ жизни.
2: Да. Нет, нездоровый.
3: Нездоровый.
2: А если здоровый, то как будто, может быть, и не из-за омеги-3 у вас.
3: Слушай, ну если у человека сбалансированное питание, ему вообще, наверное, никакие витамины особенно-то и не нужны. Проблема в том, что далеко не каждый человек питается сбалансированно и правильно, и получает все необходимые витамины.
2: Ну, во-первых, мы не специалисты, и все наши обсуждения сейчас... Да, не воспринимайте всерьез. Всегда перед тем, как что-то принимать, даже биоактивные добавки, лучше обратиться и проконсультироваться у специалиста, который знает. Хотя сколько людей, столько и мнений, даже среди специалистов в той или иной области. Но тем не менее. Но ты согласись, что сейчас какой-то бум на все эти БАДы?
3: Да уже давно. Ну, ты пьешь что-нибудь?
2: Давно. Нет.
3: Вообще ничего
2: не пьешь? Вот из БАДов нет. То, что мне врач прописывает, я пью. Но из БАДов нет. Хотя тоже пил. Витамины, вот тоже там какие-то вот эти мультикомплексы модные и так далее. Пока мне кто-то из врачей не сказал, мне там мне нужно было повысить витамин D, что вот концентрация этого витамина D в том комплексе, который я пью, настолько мала, что мне, ну, этого просто недостаточно. Я могу горстями его есть, и все равно не будет той дозы. И прописали мне витамин D в чистом виде. В виде капель. Но, ну, опять же, это все к врачам. Ты пьешь?
3: Ну, понятно, что
2: омегу-3
3: все.
2: Омегу-3 же, да?
3: Омега-3 я пропиваю... Ну, раз в год, наверное, я покупаю банку и выпиваю. Но так, чтобы на постоянной основе нет. Из того, что я пью чаще всего, опять-таки, не на постоянной основе, но просто пью. Я хлорофилл люблю и люблю там вот брокграсс, витграсс, вот такие вещи всякие, зеленушки.
2: Травки.
3: Да, ну такое мне нравится.
2: В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбы как подарок от государства. Молодожены должны иметь возможность возместить часть расходов на свадьбу с помощью налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей, рассказали авторы инициативы. Такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства, что поспособствует созданию новых семей. Применение такого вычета к расходам на свадьбу до 400 тысяч рублей при ставке НДФЛ в 13% позволит семейной паре вернуть до 52 тысяч рублей из ранее уплаченных налогов. Если траты на свадьбу окажутся меньше 400 тысяч рублей, то и возврат будет меньше. Другое дело, что не все оформляют соответствующие документы с людьми, которые организовывают свадьбу, чтобы потом доказать, что ты потратил эти деньги на свадьбу.
3: Да.
2: Рестораны,
3: наверняка.
2: Ведущие, диджеи, декораторы, флористы,
3: особенно в маленьких городах, я думаю,
2: распорядители, фотографы, видеографы, рилсмейкеры и огромное количество еще людей, которые работают на свадьбе.
3: У меня ничего не было официально оформлено, когда я замуж выходила.
2: А сейчас все на «Д», Менка. Ты давно выходила, тогда было другое время. 9.50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
0: Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Жинцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожье. Также мирное население вывозят из населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев. Он отметил, что по подтвержденным данным эвакуация из Запорожья пока носит избирательный и частичный характер. Руководство Запорожской АЭС сообщит Международному агентству по атомной энергии о массированной атаке беспилотников на транспортный цех станции. Об этом агентству ТАСС сообщил директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее сообщалось, что массированной атаке беспилотников подвергся транспортный цех Запорожской атомной станции. Зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из ударов произошло возгорание в одном из боксов. Пострадавших нет. Подавляющее большинство стран ЕС выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту. Таким образом, на саммите сообщества в Брюсселе они поддержали председателя Евросовета Антонио Кошту. Как сообщило европейское издание «Политика», против этой инициативы выступили Франция и Германия. Отмечается, что дискуссия о возможных контактах между Евросоюзом и Россией вызвала ряд дополнительных разногласий между странами сообщества. В частности, участники саммита Евросоюза не определили кандидатуру возможного переговорщика с Россией и параметры гипотетического диалога. Переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана отложены. Они должны были состояться сегодня в Швейцарии. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. При этом он отметил, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков зависят от прибытия туда представителей Тегерана, сказал Джей Ди Венс. Стартовали продажи российских автомобилей «Волга». На первом этапе машины поступят в 25 дилерских центров по всей стране. Как сообщает пресс-служба бренда, также станет доступна подробная информация о комплектациях и ценах на автомобиль. Ранее сообщалось, что на рынок выведут три модели «Волги». Флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч рублей, седан С50, стоимость которого составляет порядка 3 миллионов, и самую доступную модель кроссовер К40 по цене от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Автомобили «Волга» выпускаются компанией «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, 7 минут 11 в Москве, еще час, и отправим Яну в отпуск на 2 недели, но чартовую дюжину с тобой еще сегодня вечером проведем.
3: Да, и все.
2: Все, да, 2 недели Янка будет в отпуске, а Саша вернется в понедельник в эфир. Давайте посмотрим в календарь. Сегодня 19 июня, пятница, Всемирный день детского футбола. Поздравляем всех детишек, которые занимаются этим прекрасным видом спорта. Поздравляем весь тренерский штаб, родителей, которые переживают за своих детей. Также сегодня Международный день прогулки и День бабочек в России. Мы о бабочках немного сегодня говорили, точнее, о бабочках в животе. А сейчас предлагаю две команды столкнуть в эфире в нашей игре «Кто кого». Те, кто в детстве ловил бабочек с очком, возможно.
3: А может быть, сейчас это делает?
2: А может быть, и руками. Против тех, кто...
3: Руками нельзя.
2: Никогда. Ну, нельзя, это понятно. Но ты все равно в поле, на лугу... Пыталась и кузнечиков, и бабочку поймать. Кузнечка, я думаю,
3: да.
2: ну не ты, а конкретно.
3: Ну и я конкретно.
2: И ты конкретно, вот видишь. Против тех, кто бабочек никогда не ловил и вообще близко не видел.
3: Да. Давайте играть и разыгрываем 2 билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня. В программе вас ждут «Калинов мост», «Пелагея», «Любе» и огромное количество всевозможных мастер-классов и других семейных развлечений.
2: Ждем ваши заявки, имя, пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеет противопоказания, необходимо консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, друзья. У нас на связи Александр. Александр – инсектофоб, или как их еще по-другому называют, людей, которые боятся насекомых, энтомофобы. Да, это тоже правильно, я так понимаю. Я не знаю, честно говоря, в чем конкретно отличие, но вот Александр – инсектофоб, поэтому все насекомые членистые для Александра неприкосновенные. Бабочек он никогда не ловил ни в детстве, ни сейчас. Саш, доброе утро.
3: Здравствуйте, Яна, здравствуйте, Игорь, привет всем нашим.
4: Доброе утро. Александр, прям вот со всеми насекомыми у вас не складывается?
3: Абсолютно со всеми. И у меня, вот как сегодня обсуждали, эффект бабочек в животе, когда что-то приятное, обратный эффект происходит, когда рядом какое-то насекомое, и, не дай бог, у меня где-то на руке сидит.
2: В общем, лето не ваше любимое время года, я так понимаю.
3: Да, да, можно так сказать.
2: Когда все вокруг порхает и жужжит.
4: Но при этом у вас сегодня преимущество в нашей игре «Кто кого», так как сегодня нечетное число, в случае ничьей победит первый участник. Но это должна быть результативная ничья. Если по нулям, то никто не получит наш приз.
2: Да.
4: Итак, первый вопрос. Что за пыль остается на пальцах, если случайно задеть крыло бабочки? Цветочная пыльца, микроскопические чешуйки или защитный воск?
3: Я склоняюсь ко второму варианту, чешуйки.
4: Да, бабочки относятся к чешуекрылым. Их крылья покрыты крошечными чешуйками. Именно они создают рисунок, цвет и иногда перелив на крыльях. Поэтому бабочек лучше не трогать руками, чешуйки легко стираются. Второй вопрос. Чем самка бабочки может попробовать, ну, в кавычках, растение, чтобы понять, подходит ли оно для будущих гусениц? Лапками, усиками или глазами?
3: Интересно. Ну, попробуем самый неординарный вариант — глазами.
4: А на самом деле лапками. У многих бабочек есть вкусовые рецепторы на лапках. Самка садится на растение и таким образом может определить, подходит ли оно для откладывания яиц, ведь гусеницам потом нужно будет этим растением питаться. И третий вопрос. Куда летят монархи восточной популяции Северной Америки во время знаменитой осенней миграции? В горные леса Центральной Мексики, в пустыню Сахара или на острова Карибского моря?
3: Я думаю, все-таки в горные леса Мексики.
4: Да, монархи из восточной части Северной Америки осенью летят на зимовку в Мексику, в горные леса, где растет пихта оямель. Простите, если я неправильно произношу
2: пихта, если растет.
4: Пихта вот это вот, оямель.
2: Да.
4: Путь может составлять тысячи километров, а весной обратно возвращаются уже не та же самая бабочка, а миграционный цикл продолжают следующие поколения. Ну, то есть миграционный цикл продолжается в следующее
2: ну,
4: поколение.
2: Ну, понятно, да. Не потомки ее возвращаются.
4: Да.
2: То есть она летит туда,
4: она
2: а не
4: летит,
2: обратно.
4: Да, а не обратно.
2: Какие интересные отношения.
4: Два правильных ответа. Получается, вашему сопернику, который любит бабочек, не боится их и ловил их, возможно, в детстве или во взрослой жизни, нужно ответить на три вопроса правильно, чтобы победить. Ждем заявки.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, у нас на связи Алена. Алена все детство ловила бабочек. И у нее даже была целая коллекция на ковре из бабочек, махаонов, приколотых иголочкой к ковру на стене. А еще Алена ловила гусениц их и всех жучков, кузнечиков и стрекоз. Алена, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, Наша.
3: Мне всегда жалко было, вот когда показывают коллекцию бабочек в кино, даже в самых интересных приключенческих фильмах, типа «Дети капитана Гранта», вот эти... ученые, которые их потом сколлекционировали, да.
2: Почему-то это меня... он сейчас стыдит вас, Ален.
4: Нет, Игорь, на самом деле, чтобы усыпить бабочку, чтобы она не мучилась, есть легкий прием. Это берется между

0: И до тех пор, пока я не разглядела голову стрекозы в лупу.
1: Страшно все, стало?
0: Больше их ужас.
1: До характерного щелчка, это сильно. Давайте еще несколько научных фактов. Вам, напомню, нельзя ошибаться, Алена, чтобы победить в нашей сегодняшней игре. Что такое хризалида у бабочки? Кокон из шелка, стадия куколки между гусеницей и взрослой бабочкой или яйцо бабочки?
0: Ну...
1: Хризалида — это куколка бабочки. Внутри нее происходит превращение гусеницы во взрослую бабочку. Кокон — это не то же самое. Коконом называют шелковую оболочку, которую чаще связывают с многими ночными бабочками и шелкопрядами. Или шелковую, наверное, оболочку. Итак, следующий вопрос, ну так уже ради интереса. Зачем некоторым бабочкам пятна на крыльях, похожие на глаза? Чтобы видеть назад, чтобы отпугивать или сбивать с толку хищников, или чтобы собирать больше солнечного света?
0: Чтобы отпугивать хищников.
1: Да, такие пятна называют глазками. У разных видов они могут работать по-разному. Крупные пятна способны напугать хищника, а небольшие пятна по краям крыла могут отвлечь удар от тела бабочки к менее важной части крыла. И последний вопрос. Какая бабочка считается крупнейшей в мире по размаху крыльев? Голубая морфо, махаон, птицекрылка королевы Александры.
0: Птицекрылка.
1: Да, птицекрылка королевы Александры, только вдумайтесь, крупнейшая известная бабочка по размаху крыльев. Самки значительно крупнее самцов. Размах крыльев у крупнейших экземпляров превышает 27 сантиметров. Этот редкий вид обитает в Папуа-Новой Гвинее. Папуа-Новой Гвинее. Представляешь, 27 сантиметров.
2: Не представляю. Это уже птичка.
0: Я вот все знала, кроме хризалиды.
1: Но будете теперь знать. Алена,
0: да,
2: вам спасибо вам за игру.
1: Да.
2: Не расстраивайтесь, пожалуйста, вам хорошего дня желаем. Ну а нашего первого участника Александра мы поздравляем с победой. Саш, вы у нас отправляетесь на шикарный семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня. В программе вас ждут «Калинов мост», «Пелагея», «Любе» и огромное количество всевозможных мастер-классов и других семейных развлечений.
3: Подъемники на нашем радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

особенно не типали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиумрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ЛГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово.
7: Но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Новость для тех, кто сегодня без компании в пятницу вечером, а иногда она очень нужна. В чате с Алисой AI появились и персонажи, у каждого из которых свой характер и манера общения. Например, один сможет выслушать и поддержать, а другой дать советы по саморазвитию. Сейчас в чате с Алисой AI доступно более 30 персонажей, от популярного блогера до аниме-героини. Можно выбрать собеседника под любое настроение. Если подходящего персонажа нет, ничего не мешает создать своего. Для этого нужно придумать ему имя и подробно описать, как себя вести. Например, можно создать остроумного киномана, который любит шутить и цитировать героев сериалов. С персонажем можно часами обсуждать волнующую тему и возвращаться к ней снова. Герой запомнит, на чем остановились, а если захочется сменить тему, достаточно начать диалог заново. Я на Собутыльников намекал, но... которых иногда кому-то не хватает. Хотя Минздрав предупреждает, дорогие друзья, алкоголь вредит вашему здоровью. Я шучу, конечно. Можно просто, если заскучали или ваш ребенок заскучал, вот придумать ему персонажа или найти, выбрать из имеющихся.
3: Завести дружбана.
2: Да, завести друга. Живого человека, конечно, такой персонаж не заменит, но с какими-то своими функциями точно справится, я думаю.
3: Ну, я думаю, что иногда, наверное, у каждого в жизни бывают такие ситуации, когда, да.
2: У детей часто бывают
3: вымышленные друзья.
2: Друзья, да, которые иногда пугают родителей.
3: Как Карлсон, который живет на крыше.
2: Ну, например. 10:40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, дорогие друзья, увидел тут сообщение, Янка, твои собираются на дачу в пятницу. Человек на четырех видах общественного транспорта добирается от дома до дачи. И в связи с этим хотелось бы вам напомнить, что существует миф, что менять транспорт в одной поездке не быстрее, чем ехать на одном. На самом деле не всегда. Так, в сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу можно указать точки А и Б и увидеть маршруты, в которых будут скомбинированы несколько видов общественного транспорта. Сервис учитывает ситуацию на дорогах и число пересадок и предлагает разные варианты, где быстрее, где меньше идти пешком или где время в пути будет меньше зависеть от непредсказуемости на дорогах. Но действительно, даже по одному маршруту в разные дни или в разное время можно добираться по-разному.
3: Подтверждаю. Мне, например, от дома до работы на двух автобусах и метро быстрее, чем только на метро.
2: Удивительно. Хотя,
3: казалось бы, да?
2: Когда ты думаешь, что вот один...
3: Ну, на метро тоже пересадки есть, соответственно, но просто это вот в рамках одного метро. Но вот целиком и полностью там на трех разных...
2: Ну, из точки А в точку Б,
3: да,
2: вот
3: в точку так быстрее. Да, да, быстрее на двух автобусах и метро. Парадокс.
2: Так что, дорогие друзья, предлагаю всем тем, кто хочет проверить свой маршрут, зайти в Яндекс.Гоу, в сервис «Транспорт» и указать точки А и Б.
3: И посмотреть, что получится. Да. Иногда нас ждут удивительные открытия, друзья.
2: Ну, а мы Янку потихонечку отправляем
3: меня
2: в отпуск на 2 недели. И она как раз из точки А сейчас в точку Б, из, ну, офиса до дома, а потом...
3: В деревню! В любимую. Ребята, отдохните от меня, пожалуйста. Надеюсь, вам это удастся. Хватит вам 2 недель, и вы успеете соскучиться, может быть, даже.
2: И погода, Янка, говорят, будет летней.
3: Да, я ее попросила у небушка. Я говорю, небушка, ну, пожалуйста, я так давно в отпуске не была.
2: Ну, а Александр вернется в понедельник. Хороших выходных и берегите себя.
3: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: бабушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже стартовал третий международный общественно-политический форум «Антициклон-2026». Мероприятие при поддержке правительства в Воронежской области объединило политиков, журналистов, политологов и общественных деятелей из Австрии, Армении, Боснии, Герцеговины, Болгарии, Германии, Киргизии, Узбекистана и других стран. Ключевые цели форума – налаживание межнационального диалога, предотвращение эскалации глобальных конфликтов и противодействие втягиванию иностранных государств противостояние с Россией. Открывая мероприятие, губернатор Александр Госев подчеркнул, что иностранные гости, прибывшие в Воронеж, демонстрируют ответственную гражданскую позицию, рассказывают правду о положении дел в собственных странах и о России. Он отметил, что многие участники приезжают на антициклон уже не в первый раз, что служит доказательством того, что форум состоялся как востребованная площадка для откровенного обмена мнениями и высказывания объективных оценок происходящего в мире. И еще в рамках форума, который продлится 2 дня, участникам предстоит обсудить вопросы международной консолидации в условиях дискриминации национальных интересов, совместные усилия по поддержанию мира, а также сохранение культурного и языкового наследия. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов назвал форум ниточкой, связывающей Россию с внешним контуром, и выразил надежду, что со временем эта нить перерастет в широкую дорогу с надежными мостами, которая поможет снять напряжение, сложившуюся между коллективным Западом и Российской Федерацией. Парламентарий подчеркнул, что сегодня любой канал прямого общения, любые контакты между людьми из разных стран крайне важны. Они позволяют преодолевать искусственные барьеры, разрушать стереотипы и укреплять взаимопонимание между народами. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герой земли Воронежской». Первый замруководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Ольга Извекова, являющаяся куратором программы, рассказала о ее реализации на территории региона. Участники программы «Герой земли Воронежской» рассказали о своем обучении, обсуждали разные темы, вносили предложения. Так, Игорь Лысенко, который проходит стажировку в Министерстве труда и занятости региона, предложил для оценки предприятий и бизнеса включить в ЭКГ-рейтинг такой показатель, как эффективность трудоустройства участников специальной военной операции. Это подтолкнет работодателей к тому, чтобы трудоустроить эту категорию граждан. Игорь Щеголев поддержал это предложение. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты области Романом Деевым. Он проинформировал главу региона о своем участии в заседании Совета руководителей ТПП, где обсуждали лучшие практики поддержки предпринимательства, инвестиционную деятельность, цифровые инструменты и кадровый потенциал. Александр Гусев и Роман Деев также обсудили планы проведения в Воронеже форума, посвященного 35-летию Торговой палаты России, в ходе работы которого ожидается подписание соглашений о взаимодействии правительства с комитетами ТПП и заседания Ассоциации торгово-промышленных палат Центрального федерального округа. И в завершении выпуска: жителю Борисоглебска выплатят 45 тысяч рублей за страдания дочери от укуса собаки. Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, дочка заявителя после школы гуляла на игровой площадке. Неподалеку от нее 66-летняя местная жительница выгуливала собаку без намордника, а поводок не был зафиксирован. Когда девочка пробегала мимо, собака напала на нее и укусила. Несовершеннолетние провели вакцинацию. Хозяйка собаки не стала возмещать моральный вред добровольно. Однако отец девочки добился этого через суд. Это были новости региона.
0: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
4: После тяжелого рабочего дня многие спешат домой, как говорят нам эксперты, чтобы поскорее погладить своих кошечек. И новое исследование нидерландских ученых показало, что, оказывается, общение с питомцами совершенно не спасает от стресса, а в некоторых случаях даже ухудшает самочувствие человека. Так что, простите, котики, но на смену вам идет работающий в 100% случаев антистресс. Это радио «Кафе Маяковский» и мы, Лен Плеханова.
5: Карина Баринова, всем привет!

0: Реклама на 107FM.
1: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Сдается в аренду офисное здание. 89 квадратных метров. Рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучина-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07. Код.

0: какой?
1: Мне все время хочется сказать под этот джингл, какой такой день, а вот такой, а вот день.
2: Я, да. Я, Лена, расхохотала сильно за секунду до эфира, значит, смотрю приметы. И вот каким-то, ну просто левым глазом, и вижу в запрещенках, не берите чужого юношу.
1: Я думаю... Только сегодня.
2: Только сегодня, только 19 сейчас. Беспрецедентная июня. Акция. Дальше-то, конечно, пожалуйста,
1: да,
2: вам
1: да,
2: ничего.
1: Берите чужого не юношу. Будет.
2: Думаю, да что же это вообще такое? Да почему же так оказалось, чужая ноша там написано? Это я просто как-то одно с другим слепила.
1: Оговорочка, или как это правильно сказать-то? Увиденное по Фрейду, как обычно. Все же сходится к нему.
2: Не берите чужого юношу.
1: Чужого юноша, не берите.
2: Ну, кстати, нормально даже. Я вот оговорилась, а как будто бы это всегда подходит.
1: И реальный запрет.
2: Да, да.
1: Как будто бы предки нам это и завещали.
2: То, что здесь вам, ну, глупости не будет. Это серьезные люди говорят серьезные вещи, работающие вещи.
1: Видели бы вы это лицо, эти глаза полные вообще серьезности.
2: Ну, чувствуется, да, как это во мне? Надежность вот этого, да, серьезный вайб. Все за правду.
1: Так, ладно, сегодня день Лариона Пропольника. Это говорит о том, что надо полоть.
2: Фу, бэ, я не хочу.
1: Как-то мама моя уже все пропало. Угу. У нее там огороде комар не проскочит. Нет, кстати, их дофига. Просто это какое-то нашествие комаров. Я не знаю. У нас дома, слава тебе, Господи, пропали. Мы прям то ли фумигаторами их вытравили, но вот уже дня три, наверное, не включаем фумигатор, комары куда-то делись. А на даче это просто катастрофа. Мне кажется, они
2: природа.
1: Съедают человека заживо.
2: Скорее всего, так и происходит. Я даже предлагаю, ну, в рамках развлекательного эфира не вижу повода нам это в каких-то подробностях не обсудить. Как
1: с
2: думаешь,
1: чего начинаешь?
2: С какой части тела? Кошмар. Кстати, у меня тоже есть история, но не про насекомых, про членистоногих. Я ее придерживала до понедельника. Ну что уж, расскажу. В общем, я категорически недовольна погодой, то, что у нас прохладно периодически. Вечером средняя теплота, днем, потому что лето – это тот момент, когда я в самом доме живу очень спокойно. Ну, зимой, конечно, еще спокойнее, и летом тоже хорошо. Пауки, которые, возможно, где-то там поселились, в погребах вот этих моих виндер.
1: Уходят на природу.
2: Шучу. Да-да-да, уходят, и мне никак не беспокоит. Сейчас им стало холодно, они начали заходить обратно. Приблизительно каждый день я нахожусь в условиях невероятного стресса. У меня тапки разложены, ну вот, по всему периметру на всякий случай. Ну, оружие.
1: Какая страсть.
2: Оруженосца у меня нет, а я хотела бы его иметь.
1: Бедные пауки, ты прям напиши им, сюда не входить, опасно для жизни, повесь объявление.
2: Вот-вот, я оставляю их собратьев, так сказать, которые уже не могут шевелиться, для того, чтобы те, кто вновь пришел, поняли, что сюда пойдешь, в беду попадешь. Но они плохо считывают сигналы.
1: Ну, короче, я предлагаю, как раньше эти черепа ставили на этих кольях. Так у тебя надо ручки вот так воткнуть, которые не используются.
2: По паучку.
1: Да, и на каждую по пауку.
2: Да, нормально.
1: Все, вообще, представляешь, при входе в дом будет такая вот
2: если кто-то вызовет
1: выставка.
2: Дурку я, конечно, уже не смогу оправдаться.
1: Ну, подожди, не все заметят. Ручки все-таки, они там маленькие, да, небольшие. Зубочистки можно использовать.
2: Лен, конечно. Я хочу сажать их на кол. Я желаю им самых неистовых пыток.
1: Какой ужас. Бедные пучки.
2: Мне их совершенно не жаль. Либо они, либо я. На этой земле. Вот такие вот дела.
1: Да, это мы, называется, рассказали о том, какой сегодня день. День убийства пауков это называется какой-то.
2: Спустя столько лет.
1: Ежедневно. Происходит ежедневно. В общем, а начали вообще с прополки и куда-то сползли, как обычно, до насекомых. А, да то, что этих комаров полно.
2: Угу.
1: И я все время говорю,
2: и
1: я
2: полоть не
1: хочется. Да,
2: вот
1: я не
2: вот
1: понимаю,
2: жизнь.
1: В чем удовольствие пребывания на даче вот в этот период. Ты не можешь посидеть, понаблюдать за расцветшими, так сказать, цветами в палисаднике.
2: Не, не заменику.
1: Ты не можешь вообще ничего делать на улице, потому что они и днем, и вечером, и ночью.
2: Но ты оделся,
1: постоянно.
2: Засунул штанишки в носочки.
1: По-моему, они прогрызают даже сквозь вообще брезент.
2: Хороший нужен репеллент.
1: Ну, не знаю, да, вообще весит. В репелленте.
2: Репеллент
1: сидишь,
2: это, если
1: нюхаешь
2: что,
1: репеллент.
2: От комаров. Ну, да, я вот так и пружинками обставляю себе по кругу.
1: Вместо свежего воздуха.
2: Ну, нормально.
1: В общем, ужас.
2: Меня ни разу заразу не укусил в этом году.
1: Да?
2: Да.
1: Это у тебя нет комаров, у тебя одни пауки.
2: Что-то я может, им просто
1: они
2: не
1: тебя
2: нравится.
1: Избегают. Ты, понимаешь, пауки едят комаров, а ты уничтожаешь пауков.
2: Пауки едят мух, Лен. Совершенно разные вещи вообще. Давай. Давай не будем вступать на территорию.
1: Выкрутилась, детдом, посмотри.
2: Вообще не ориентируйтесь.

0: Кафе «Маяковский».
1: Короче, смотрите. Американцы и европейцы массово проваливают челлендж, который для многих считается вообще элементарным. Такой тренд завирусился в сетях. Участники пытаются сесть в глубокий присед, вот этот вот, когда полностью прижав пятки к полу, надо просто пятки опустить вот эту пятую точку, ну, на максимум. Ну, то есть вот сесть, как наши гопники сидят и семки лузгают.
2: Разве это сложно?
1: Все заваливаются либо назад, либо куда-то в бок.
2: Это все от фастфуда. Конечно.
1: Перевес
2: этого места. От вот этой еды бесконечной, но которая ничего хорошего не несет.
1: Надо задержаться.

0: на несколько секунд вот в этом положении, и для европейцев эта задача невыполнимая.
1: Вот
0: просто нет в них вот этого гопнического начала. Понимаешь?
1: Потому что они не знают, что
0: сидеть
1: такое
0: в низком
1: кулек,
0: приседе.
1: Да, наполненный семечками.
0: Глупындры.
1: Я, конечно, удивлена.
0: Я тут же, честно говоря, попробовала.
1: Я поняла. Лен, я уже еле сижу на стуле. Я на низком старте. Я как бы ничего страшного, что только недавно лежала со спиной.
0: Я реально чуть не завалилась назад, потому что тоже тяжела стала. Ответственность, так сказать, она тянет тебя почему-то к полу.
1: Сначала начнешь заваливаться, потом принесешь круассаны, а дальше что? Парлё франсе?
0: Дальше Наполеон. Что ж после круассанов-то идет? Исключительно он.
1: Надеюсь, торт.
0: Да-да-да.
1: Идет и не на Москву. Собственно, мы прервемся на новости.
2: Радиокафе «Маяковский». Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже стартовал третий международный общественно-политический форум «Антициклон-2026». Мероприятие при поддержке правительства Воронежской области объединило политиков, журналистов, политологов и общественных деятелей из Австрии, Армении, Боснии, Герцеговины, Болгарии, Германии, Киргизии, Узбекистана и других стран. Ключевые цели форума – налаживание межнационального диалога, предотвращение эскалации глобальных конфликтов и противодействие втягиванию иностранных государств противостояние с Россией. Открывая мероприятие, губернатор Александр Гусев подчеркнул, что иностранные гости, прибывшие в Воронеж, демонстрируют ответственную гражданскую позицию, рассказывают правду о положении дел в собственных странах и о России. Он отметил, что многие участники приезжают на антициклон уже не в первый раз, что служит доказательством того, что форум состоялся как востребованная площадка для откровенного обмена мнениями и высказывания объективных оценок происходящего в мире. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герои земли Воронежской». Первый замруководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Ольга Извекова, являющаяся куратором программы, рассказала о ее реализации на территории региона. Участники программы «Герои земли Воронежской» рассказали о своем обучении, обсуждали разные темы, вносили предложения. Так, Игорь Лысенко, который проходит стажировку в Министерстве труда и занятости региона, предложил для оценки предприятий и бизнеса включить в ЭКГ-рейтинг такой показатель, как эффективность трудоустройства участников специальной военной операции. Это подтолкнет работодателей к тому, чтобы трудоустроить эту категорию граждан. Игорь Щеголев поддержал это предложение. Губернатору Александру Гусеву представили инвестиционный проект, который предусматривает создание современного всесезонного акватермального комплекса на территории Петровской набережной. В его состав войдут крытые и открытые бассейны, термальная зона, пространство для оздоровительных процедур, семейного отдыха и рекреации. Объем инвестиций оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Срок реализации 2,5 года. После ввода комплекса в эксплуатацию планируется создание 200 рабочих мест. Губернатор поддержал дальнейшую проработку проекта и поручил посчитать технические возможности площадки, а также завершить подготовку необходимых документов для рассмотрения вопроса поддержки представленного проекта на заседании областной комиссии по инвестиционным проектам. Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость сохранения высокого качества реализации проекта и соответствия итогового объекта представленным архитектурным решением. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты области Романом Деевым. Он проинформировал главу региона о своем участии в заседании Совета руководителей ТПП, где обсуждали лучшие практики поддержки предпринимательства, инвестиционную деятельность, цифровые инструменты и кадровый потенциал. Александр Гусев и Роман Деев также обсудили планы проведения в Воронеже форума, посвященного 35-летию Торговой палаты России, в ходе работы которого ожидается подписание соглашений о взаимодействии правительства с комитетами ТПП и заседания Ассоциации торгово-промышленных палат Центрального федерального округа. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: Знаете, как появилась сегодняшняя тема эфира, которую хотелось бы обсудить? Я просто у кого-то увидела картинку, ну, демотиватор, и думаю, я не могу устоять. Хочется как-то вот, чтобы весь мир ее тоже увидел. Она настолько дурацкая.
2: Провокатор. Карина провокатор. Ну, если вы зайдете в нашу группу ВКонтакте, вы сможете лицезреть эту картинку, как они меряются грудью, прям скажем так. Повесим эту интригу. Кто меряется грудью, с кем?
1: Пойди разберись вообще.
2: В общем, два лежака, два человека, ну, скажем так, в пляжной одежде.
1: Кто-то топлес, кто-то нет.
2: Да. Вот. С весомой грудью.
1: С весомой грудью, да. Дальше заходить в сообщество, смотреть сами. Ну и заодно, как бы не забудьте вместе с нами порассуждать на вот какую тему. На что вы чаще всего обращаете внимание при знакомстве с новыми людьми, да? У всех же сканер на разное работает.
2: Ну, даже поговор же такая есть, да, встречают по одежке. Кто-то обращает внимание на брендовые шмотки. Не знаю, там,
1: кто-то
2: брендовую
1: сразу
2: сумку.
1: Маникюр, педикюр, пожалуйста.
2: Да. Кто-то на грудь, естественно, да. Вообще тоже вопрос, не момент, ну, нисколько не страшное явление.
1: Кто-то занимается вот этой штукой, сейчас какие-то гномики, физиогномика.
2: Какие-то гномики.
1: Физиогномика, есть же такая наука?
2: Есть.
1: Когда ты по лицу понимаешь,
2: по манере поведения.
1: Я вот, кстати, я профессионал.
2: Невербально. Невербальная такая вот эта вот...
1: Вот, я невербальный физиогномист.
2: Гномик.
1: Чтобы это не значило. Ну, не знаю, мне кажется, вообще, на самом деле, практически у каждого человека, у женщин так точно, у мужчин, не знаю, может быть, с этим как-то потуже, есть вот этот навык. Ты кого-то видишь, и приблизительно по психологическому портрету, без всякого там еще, без всякой одежды и маникюра, понимаешь, ну, это, скорее всего, ведет себя вот так, вот так, вот так и вот так. У меня сходится, ну, в 99% случаев.
2: А я не знаю, у меня как бы я не обращаю настолько вот внимание, у меня вот в принципе целостный такой образ возникает без деталей. Вот никогда не вижу какого цвета глаза. Ни у кого не знаю. Пока вот почему-то я не присматриваюсь к радужкам этих глаз, но мне это, во-первых, пункта не нужно, не интересно.
1: Не интересно совсем, это ваше зеркало души. Сами в него смотритесь.
2: Причем я, ну, как бы контактирую с людьми там, условно, глаза в глаза. Ну, вот сейчас спроси, какие у тебя какого цвета глаза. Ну, ты, конечно, еще сидишь.
1: Я против света сижу. Ты, возможно, меня встретишь, когда я буду со светлой стороны и не поздороваюсь. Да.
2: Ой, это отдельная тема.
1: Чисто по силуэту ориентируешься.
2: Поскольку я слепышара такая, я всем всегда говорю, что если я иду и не здороваюсь, не потому что я зажралась.
1: Не гордячка.
2: Просто я реально, у меня вместо лиц, ну, вот такие размытые, пиксельные, скажем так, абрисы. Вот. А какого цвета глаза, реально не знаю. Вот просто потому, что у мужа серые глаза, я знаю только потому, что он мне про это рассказывал.
1: Да, я не проверяла. Просто сказанному
2: у
1: верю.
2: У ребенка не помню, какого цвета.
1: У своего
2: глаза.
1: Же?
2: У своего же.
1: Мам, дорогая.
2: Вообще.
1: Карие,
2: ну,
1: Лен,
2: а
1: я
2: зачем?
1: Видела на фотках.
2: А зачем это надо? Вот это что дает?
1: Ну как что? Вот иногда, понимаешь, сидишь вот так вот вечером, говоришь, а ты меня любишь.
2: Кареглазый мой, кареглазый.
1: Ну люблю. И вот так резко глаза зажмуешь, говоришь, а скажи, а какие у меня цветом глаза?
2: И все. И тест провален.
1: Тест провален, конечно. Дальше наверняка не ответит, какой шоколад, горький, молочный или белый. И все, и до свидания.
2: И все, семейная жизнь пошла в трубу.
1: Да, ну вы поняли, наверное, из всего вот этого потока мысли,
2: да.
1: На какую тему нужно высказываться. Да. На что, еще раз напомним, обращайте внимание при знакомстве. И как часто ваши нарисованные психологические портреты действительно сходятся. Как первое впечатление, точнее, подтверждается.
2: Нет.
1: Да, да, пишите в сообществе, там
2: у
1: два
2: нас
1: билета.
2: Сегодня, да, симфонический сектор, концерт симфонического оркестра Воронежского концертного зала. Два билета за лучший, на наш субъективный взгляд, комментарий.
0: Радио Кафе.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным «Гисметео», сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
6: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
8: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
8: Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
10: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б, телефон 260-60-50.
11: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
8: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Севастополе за минувшую ночь и утро отражено 5 атак ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, военные, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 16 беспилотников ВСУ. Как уточнил губернатор в своем канале на платформе «Макс», люди не пострадали. Гражданин Румынии осужден на 15 лет за шпионаж в пользу спецслужб Украины. Приговор Краснодарского краевого суда вступил в законную силу, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Там напомнили о том, что в августе 2024 года по заданию украинских спецслужб 24-летний Давид Керчо собрал и передал сведения о местах дислокации средств ПВО, находившихся в Сочи. За это украинский куратор обещал гражданину Румынии помочь выехать из России и вступить в ряды ВСУ. Однако ФСБ задержало злоумышленника. Керчо проведет 15 лет в исправительной колонии строгого режима. Роснефть не вводила ограничений по заправке автомобилей топливом на своих АЗС. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин. При этом он отметил, что на заправках в компании не приветствуется использование канистр. Он также призвал не создавать ажиотаж. По словам Сечина, заправки компании будут работать стабильно, но руководство Роснефти следит за состоянием рынка. Глава компании отметил, что Роснефть поставляет на внутренний рынок практически все нефтепродукты и гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности и сельхозкомпаний. Зараженные лихорадкой Эбола пациенты бегут из клиник в Конго. Как передает агентство Bloomberg, люди, имеющие подозрение на лихорадку и зараженные Эболой, сбегают из лечебных центров из-за нехватки еды и плохих условий пребывания. Отмечается, что с конца мая зафиксировано более 150 побегов из стационаров для больных лихорадкой. Еще до начала эпидемии Эболы проблема нехватки продовольствия затрагивала почти 10 миллионов человек в восточных провинциях Конго. Сейсмологи зафиксировали несколько подземных толчков у берегов Камчатки. Первое землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке. Второй толчок зарегистрировали в Тихом океане, почти в 180 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его очаг залегал на глубине примерно в 15 километров. На сейсмостанции Южно-Сахалинск его магнитуду оценили в 6,7. Всего у берегов Камчатки за последние полтора часа произошло не менее 12 сильных землетрясений. Была объявлена угроза цунами. Но затем региональный главка МЧС отменил ее, а популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио «Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяков».
3: Рубка дров повышает уровень тестостерона у мужчин примерно на 46%. Больше, чем спорт, между прочим.
4: Круто.
3: Ну, все, парни, вы поняли, что надо делать вообще. В общем, это ученые Университета Калифорнии считают, что это связано с эволюцией. Уровень тестостерона тесно связан с доступностью энергии из пищи. А рубка дров – это, собственно, звено из цепочки добычи пищи и поддержки мышечной массы. Ну, а нам с Кариной, что дрова тоже сегодня сгодятся, но сгодятся не для тренировки артикуляции. Не руби дрова на траве двора. Ну и так далее и тому подобное. Всем привет.
5: Дорогу стримаю.
6: Здоровенькие.
5: Что вы делаете?
6: Обряди вам, милый ямнюк.
5: Умните.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Теперь проделайте водную процедуру.
1: Маяковский. Проделайте водные процедуры. Это хорошая рекомендация, потому что мы у наших спрашиваем сегодня, на что они обращают внимание в первую очередь при знакомстве с новыми людьми. И Екатерина пишет, что обращает внимание на запах. Собственно, поэтому водные процедуры будут не лишними, потому что чаще всего неприятно пахнут люди, с которыми я не сойдусь характером. А еще бывает, что для начала общения и для поддержания отношений надо прилагать много усилий с моей стороны. Так вот, с этими персонами у меня дружба ненадолго.
2: Так,
1: нормальная позиция.
2: Ну а что, обоняние это тоже один из органов, да, наших этих чувств.
1: Чувства и восприятие. Если вот человек хороший, но когда вы в разных комнатах, это же проблема. Это проблема.
2: А, опять же, вот есть какие-то люди, вроде они и неплохие, но аромат духов, который от них исходит, настолько не твой, да, вот какой-нибудь, ну, например, не мой, очень сладкий вот этот вот запах, ну, от тебя от него просто тошнит. И не в смысле, что от них плохо пахнет, ну, не знаю, там, какими-то выделениями
1: человеческими,
2: да, вот, а именно настолько не твой аромат, что ты понимаешь, ну, и человек тоже, наверное, не твой.
1: Такое
2: потому
1: бывает,
2: что, да, вы не сошлись уже вот прям вот в этом пункте, и существовать будет сложно друг с другом.
1: На уровне ароматов. Я рассказывала, что мой ребенок гостил у бабушки, и они с ней купили духи, феромоны.
2: Ребенок купили духи, феромоны.
1: Да-да-да.
2: Это ему. Не складывается просто
1: вообще
2: в одну.
1: Никак. Там по упаковке видно, что это как бы духи, феромоны. Там огонь какой-то вот пылающий в коричневом таком сосуде.
2: А я думала, эти, которые мужское и женское начало, вот эти вот кружочек и стрелочка.
1: А, ну, может, кстати, там и такое есть. Нет, там, по-моему, было пламя. Ну, в общем, я когда вот учуяла, я поняла, что пахнет проблемами. Это нельзя. Это роковой водитель.
2: Карине ребенку 7 лет, чтобы вы понимали, что ему даже не 14, не 16.
1: Эти духи ему не
2: подходят. Всего лишь 7.
1: Я бы с ним не познакомилась на улице, будь
2: не
1: он
2: мой ребеночек.
1: Ими надушен. Да.
2: Не мой. Прошла бы мимо, сказала, извиняйте, я вас не рожала.
1: Да, да.
2: Так, ну что, еще один прочитаем.
1: Давай, конечно.
2: Сергей рассказывает: привет, Наша. При знакомстве обращаю внимание на глаза. Бегают, отводят взгляд, манеру вести диалог и, конечно же, на жесты. Человек может скрывать свои намерения, но должен обладать железными нервами, чтобы не отводил взгляд, руки не суетились, речь четкая, спокойная, если он не засранец.
1: Если он засранец, наоборот, без них.
2: Да, да. А когда челу скрывать нечего, подвох сделать не хочет, то и ведет себя спокойно и раскрепощенно. Всем хорошего настроения и позитива по жизни.
1: Подожди, а как руки, чтобы не суетились? Я вот, когда говорю, у меня размах конечностей, ну, 1.2 метра, вот ну, тут мимо не проходи. Я не суечусь, просто выражаю
2: просто
1: мысли.
2: Просто я эмоциональная.
1: Ну, да.
2: У меня плюс к вербальному выражению еще и невербальное.
1: Еще не китанец
2: всегда. Все тело
1: всегда
2: говорит, да. Ноги притоптывают, руки приплясывают, голова кивает. Вот я обращала внимание, что когда ну, у нас какое-то интервью идет, я все время киваю головой. Mm-hmm. На видео это видно, что ты сидишь как китайский вот этот вот кот, который лапкой машет вот так вот и головой кивает. И
1: потому
2: я так разве что лапкой
1: человека
2: не машу, а головой тоже. Вот я этого не замечаю. Mm-hmm. Но по жизни, оказывается, я киваю все время головой.
1: Ну, это,
2: как китайский болванчик.
1: А ну хорошо, я эти видео потому не пересматриваю. Там столько узнаешь, потом спать не сможешь. Нет, зачем нам это нужно? Пусть люди смотрят на нас. В сообществе нашего радио Воронеж ВК слушают.
2: Много
1: в приемниках на волне 107 FM. Да, мы этим заниматься не планируем.
2: Не будем.

0: Радио кафе Маяковский.
1: На что вы обращаете внимание при знакомстве? Это я хотела как...
2: Да, тема такая у нас сегодня для обсуждения. Два билета на концерт «Симфонический сектор» в подарок за лучший комментарий. Такие вот условия сегодняшнего дня. Александр рассказывает, что вот тоже вспоминает эту поговорку: встречают по одежке, провожают по уму. Так вот, пишет он, в первую очередь обращая внимание на опрятность человека в целом и, в частности, на волосы. Меня аж передергивает при виде грязных волос.
1: Не грязная, а зализанная. Это прическа такая.
2: Общаться пропадает всяческое желание, ибо трудно общаться, когда тебя начинает тошнить при одном взгляде на человека.
1: А настолько грязный.
2: Вот, да. Mm-hmm. Обращаю внимание... То есть они такие, знаешь, незализанные, жирные.
1: Засальные.
2: Да. Ой, обращаю внимание... Все прям сразу представили.
1: Слишком ярко.
2: Кинематографическое мышление сработало. Обращаю внимание на одежду. Не на ее цену и модность, а на опрятность и чистоту. Человек может быть одет скромно, местами без вкуса, сочетать несочетаемое – это не порок. Но одежда... Одежда должна быть чистая, поглаженная и ухоженная.
1: Ну что, ну прям вот одно пятнышко, и все вас отвернет. Ну, если только что вот кофе пил мимо рта.
2: Мороженка получилось. Опять же упала, ну, да, на пузик. Да. И там и осталось,
1: прижилось. Из машины, из маршрутки выходил ножкой, вжух, ну, обо что-то испачкался.
2: Ну, а я не знаю, я вот смотрю на, как бы сказать, тоже не на, конечно же, там, не на бренды, не, потому что сама их не ношу, и как бы не имею представления, как выглядит актуальная брендовая одежда, но не суть вообще, поэтому и не разбираюсь в этом. Но смотрю на актуальность порой вот мне это интересно.
1: Вида.
2: Да, актуальность одежды. Вот как раз просто Александр говорит о том, что неважно, там, сочетают несочетаемое, одеты там модно, не модно, условно говоря, вот главное, чтобы одежда была ухоженная, там, поглаженная, чистая. А для меня важно, чтобы сочетали сочетаемое. Ну, для меня это как-то говорит все-таки о человеке. Да, не то, что там хорошее или плохое, а в принципе, вот как об образе человека мне уже...
1: Ну, то, что хорошее, вот плохое, что-то... просто, ну, нормально он или нет.
2: Да, если он в свои 60 лет носит джинсы скини. Да, вот именно. И сразу так думаешь.
1: Там и в свои не 60 тоже есть большие вопросики.
2: Да, в принципе, к джинсам скини.
1: Хотя скоро мода вернется, и будете опять вы в тренде.
2: Дальше пишет Александр, что обращай внимание на руки, причем не только на чистоту рук, но и на то, как человек ими управляется. Так что это твой как? Размах крыльев 8 метров. Интересно, что бы он о нем сказал. По положению рук, по жестикуляции можно довольно ясную картину о человеке нарисовать. Вот это же, не видишь, тоже не хорошо и не плохо просто нарисовать какое-то свое представление.
1: По положению рук.
2: Обращай внимание на обувь. Не беру в расчет момент, когда на улице сырая погода.
1: Ну, хоть так, спасибо.
2: Да, по обуви видно, когда она испачкалась только что или недавно. И когда на ней уже грязь въевшаяся.
1: Ничего не видно. Это все обман. Ну, вышел в мокрую погоду. Пока дошел до работы, уже высохло.
2: Да, и вот она уже и въелась там, да?
1: Да.
2: Все, что я перечислил, может дать достаточно ясное представление.

0: представление о человеке, но даже если что-то меня не устроило, я пообщаюсь с человеком, потому что на другие моменты тоже стоит обращать внимание. Поведение, манеры, чувства юмора и так далее. Интересно, как у Александра все это сочетается. Угу. То есть, вот, допустим, там, не знаю, не устроила его чистота обуви, но при этом чувство юмора, поведение, манеры устроило. Что перевешивает? В какую сторону?
1: Все-таки... Башка грязная, но понимаешь, как вперед себя женщина пропустил?
0: Как поет,
1: Да. Не, нормально. Пишите, еще нам вот это нравится все обсуждать. Мы прерываемся на рекламу.
2: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру 16+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
5: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наши новости.
11: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже стартовал третий международный общественно-политический форум «Антициклон-2026». Мероприятие при поддержке правительства в Воронежской области объединило политиков, журналистов, политологов и общественных деятелей из Австрии, Армении, Боснии, Герцеговины, Болгарии, Германии, Киргизии, Узбекистана и других стран. Ключевые цели форума – налаживание межнационального диалога, предотвращение эскалации глобальных конфликтов и противодействие втягиванию иностранных государств противостояние с Россией. Открывая мероприятие, губернатор Александр Госев подчеркнул, что иностранные гости, прибывшие в Воронеж, демонстрируют ответственную гражданскую позицию, рассказывают правду о положении дел в собственных странах и о России. Он отметил, что многие участники приезжают на антициклон уже не в первый раз, что служит доказательством того, что форум состоялся как востребованная площадка для откровенного обмена мнениями и высказывания объективных оценок происходящего в мире. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герои земли Воронежской». Первый замруководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Ольга Извекова, являющаяся куратором программы, рассказала о ее реализации на территории региона. Участники программы «Герои земли Воронежской» рассказали о своем обучении, обсуждали разные темы, вносили предложения. Так, Игорь Лысенко, который проходит стажировку в Министерстве труда и занятости региона, предложил для оценки предприятий и бизнеса включить в ЭКГ-рейтинг такой показатель, как эффективность трудоустройства участников специальной военной операции. Это подтолкнет работодателей к тому, чтобы трудоустроить эту категорию граждан. Игорь Щеголев поддержал это предложение. Губернатору Александру Гусеву представили инвестиционный проект, который предусматривает создание современного всесезонного акватермального комплекса на территории Петровской набережной. В его состав войдут крытые и открытые бассейны, термальная зона, пространство для оздоровительных процедур, семейного отдыха и рекреации. Объем инвестиций оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Срок реализации 2,5 года. После ввода комплекса в эксплуатацию планируется создание 200 рабочих мест. Губернатор поддержал дальнейшую проработку проекта и поручил посчитать технические возможности площадки, а также завершить подготовку необходимых документов для рассмотрения вопроса поддержки представленного проекта на заседании областной комиссии по инвестиционным проектам. Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость сохранения высокого качества реализации проекта и соответствия итогового объекта представленным архитектурным решением. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом торгово-промышленной палаты области Романом Деевым. Он проинформировал главу региона о своем участии в заседании Совета руководителей ТПП, где обсуждали лучшие практики поддержки предпринимательства, инвестиционную деятельность, цифровые инструменты и кадровый потенциал. Александр Гусев и Роман Деев также обсудили планы проведения в Воронеже форума, посвященного 35-летию торговой палаты России, в ходе работы которого ожидается подписание соглашений о взаимодействии правительства с комитетами ТПП и заседания Ассоциации торгово-промышленных палат Центрального федерального округа. Это были новости региона.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Мы сегодня вроде бы собирались говорить о том, на что наши обращают внимание при первом знакомстве, да? Но это при таком приличном общении. А ведь многие же люди знакомятся в соцсетчиках, да?
2: Да, кстати, там... эта тема не раскрыта.
1: Не раскрыта. А когда-то мы брали тему эфира «Кто где познакомился», и среди наших слушателей огромное количество людей, познакомившихся в интернете.
2: Вот так вот.
1: Да, на тему первой любви.
2: В чате в нашем ВКонтакте комментарии пишут, пишут,
1: а
2: так
1: что?
2: И знакомятся. Красота.
1: Да.
2: Вообще, сразу же понятно, по комментариям, на самом деле, сразу
1: что
2: понятно,
1: за человек,
2: что за человек.
1: Да. Да, какое у него чувство юмора есть или нет, какую музыку он слушает, это тоже важно, потому что, вот, пожалуйста, у вас любовь уже как будто бы до гроба, садитесь в машину, он говорит, я хочу к единственному нежному бежать по полю снежному, а ты говоришь, я ядреный, как кабан. И все, понимаешь, между вами черная кошка пробежала. Любонька ее зовут. Кошка Любонька. Я вообще не об этом хотела
2: так,
1: поговорить.
2: Так, все, вернулись.
1: Все,
2: знакомство в интернете.
1: Значит, в соцсеточках завирусился тренд о неочевидных закономерностях, которые уже сейчас девушки считают просто базой. То есть как посмотреть на страничку молодого человека и понять, что с ним что-то не то или что-то то? Максимально красноречиво.
2: Это все равно фактически как вот по внешнему виду, да? Внешний вид твоей страницы равно внешний вид тебя самого.
1: Тебя самого. Значит...
2: Что ж там может быть не так? Там
1: запоминаю,
2: все предустановлено фактически.
1: Ни
2: разу не так.
1: Я ничего не скажу, но знаки будут. Вдруг кому-то пригодится, да? Значит, первое, если написано, что адекватный, ну вот прям в страничке профиля, значит, 100% неадекватный. Раз!
2: В статусе так. Адекватный.
1: Адекватный.
2: Точка.
1: Ну, там же есть какая-то вот эта вот графа, что-то о себе, запомнить, рассказать. И если нет фото, фото со спины и тому подобное, и при этом старше 35, почти 100%, что женат.
2: Ничего себе, какая взаимосвязь между этим отсутствием лица на фотографии.
1: А, конечно. А вдруг у жены есть подруга? А вдруг жена сама решила побыть на сайте знакомств? Конечно, спалит. Потому они спиной фотографируются, хитрецы.
2: Я всегда мужа, когда прошу сфотографировать, у него лучше всего получается сфотографировать со спины меня. Потому что у меня всегда глаза открыты в этот момент, когда ты со спины.
1: Ну, Лен, все сходится, ты жената, замужем.
2: Да,
1: 100%.
2: Попадание.
1: Значит, если пишет фото в личку, не веду соцсети, туда же ред флаг, тоже женат. Ясненько. Если в графе, вот это я не совсем поняла, пишет о тебе, то мимо. Это самые агрессивные, высокомерные люди.
2: Что такое в графе о тебе?
1: В графе о себе пишет о тебе. Я подумала, может, здесь опечатка о тебе, о себе.
2: Ну да, как это?
1: Да. А как это о тебе? То есть, расскажи о себе. И он говорит, я ищу такую, что... Может, вот так он пишет? Я ищу веселую.
2: Сразу,
1: умную,
2: да, да, да, наверное,
1: 90-60-90. Все, даже говорить приятно, помою рот, схожу после
2: этого. Ну подожди, с другой стороны, он сразу техзадание ставит. То есть, без вот этих вот экивоков, сразу там ищу от, не знаю, 35+. Плюс, или там...
1: Сантиметров роста. Вот любит чуть-чуть повыше.
2: Чтобы голова была
1: какая-то на плечах в идеале. В общем, ладно. Если пишет про свое отличное чувство юмора, значит, там шуточки за 200. Я бы сказала, значит, там шуточки за 300.
2: Да.
1: Если вы поняли, о чем мы. Вот, и, значит, это не про описание, но если он весь из себя, по фоткам, вообще по всему, продуктивный, проработанный, саморазвитие, спорт, там, туда-сюда, и сам же говорит об этом, оно вам не надо. Это просто невероятные душнилы. Все.
2: Вот так вот. А может быть, он ищет такую же проработанную, продуктивную, целеустремленную душнилу. Да, и они бы сошлись друг с другом, вполне жили долго и счастливо.
1: Кто-то ели грудку свою денно и ножно.
2: Брокколи.
1: Пили что-то.
2: Хлорофилл.
1: Хлороформ. Не хлороформ же пьют. Если что, это все не рекомендация. Исключительно в рамках
2: развлекательного эфира. У нас, знаете ли, это петрушка, укроп, огурец. Что там еще зеленое бывает? Авокадо.
1: Я, честно говоря, просто слово
2: зеленые коктейли.
1: Не очень понимаю, о чем речь. Так просто вышло. Для связки слов исключительно.
2: Что ты нахуй хотела сказать? Пусть будет хлорофилл.
1: А ну как-то поцензурнее в рамках эфира.
2: Конечно, фил так себе, но пусть будет так.
1: В общем, все, с этим разобрались. Теперь вы в максимальной безопасности, женщины.
2: Я поняла, правильно, что это все касается исключительно сайтов знакомств?
1: Не, ну я на,
2: думала,
1: улице, в вряд ли идет человек, у него есть
2: табличка. Нет, я про страницу в ВК думала, господи, думаю, как это все сочетается, как, где это все пишется. Оказывается, это про сайт знакомств было.
1: По странице ВК я идеально ориентируюсь. Если вот у мужчины красивые фотки, не дай бог фотосессии, извините, простите, ну не, да, не будем знакомиться, не будем
2: никогда...
1: Фотография должна, даже если с голым, она должна быть уродская у нормального мужчины. Либо с выпускного, или со свадьбы, 20 лет уже, который стоит на аватарке. Либо вот что он где-то с друганами у гаража рыба. Вот это нормально. Фотосессию себе заказал. Нет, если вы
2: бегите
1: артист,
2: от него, да,
1: там
2: бегите.
1: Что-то еще. Ладно, если вы просто обычный человек с фотосессией.
2: Почему? Может, он товар лицом показывает?
1: Сорян, я в шоках тогда. Ну, я не знаю. Это полный хлорофил.
0: Радио Кафе.

0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляет автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже стартовал третий международный общественно-политический форум «Антициклон-2026». Мероприятие при поддержке правительства Воронежской области объединило политиков, журналистов, политологов и общественных деятелей из Австрии, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Германии, Киргизии, Узбекистана и других стран. Ключевые цели форума – налаживание межнационального диалога, предотвращение эскалации глобальных конфликтов и противодействие втягиванию иностранных государств противостояние с Россией. Открывая мероприятие, губернатор Александр Гусев подчеркнул, что иностранные гости, прибывшие в Воронеж, демонстрируют ответственную гражданскую позицию, рассказывают правду о положении дел в собственных странах и о России. Он отметил, что многие участники приезжают на антициклон уже не в первый раз, что служит доказательством того, что форум состоялся как востребованная площадка для откровенного обмена мнениями и высказывания объективных оценок происходящего в мире. И еще в рамках форума, который продлится 2 дня, участникам предстоит обсудить вопросы международной консолидации в условиях дискриминации национальных интересов, совместные усилия по поддержанию мира, а также сохранение культурного и языкового наследия. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов назвал форум «ниточкой, связывающей Россию с внешним контуром», и выразил надежду, что со временем эта нить перерастет в широкую дорогу с надежными мостами, которая поможет снять напряжение, сложившуюся между коллективным Западом и Российской Федерацией. Парламентарий подчеркнул, что сегодня любой канал прямого общения, любые контакты между людьми из разных стран крайне важны. Они позволяют преодолевать искусственные барьеры, разрушать стереотипы и укреплять взаимопонимание между народами. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герой земли Воронежской». Первый зам руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Ольга Извекова, являющаяся куратором программы, рассказала о ее реализации на территории региона. Участники программы «Герой земли Воронежской» рассказали о своем обучении, обсуждали разные темы, вносили предложения. Так, Игорь Лысенко, который проходит стажировку в Министерстве труда и занятости региона, предложил для оценки предприятий и бизнеса включить в ВКГ-рейтинг такой показатель, как эффективность трудоустройства участников специальной военной операции. Это подтолкнет работодателей к тому, чтобы трудоустроить эту категорию граждан. Игорь Щеголев поддержал это предложение. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты области Романом Деевым. Он проинформировал главу региона о своем участии в заседании Совета руководителей ТПП, где обсуждали лучшие практики поддержки предпринимательства, инвестиционную деятельность, цифровые инструменты и кадровый потенциал. Александр Гусев и Роман Деев также обсудили планы проведения в Воронеже форума, посвященного 35-летию Торговой палаты России, в ходе работы которого ожидается подписание соглашений о взаимодействии правительства с комитетами ТПП и заседания Ассоциации торгово-промышленных палат Центрального федерального округа. И в завершении выпуска: жителю Борисоглебска выплатят 45 тысяч рублей за страдания дочери от укуса собаки. Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, дочка заявителя после школы гуляла на игровой площадке. Неподалеку от нее 66-летняя местная жительница выгуливала собаку без намордника, а поводок не был зафиксирован. Когда девочка пробегала мимо, собака напала на нее и укусила. Несовершеннолетние провели вакцинацию. Хозяйка собаки не стала возмещать моральный вред добровольно. Однако отец с девочки добился этого через суд. Это были новости региона.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио кафе Маяковский».
3: Любители черного юмора имеют высокий интеллект. Вот так. По словам экспертов, люди, смеющиеся над шутками о болезнях, о трагедиях, в общем, показали высокие результаты на IQ. Понимание черного юмора связано с гибкостью мышления, потому что тут надо ли, знаете ли, понимать трагичность, нелепость и социальные правила. В общем, черного юмора у нас как бы толика, немножечко. IQ у нас, знаете ли, не очень.
4: Толика, но... немножечко.
3: Шутки, смех и прочее веселье всегда в радио кафе Маяковский. Заходите. Ходите, присаживайтесь к нашему столику.
4: Приветики!

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
1: 6+. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 47.

0: Жуковский.
1: По каким признакам оцениваете встречающихся на пути людей? Хотим мы сегодня узнать
2: как
1: у
2: как понимаете,
1: наших...
2: свой-чужой. Mm-hmm. Если только вот увиделись, такое же бывает, что ты сразу понимаешь, что это чужой тебе человек, mm-hmm. или наоборот, свой человек. Я это называю биополем. Что биополе? У меня, да, либо сошлось биополе, ну, я всегда mm-hmm. так говорю, что вот с этим человеком у меня биополе сошлось, прям буквально там, условно, с 3 секунд слета. Ты понимаешь, что вокруг него какая-то вот такая аура, которая твоя. Она может быть там плохая, хорошая, не знаю, mm-hmm. но она твоя. И вот и все. А есть люди, с которыми вроде и все как-то так, но биополем не сошелся.
1: Что не сошлось? Ну, в детстве вообще учили свой-чужой, как различать. Вот имя знаешь, знакомый свой, получается. Если какой-то дядя на улице подошел, ну, он чужой. Даже если хорошее биополе. Ну, его тоже по ту сторону не дети.
2: Если тротоморф какой-нибудь, то чужой. Человек свой.
1: Поисковик.
2: Не, это там какие-то другие были, я сочинила.
1: Все, все, отлично. Так, Сергей нам пишет, серьезно, мне кажется, это как это энциклопедическая статья, да? Может быть, какой-то
2: как
1: вот
2: жить?
1: Путеводитель по тому, как встречать и как оценивать незнакомых ранее людей. Может, как это не рассеять? Ну, это так домысл абсолютно. Значит, Сергей пишет, говорит, при первой встрече все сразу начинаем оценивать, все сразу начинаем оценивать друг друга, опираясь на различные факторы. И, собственно, дальше идут факторы. Внешность – раз. Одежда – до вас. Манеры – три. Там все с пояснениями. Да? Речь – то, как выражаться свои мысли. Как говорим, и еще один фактор, по которому нас оценивают при первой встрече – грамотная речь без ошибок, ясность высказывания, артикуляция. И вместе эти элементы...
2: Невозможные требования. Вообще, соблюсти все нереально.
1: Ага, какой-то идеальный человек. Он и с манерами, он и красивый. И одежда его личная. Вы уж, извини, как бы либо человек в жабо идет, да, с жабо.
2: Либо человек жабо.
1: Либо человек с жабо, либо как Карлу Клару украл кораллы. Здесь нужно выбирать. Не бывает и того, и другого. Это все, это иллюзия, это фантазия, это фарс, если это слово сюда пусть будет. Это
2: пусть
1: фарш,
2: и до кучи будет. Да.
1: Свиноговяжий даже, скорее всего.
2: Сейчас обычно свиноговяжьего не найдешь. Ты знаешь, какой-нибудь курино-свиной в лучшем случае.
1: Курино-свиной звучит отвратительно. Это как будто сгущенка с майонезом.
2: Смешали.
1: Может, только, ну, может и вкусно.
2: Но все колбасы, но... из этого и делаются.
1: Ой, да.
2: С элементами. И, курицы.
1: И, собственно, как Сергей продолжает, который по совместительству, ну, возможно, поклонник Коко Шанель, говорит, у вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление. Эта цитата нам знакома.
2: Собственно, из Шанель.
1: Да, да. Но это для людей, у которых память хорошая. Вот у моих знакомых есть шанс на меня произвести второе, первое впечатление, потому что я, скорее всего, не помню, при каких обстоятельствах.
2: Вот это обстоятельства, при которых мы знакомились. Ну, ладно, я не помню, как они выглядят. В силу того, что зрение подводит, как это, воронок старости, слаба глазами стало. Вот так и я. Зрение подводит, не помню, как выглядели, второй раз встречу не узнаю. Такое может быть. И заново первое впечатление.
1: Ну вот.
2: Удивительно, говорят, в одну реку дважды не войдешь.
1: Получается, мы сейчас оспорили цитату.
2: Ой, Сергей, да, требования зашкаливающие.
1: Ага,
2: зашкаливающие.
1: С вами на улице не пересекайся.
2: Прям вот только хотел сказать, встретишься и не подойдешь ни по одному критерию. Что mm-hmm. делать-то? Будете проверять нас на артикуляцию, на поговорки, на все-все-все.
1: На поговорки.
2: На громкоговоринки.
1: Главное, при первом знакомстве, чтобы человек поговорку отчебучил хорошенько.
2: Я вам чуть-чуть отчебучу.
1: Здравствуйте, он
2: соберитесь, девки, в кучу.
1: Повар Петр, повар Павел. Я, кстати, на ней однажды погорела на чьей-то свадьбе тамада. Говорит, а ну-ка, давайте-ка. А я уже не смогла.
2: Кто тут у нас радиоведущая? Поднимите руку, Карин такая, хопа, я, и хоп, ей скороговорку за скороговоркой.
1: И, возможно, на тот момент еще была маникюрщицей. Так что было можно вполне. А может быть, уже и нет. Пойди там
2: вот,
1: разбери.
2: Это хорошо, когда нет статуса определенного, от которого тебя что-то ждут, да, mm-hmm. что ты сейчас тут расскажешь, как ехал грек через реку, сунул грек руку в реку.
1: И вот это вот скажи тост. Да и да, идите вы.
2: Да.
1: Куда? Я не говорю никакой тост. И не работаю тостовщиком.
2: Тостометателем.
1: Тостометателем, да.
2: Вот я, кстати, тоже, у меня всегда тоже спрашивают, там, ну, сейчас он нам там что-то скажет. За здоровье! Все!
1: Да, или ну,
2: коротко и ясно, как выстрел, как говорилось в известном фильме.
1: Вообще, кстати, вот это вот не моя история. Как не... Терпеть не могу эту культуру. Если
2: согласна.
1: Хочется что-то искренне сказать, подходишь, говоришь. А каждый по очереди, по данному mm-hmm. прилагу. Ой-ой-ой-ой-ой, лучше вообще тогда не... собираться. Нам придется прерваться на песню.
2: Знаете, мы бы еще минут 10 проговорили.
1: Потому что мы выходим не только в рамках радиошоу вот этого познавательного, научного, вы помните, да? Но еще и подкаст.
0: Радио Кафе.

0: Кафе «Маяковский».
1: Ой, ну какие наши люди, какие наши замечательные. Мы все про ваши комментарии в нашей группе ВКонтакте по поводу того, на что вы обращаете внимание при знакомстве, на какие выдающиеся части тела или же, в принципе, на образ целиком, как нынче принято говорить, какой лучок, как там на одет посадку. Человек. Какова посадка? Крепенький? Или да, так? Да, да. Не задался? Дрищ-дрищом? И вот, то есть, что у вас это впечатление, прежде всего, вызывает о человеке, что о нем говорит? Евгений пишет: «Привет, Наша, я смотрю прежде всего в глаза, а потом, в зависимости от пола, либо ниже на два высших образования, либо там на губы».
2: Либо на губы.
1: То есть, если мужчина, то на губы, если женщина, то на два высших образования, правильно? Я поняла. Ну, либо мысли Евгения.
2: Либо глаз скачет туда-сюда. Мужчине тоже на губы смотреть. Странно.
1: Но, наверное, все-таки про девушек Евгений имел в виду и в том, и в другом случае.
2: Сложно смотреть на губы, которые не можешь поцеловать.
1: Статус. Ох уж эти статусы в ВК.
2: Так, Наталья нам пишет. Говорит: для меня внешность совсем не важна при знакомстве. Бывает, посмотришь на человека и никогда бы не подумала, что именно он станет тебе лучшим другом. Вот именно на наш человек, именно твой человек, и он именно такой есть, со всеми своими недостатками и всеми своими достоинствами. Для меня главное, чтобы человек был со мной на одной волне. На 107 FM, да, видимо, да, это да, уже да, от да. себя. И я же очень люблю юмор, сама и юморю. И вот обращаю внимание, что с юмором у него, у незнакомого знакомца, было бы обязательно хорошо, чтобы... Вот это, говорит, я очень люблю и ценю. А вот вспомнила, что однажды на работе произошел один случай знакомства, где я обратила внимание не на юмор, а на работе. В силу рода деятельности приходится сталкиваться с большим количеством поток незнакомых людей с разных районов нашей области. И вот однажды поймал себя на мысли, что я обратил внимание на глаза одного парня, какие у него были глаза, как блюдца, огромные.
1: Какой был мужчина.
2: Ой-ой. В общем, в них можно было утонуть. Вот там точно целый океан помещался, разливался. Тогда вот и я сразу вспомнила, что замужем должна была сказать Наталья. Но это мы уже добавляем от себя. Что глаза – это зеркало души. И больше таких глаз я в своей жизни никогда не встречала. До сих пор мурашки. Уж очень меня впечатлили. Бездонный, глубокий, необыкновенный.
1: Ничего, Наталья сегодня прям вообще удалась. Ты смотри, какой романтик развела.
2: Что я как будто бы тоже уже в эти глаза посмотрела.
1: Да, бездонных. Вся такая манящая, зовущая, вся такая противоречивая.
2: И каждый свои же ведь представил. Кто-то, возможно, даже вот тот стеклянный глаз Коломбо.
1: И только хотел сказать, я как дура никогда не помню, какого цвета у кого глаза. И даже не знаю. То есть, куда я смотрю, в какие блюдца. Видимо, в белки.
2: Фарфоровые, Лен. Фарфоровые блюдца.
1: Они.
2: Прервемся. Как-то надо передохнуть от этой романтики вопиющей.
1: Наталья.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже стартовал третий международный общественно-политический форум «Антициклон-2026». Мероприятие при поддержке правительства Воронежской области объединило политиков, журналистов, политологов и общественных деятелей из Австрии, Армении, Боснии, Герцеговины, Болгарии, Германии, Киргизии, Узбекистана и других стран. Ключевые цели форума – налаживание межнационального диалога, предотвращение эскалации глобальных конфликтов и противодействие втягиванию иностранных государств в противостояние с Россией. Открывая мероприятие, губернатор Александр Гусев подчеркнул, что иностранные гости, прибывшие в Воронеж, демонстрируют ответственную гражданскую позицию, рассказывают правду о положении дел в собственных странах и о России.

Индии. Он отметил, что многие участники приезжают на антициклон уже не в первый раз, что служит доказательством того, что форум состоялся как востребованная площадка для откровенного обмена мнениями и высказывания объективных оценок происходящего в мире. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герой земли Воронежской». Первый зам руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Ольга Извекова, являющаяся куратором программы, рассказала о ее реализации на территории региона. Участники программы «Герой земли Воронежской» рассказали о своем обучении, обсуждали разные темы, вносили предложения. Так, Игорь Лысенко, который проходит стажировку в Министерстве труда и занятости региона, предложил для оценки предприятий и бизнеса включить в ЭКГ-рейтинг такой показатель, как эффективность трудоустройства участников специальной военной операции. Это подтолкнет работодателей к тому, чтобы трудоустроить эту категорию граждан. Игорь Щеголев поддержал это предложение. Губернатору Александру Гусеву представили инвестиционный проект, который предусматривает создание современного всесезонного акватермального комплекса на территории Петровской набережной. В его состав войдут крытые и открытые бассейны, термальная зона, пространство для оздоровительных процедур, семейного отдыха и рекреации. Объем инвестиций оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Срок реализации 2,5 года. После ввода комплекса в эксплуатацию планируется создание 200 рабочих мест. Губернатор поддержал дальнейшую проработку проекта и поручил посчитать технические возможности площадки, а также завершить подготовку необходимых документов для рассмотрения вопроса поддержки представленного проекта на заседании областной комиссии по инвестиционным проектам. Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость сохранения высокого качества реализации проекта и соответствия итогового объекта представленным архитектурным решением. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты области Романом Деевым. Он проинформировал главу региона о своем участии в заседании Совета руководителей ТПП, где обсуждали лучшие практики поддержки предпринимательства, инвестиционную деятельность, цифровые инструменты и кадровый потенциал. Александр Гусев и Роман Деев также обсудили планы проведения в Воронеже форума, посвященного 35-летию Торговой палаты России, в ходе работы которого ожидается подписание соглашений о взаимодействии правительства с комитетами ТПП и заседания Ассоциации торгово-промышленных палат Центрального федерального округа. Это были новости региона.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Я не могу, нравится с вами обсуждать вот эти всякие пикантные темы, на которых у вас есть, так сказать, свой личный взгляд. Вот Сергей говорит, считаю, что все зависит от цели и ожиданий знакомства. Ну, а мы, кстати, для всех тех, кто только что присоединился, да, обсуждаем, на что вы обращаете внимание при первой встрече с человеком.
2: Вот, кстати, умно. Первый человек написал цели полагания, да, цели ожидания. Что мы ожидаем от цели знакомства?
1: А, я только что осознала. Вот когда ты третий раз повторила, что написал Сергей. У меня то же самое в школе, кстати, было.
2: Такая вот я. Загадочно.
1: Я поняла суть. Круто, круто, глубоко.
2: Ну, реально, если ты по работе знакомишься, то ты на одни вещи обращаешь внимание. Если ты для личного пользования,
1: конечно,
2: то совершенно на другие.
1: Конечно, то на фотосессии. Это же мы уже обсудили выше. Значит, Сергей продолжает. Если вы ищете вторую половинку и долгосрочные планы не предусматривают разочарований, то первым шагом к знакомству, естественно, оценивать внешность. Глаза, интеллект, ухоженность, запахи, волосы на ногах. Там,
2: как сказал Христофор Августинов, но это выше, мы еще к нему вернемся.
1: А если вам от человека что-то надо, от его положительного решения зависит что-то важное для вас, например, нужно подписать акт выполненных работ, чтобы оплатили сделанную работу. Не знаю, как у других, но у меня включается режим обаяния, харизмы и балабольства в прикуску с юмором. Причем пункты выше не имеют значения.
2: Ой, знаете, Сергей, это как говорят, что ничто не укрепляет так веру в человека, как предварительная оплата. Так и здесь. Я вас понимаю.
1: Ничто так не развивает обаяние, как
2: неподписанный акт выполненных работ, который тебе край надо, чтобы был сделан. Иначе потом отзовут бабло свое, которое заплатили, и все. Или наоборот, если оплачивают после подписания акта выполненных работ, не оплатят. А ты-то работу уже сделал. Поэтому тут надо врубать все по полной.
1: Да, а Сергей продолжает. А вот в знакомстве с друзьями происходит какая-то химия. Тебе от человека ничего не надо, но всегда есть тема для разговора. Есть желание прийти на помощь, и нет повода отказаться от предложения посидеть под шашлычок с антиминздравовскими напитками.
2: Ой, какое прекрасное определение. Антиминздравовские напитки. Разрешите стырить, разрешите пользовать. Как бы вот не обещаю ссылаться всякий раз на вас, но периодически будем говорить антиминздравовские напитки.
1: Квас и кефир, соответственно. Всем добра и хорошего настроения желает Сергей. Чудненько, разобрались.
2: Так, Дима пишет, Гудков, что привет. Самое главное, чтобы человек слушал «Сектор газа» и наше радио. Пожалуйста. А остальное на второй план. Чтобы в его репертуаре не было всяких там Басты, Кридов и прочей лабуды, засоряющий мозг. По скриптум, вот у меня все сошлось на «Сектор» опять. Ну, вот такой вот я пивной пупс. Антиминздравский пивной пупс, как теперь вот тут выяснилось.
1: Дмитрий, я что-то вообще никак не пойму.
2: Ну, что тут было сказано про Басту? Ну, ладно, про Крида.
1: Ну, ладно, Крид. А Баст это вам каким образом на нашем радио дорогу перешел?
2: Вот таким вот.
1: Понимаете сами, что сдержаться было невозможно для вас.

0: кафе «Маяковский».
1: Как говорится, было хорошо, было так легко слушать басту на наш. Это я для Дмитрия специально. Ну все, проехали.
2: Да. Мы сегодня говорим, на что вы обращаете внимание при знакомстве с незнакомцами. Вот на какие такие детальки и деталюшечки. Вот Августин пишет: с большим пальцем поднятым вверх. Не в том этом ракурсе, в котором вы, возможно, подумали. В правильном. С указательным. Каким?
1: Это указательный, Лен.
2: Да, указательный. Я опять судорожно перебираю.
1: Эти ваши пальцы под них разберись.
2: Ага, целых
1: пять. Она знает, как где причастный оборот запятыми выделять, отделять.
2: А как пальцы называются, она не знает. В общем, с вот этим вот пальцем указательным вверх Августин пишет слово «волосы». Если мужик с депилированными ногами, а барышня напротив с щетиной больше, чем у меня, еще причем, если учесть, что Августин недавно приходил к нам за билетами, я видела и волосы на его голове, они еще и рыжие, выкрашенные, то, в общем, да, если у барышни щетина вот такого же размера и такого же цвета, как Августина, то все, ребята, давайте не знакомиться. Я с вами в баню не пойду.
1: А если это гномья женщина?
2: Гномья?
1: Ну, конечно, гномья женщина славится своей бородой. То что делать?
2: Господи, я знала, что есть женщина-сом.
1: Угу.
2: Ну, это с усами.
1: Сомнолог,
2: которая,
1: я знала.
2: Которая сома. А. Которая все сома, да сома.
1: А ты даже женщина-гусар, я ее называю. Твоя женщина-сом, для меня женщина-гусар.
2: А разные.
1: Есть еще и гноми-женщины. Ну, это такие. Вот, ага, попали бы вы, Августин, куда-нибудь в мир Толкина. Посмотрим, как бы вы там себя вели.
2: Входили в баню с ними. Кого там?
1: Светлана говорит, выражение лица. Бывают лица по умолчанию приветливые, а бывают как будто чем-то пахнет неприятным рядом.
2: Ух, как Светлана смогла сформулировать.
1: Я вот даже представила.
2: Я бы сказала.
1: Это морды.
2: Ну, это другое слово еще есть. Одно. Что это? Ну, его нельзя в эфире говорить.
1: Что-то из области хлорофилла.
2: Что-то из области Бали.
1: Сказочные недовольные лица, в
2: общем. Типа того.
1: Все, поняли мы друг друга.
2: Ой, Павел говорит, замечательно, что человек, слушающий... А, замечал. Не замечательно, замечал, что человек, слушающий нашу музыку, плохим не может быть, в принципе. Так что лайфхак. Включите при знакомстве наше радио и посмотрите на реакцию.
1: Я бы, честно говоря, даже с удовольствием вот посмотрел бы где-то в интернете подобный эксперимент. Подходите вы, Павел?
2: Включайте его радио.
1: Да-да-да.
2: Ой, такое же было. Подожди. Это же прям вот целая куча тренд был на рилсы, на такие.
1: Наушники друг у друга забирали.
2: Да-да-да, наушники забирали и слушали, что у другого в наушниках, чтобы понять вот тоже примерно с той же историей, твой человек или не твой человек, что он слушает.
1: И что вы поняли, скажите? Вот как... Ладно.
2: Интрига, как всегда.
1: Интрига. Не, ну с нашим радио можно, конечно, сильно переборщить. Вот так вот, раз, наушник у незнакомого человека.
2: А там тебе баста.
1: Энн и Кан-Кан.
2: Ой, или вот это вот, которое...
1: Кристи распевает.
2: Представляешь, кухни. Вот это тебе прямо в мозг. На твоих кухнях.
1: Да, да. А ты там шел, ночной кошмар, что растаял поутру. Я по-прежнему красива, хоть казалось, что умру. В общем, ладно. Все по-своему выбирают себе друзей. А нам нужно прямо сейчас выбрать... Того, кто заберет билетики от нас, конечно, на концерт, симфонический сектор, хиты группы, премьер-министр, конечно, шучу, сектор газа.
2: Да, Дим, не обижайтесь, вы, конечно, хоть и пивной пупс, и все время уже пишете, намекаете как можете о том, что вот симфонический сектор люблю, не могу, хочу.
1: Я честно говоря,
2: не намекал, он даже открыто писал. В общем, старался как мог, но подождите.
1: У нас не закрытый намек, открытый намек.
2: Это она все про причастную идею. Причастная пара-то забыть не может. Мы за эфиром разговаривали. Извините, мы за эфиром разговариваем о высоком. О причастных идей, причастных оборотах. Я рассказывала о том, что вот запятая закрывает, допустим, там причастный или депричастный оборот.
1: И она как начала, говорит, ну это в зависимости от какого-то определительного слова.
2: Определяемого.
1: Минуточку. В общем, я с этим вообще пока не определилась. Очень сложно. Определились.
2: Карина
1: мы только...
2: закидала меня тапками. И, в общем, я побоялась, что я сейчас буду в роли тех самых пауков, которых она лупит тапками нещадно. И сбежала.
1: Я как вот этот Буратино. Поучайте, лучше ваши поучат. В общем, мы определились с одним, кто сегодня заберет билеты. И нам кажется, что это вот Сергей.
2: Да.
1: Который говорит, что все зависит от цели и ожиданий знакомства. Что это мудро! Ага. Все, на сегодня мы прощаемся.
2: Ой, пора уже, да, да, закругляться.
1: Встретимся там тут на будней неделе в 11:00 когда-нибудь по касике.
2: Да, всем пока-пока.
0: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
6: 6+.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Ребенок погиб из-за последствий удара беспилотников ВСУ по Московской области накануне. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев. Он уточнил, что 8-летняя девочка погибла во время пожара после атаки ВПЛА в Жуковском. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой. Женщина не пострадала, написал губернатор на платформе МАКС. Всего, по данным Воробьева, в Подмосковье было повреждено 18 многоквартирных домов, в том числе 13 в Котельниках, 2 в Люберцах и по одному в Раменском, Жуковском и в Балашихе. Контакты России и Европы необходимы с точки зрения здравого смысла, так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Общаясь с журналистами, он отметил, что диалог нужен для того, чтобы обсуждать огромное количество вопросов, которые стоят на повестке дня и которые являются вызовами для нас. Представитель Кремля назвал эти вопросы сложнейшими. Кроме того, Песков напомнил о том, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам с Европой. Россия уже сделала разворот в сторону Азии. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он ответил на вопрос «Вестей», разворачивается ли страна в сторону Азии сейчас или же продолжает намеченное ранее движение. «Давно уже все развернуто», – подчеркнул Ушаков. Между тем, как отмечает сайт nsn.fm, президент Владимир Путин ранее подтвердил готовность России к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и совместной работе со странами Юго-Восточной Азии. Мобильный роутер с поддержкой цифрового и сим-профиля выпустили специалисты Мегафона совместно с Йота. Устройство позволяет подключать услуги связи без визита в салон. Достаточно оформить виртуальную сим-карту на сайте, подтвердить личность через госуслуги и загрузить профиль на роутер. Новинка разрабатывалась с учетом специфики российских сетей и была протестирована в лаборатории оператора, поэтому эффективна во всех отечественных частотных диапазонах. Роутер оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, чего достаточно для 8 часов работы в режиме LTE. Это позволяет пользоваться мобильным интернетом в поездках. Впрочем, новинка подходит и для домашнего использования. Александру Лукашенко подарили корову. Президент Белоруссии посетил молочный комплекс в Минской области. Как сообщает агентство Белта, одним из главных направлений деятельности предприятия является развитие племенного скота. Недавно там начали размножать молочную джерсийскую породу, представительницу которой и подарили главе государства. В сообщении говорится, что корову зовут Муся. Суточный удой этой породы составляет до 30 литров. А регулярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер МАКС. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
2: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
1: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707. Код города 47.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из БАС». И сегодня мы будем наблюдать за одним из самых любопытных представителей мира дронов. Давайте перенесемся на бескрайние просторы российской тайги. Кажется, здесь царит абсолютная тишина, но это не так. Прислушайтесь. Сквозь шум ветра доносится едва уловимый низкий гул. Это не птица. Это просыпается один из самых эффективных и бдительных стражей леса. Конечно, я говорю о дроне Geoscan 801. Легком, но невероятно зорком мультироторном дроне. Его максимальная взлетная масса всего 1,5 килограмма. Но он вносит большой вклад в сохранение лесов. Сейчас наш герой направляется в самую чащу. Его цель не добыча, а спасение. Где-то здесь, в непролазной глуши, черные лесорубы начали свою разрушительную деятельность. Но уйти незамеченными у них не выйдет. Дрон Geoscan 801 – прирожденный наблюдатель. Две камеры высокого разрешения позволяют ему замечать малейшие детали. Словно соколу, который высматривает мышь в траве с огромной высоты. Но главное преимущество этого охотника – тепловизор. Даже в полной темноте или в условиях густого задымления от лесного пожара он видит тепловые сигнатуры людей и техники. Он не просто смотрит, он анализирует. Кстати, этот дрон может адаптироваться к суровому климату. Специальная система подогрева батареи позволяет ему эффективно функционировать даже при минус 20 градусах по Цельсию. В то время как другая техника замирает, дрон Geoscan 801 продолжает свой патруль. Благодаря таким технологиям, как сообщают в Федеральном агентстве лесного хозяйства, только в прошлом году лесные дроны провели в небе 515 часов, совершив более 1200 вылетов. Каждый такой полет – это сэкономленные недели труда человека и спасенные гектары природы. Так и живет дрон Geoscan 801 – незаметный, но вездесущий страж российских лесов. Вот такой он – удивительный мир современных технологий, где рядом с человеком парят его верные железные помощники.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.
3: Наше радио.

0: Группа «Ангел небес» отмечает большой юбилей 20 июня масштабным праздничным опен-эйром в Санкт-Петербурге. В программе концерта на берегу Финского залива главные хиты за 20-летнюю историю команды. Подробнее о грядущем празднике рассказывает виновник торжества, лидер коллектива Вячеслав Никаноров.
1: Будем праздновать с размахом на великолепной площадке под названием «Муспорт» в Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива. Все это под открытым небом, все это с главными песнями нашей истории и с приглашенными гостями, которые идут бок о бок с нами долгие годы, стали уже давно нашими друзьями, в свое время где-то нас наставляли, помогали, в нас верили. Это, конечно же, и наши друзья группы «Площадь Восстания», «Монолиза», «Скворцы Степанова» и легендарные артисты Олег Гаркуша, Илья Кнабенгов, Александр Чернецкий. Так что мы всех с превеликим удовольствием приглашаем на это мероприятие.

0: На сцене ожидается 20 приглашенных гостей, среди которых будут и музыканты, которые играли в группе «Ангел небес» в разные годы. Не пропустите большой праздничный концерт на новой большой открытой площадке «Муспорт» в Санкт-Петербурге. И не опаздывайте, начало в 18.00. Ну а теперь о новинках этой пятницы, друзья. Tesla Boy и Найк Борзов представили совместный трек под названием «Ревновать меня». Впрочем, если бы не Найк, название и вся концепция песни могли бы быть совершенно другими. Но пусть об этом расскажет сам музыкант.
1: Когда Антон мне прислал демку, она была еще без куплетов, там были только припевы, и там все время звучало «Ревновать тебя», «Ревновать тебя». Но сам трек, он, ну, на мой взгляд, такой, скажем так, брутальный, такой несущий такой, я бы сказал, с элементами панка настроения. Вот, и мне показалось, что «Ревновать тебя», ну, как-то немножко не подходит к этой концепции, и я предложил Антону переписать текст от уже как бы немножко от обратного. То есть «Ревновать меня», «Ты будешь ревновать меня», «Безостановочно» и прочее. Вот, это было еще до Нового года, я уехал в отпуск. Антон сказал, что дай мне недельку, чтобы написать текст. Прошло где-то, наверное, месяца два с тех пор. И вот он прислал уже с новым текстом, уже вот именно с этой точки зрения.

0: Трек «Ревновать меня» сегодня стартует в чартовой дюжине. Не пропустите вечерний эфир с эксклюзивным комментарием Антона Севидова из группы «Tesla Boy». Стартуем, как обычно, в 19.00. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_ру» и на сайте «Наше.ру». Следующий выпуск программы выйдет, как всегда, в понедельник. Ну а я услышусь с вами уже теперь через 2 недели. Не скучайте.
1: «За сценой». «Наше радио».

0: Наша реклама.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово,
6: но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
6: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62.
10: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
6: 6+.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герои земли Воронежской». Первый зам руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Ольга Извекова, являющаяся куратором программы, рассказала о ее реализации на территории региона. Участники программы «Герои земли Воронежской» рассказали о своем обучении, обсуждали разные темы, вносили предложения. Так, Игорь Лысенко, который проходит стажировку в Министерстве труда и занятости региона, предложил для оценки предприятий и бизнеса включить в ВКГ-рейтинг такой показатель, как эффективность трудоустройства участников специальной военной операции. Это подтолкнет работодателей к тому, чтобы трудоустраивать эту категорию граждан. Губернатору Александру Гусеву представили инвестиционный проект, который предусматривает создание современного всесезонного акватермального комплекса на территории Петровской набережной. В его состав войдут крытые и открытые бассейны, термальная зона, пространство для оздоровительных процедур, семейного отдыха и рекреации. Губернатор поддержал дальнейшую проработку проекта и поручил посчитать технические возможности площадки, а также завершить подготовку необходимых документов для рассмотрения вопроса поддержки проекта на заседании облкомиссии по инвестпроектам. Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость сохранения высокого качества реализации проекта и соответствия итогового объекта представленным архитектурным решением. Новым генеральным директором Воронежского факела стал Дмитрий Кондратов. Как сообщила пресс-служба огнеопасных, 36-летний специалист приступил к работе в факеле с 19 июня. Дмитрий Кондратов ранее возглавлял советы директоров в ряде футбольных клубов, в частности, занимал должности председателя совета директоров Пари Нижний Новгород. Отмечается, что у нового гендиректора факела профильное образование. Он окончил кафедру спортивного права Московской государственной юридической академии имени Кутафина. Кроме того, выступал советником генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов, заместителем председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Входит в состав правления Федерации компьютерного спорта России. В предстоящие выходные в Воронежской области будут с дождями и грозами. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. В субботу, 20 июня, кратковременные дожди прольют с местами днем, в том числе и в Воронеже. В воскресенье возможны небольшие кратковременные осадки. Столбики термометров и в первый, и во второй выходные дни покажут до плюс 27 по области и до плюс 24 в областном центре. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Время 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания. Помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
1: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
3: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку только на 0,25%, до 14,25%. Это минимальный пересмотр в текущем цикле смягчения денежно-кредитных условий с июня прошлого года. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Регулятор в своем заявлении сохранил прогноз по инфляции на этот год на уровне 4,5-5,5%. ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях с учетом трех факторов: устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина впервые с начала июня появилась на публике после ухода на больничный. Она провела традиционную пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров. Подход США к урегулированию конфликта на Украине может измениться, считает в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, перемены бывают и в одну, и в другую сторону. Он отметил, что недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил в Конгрессе, что Соединенные Штаты не могут быть посредником по украинским делам, потому что полностью поддерживают Украину. Это вызвало удивление у Лаврова. При этом, по его словам, в России ценят, что администрация Дональда Трампа после возвращения в Белый дом никогда не отрицала необходимость диалога. Средства противовоздушной обороны за 6 часов перехватили и уничтожили 216 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами. Как сообщило Минобороны, с 8 до 14 часов дроны сбиты над 12 областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Черным морем. По информации Сергея Собянина, на подлете к Москве сбито не менее 37 дронов. За минувшую ночь над регионами уничтожили 133 беспилотника. Разрешение на открытие сезона получили 58 пляжей Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщило российское правительство. Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Работы контролирует Роспотребнадзор. Ведется также мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма. Купальный сезон в Анапе стартовал 1 июня. В Ассоциации туроператоров России ожидает турпоток на курорт на уровне около 4 миллионов туристов. Тетрадь австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта обнаружена смотрителем Национальной библиотеки Франции в Париже среди безымянных рукописей, которые были конфискованы из дома графа Дегин во время революции в 1794 году. В ней записаны 7 пьес для арфы и флейты, сообщает Франс-Пресс. Предполагается, что композитор вел тетрадь во время своей последней поездки в Париж в 1778 году, когда давал уроки для молодой арфистки Мари-Луизы Филиппины де Боньер Дегин, дочери графа. Окончательно установить автор помогли эксперты из Моцартовской библиотеки его родного города Зальцбурга. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Здравствуйте. Что-то у меня...
2: Что? Вот же я у тебя.
1: Господи.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Думаю, куда ты делся?
2: Куда?
1: Ёжик, а где ты был?
2: Вообще забыл, что тут два микрофона как минимум есть.
1: Здравствуйте, ребята. Всех
2: привет,
1: с пятницы,
2: друзья.
1: И добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной.
2: Да, проведут для вас короли вечернего радиоэфира.
1: Да, до чартовой дюжины мы будем вместе с вами заниматься всем, чем мы можем заниматься.
2: В основном, конечно, будем дурака валять
1: сегодня.
2: Нет, сегодня будет интересно. Сегодня будет Пиктория. Не надо же забывать.
1: Да,
2: не надо ее списывать со счетов раньше
1: будет
2: времени.
1: Пиктория, а начнем традиционно с того, что проверим, насколько мы созвучны с вами, насколько на одной волне звучим. Мы вам зачитываем строки из какой-то песни, которая, скорее всего, вам знакома.
2: Конечно, знакома.
1: Ну, потому что не знать эту песню, если вы не знаете эту песню, у нас сразу вопросики. Где вы формировались как личность?
2: Ну, мы сегодня с напарником долго обсуждали, брать ли такое вообще.
1: Да, брать.
2: Давайте я зачитаю. Зачитаю это небольшой фрагмент из куплета. Звучит он так. «Я сильней, мой обманщик, вновь любовь отыщу я. Завладеть ей сумею навсегда.
1: Да.
2: Вот. Но тебя, глупый мальчик, никогда не прощу я, разве что пожалею иногда.
1: Да. Итак, ребят, вот такая
2: история.
1: Незатейливая песня. Стихи в виде поэзии мы сейчас продекламировали.
2: Главное, да, правильно говорить.
1: Если вы знаете исполнителя или песню, куплет, не знаю, в общем, как-то идентифицировать ее можете, то присылайте свои догадки через сайт наш.ру, либо через наши ботов в мессенджерах.
0: Реклама на 107 FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП Кочегин Роман Юрьевич.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, можем сказать относительно загаданной сегодня песни.
2: Ну не надо повторять.
1: Не надо. Вдруг еще дьявола вызовем. Итак, ребята, это не группа Кукрыниксы.
2: Это предлагают вариант Judas Priest.
1: Нет, это не Judas Priest. Это не Таня Буланова с песней «Мой ненаглядный».
2: Да, и не Лена Зосимова.
1: Ох, про Лену Зосимову я вам как-нибудь потом расскажу историю. Это, ребят, как вы многие догадались, певица.

0: Ирина Салтыкова. Или как говорил один герой одного кинофильма, Салтыкова клевая. Дальше мы не будем.
1: Не будем ставить.
0: Ты чего, брат? Фильм «Брат 2», как бы там Ирине Салтыковой сделал самую большую рекламу за всю ее жизнь.
1: Да, однозначно совершенно.
0: Однако фильмы, точнее, видеоклипы Ирины, некоторые телеканалы не брались ставить в ротацию.
1: ОРТ, в частности, было какое-то, я помню, объявление, что оказывается брать слишком много эротики там.
0: Да.
1: А что там эротики-то?
0: А потом просто люди не видели клипы Мадонны, видимо, певица вот там. Ладно, ребят, спасибо большое. Загружаемся, едем дальше. Буквально через пару минут вернемся к вам с плодово-выгодным предложением.
2: Наше радио. Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Партнер рубрики ООО «НП Групп». Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках «Норвей Парк». «Норвей Парк» – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки «Норвей Парк» работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru/6+.
2: Ну и мы готовы разыграть среди слушателей 10-бального шоу приглашение в парк Норвей Парк, в какой вы сами выберете.
1: Да, выбирайте сами.
2: Да. Задание крайне простое, ребят. Нужно только немножечко внимания и интернет. Итак, Норвей Парк – это веревочные парки для детей и взрослых. В них есть веревочные трассы для детей ростом до 80 сантиметров, а есть трассы, включающие сложные этапы, интересные, которые будут спортсменам и любителям экстрима. Ну, там есть еще зиплайны, прыжки с высоты и скалодром. То, что нужно, чтобы пощекотать нервы и почувствовать себя в моменте. Сегодня речь пойдет о зиплайнах. Зиплайн – это захватывающий дух полет по стальному канату. В каждом веревочном парке Норвей Парк на каждой трассе обязательно есть несколько зиплайнов. Но есть парк, состоящий из двух длинных зиплайнов над озером. Длина одного зиплайна 450 метров, а другого 250 метров. Зиплайнов нет только в сетчатых лабиринтах и нет-парках. Итак, внимание, вопрос. Как называется парк сети Норвей Парк с двумя зиплайнами над озером и где он находится? Собственно, найти крайне просто ответ. Зайдете на сайт Норвей Парк.
1: Да, абсолютно верно. Ну и еще я хочу напомнить, что для слушателей нашего радио действует специальная скидка 10%. Она действует аж до 31 октября этого года, то есть до конца сезона. И нужно просто сказать кассиру, что узнали о Норвей Парк на нашем радио. Скидки акции не суммируются. И норвежские веревочные парки, Норвей Парк – отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей Парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru. 6+.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, будем подводить итоги нашего розыгрыша.
2: Да, мы у вас спросили, как называется парк сети Норвей Парк с двумя зиплайнами над озером и где он находится. Ответ правильный – это парк «Авангард» в Электростали. И приз, ну, собственно, билет на посещение парка получает наш слушатель, чей номер заканчивается на 8103. Поздравляем вас и желаем хорошо сходить, покататься.
1: На будущей неделе продолжим.
0: Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru.
2: Спонсор трансляции АО Stockmann.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаете, ребят, нам тут с напарником пришла в голову мысль, что мы же созвучны с вами не только по песням русскоязычных исполнителей.
2: Конечно, нет. Ну, конечно,
1: пора нам как-то вот расширять музыкальный репертуар.
2: Ну, мы подумаем, как это сделать.
1: Ну, как это можно сделать?
2: Ну, как сделать перевод какой-нибудь замечательной песни.
1: Или незамечательной песни.
2: Или незамечательной песни. Ну, хорошо знакомой песни.
1: Ну, потому что песен как-то вот англоязычных или каких-нибудь франкоязычных их гораздо больше, чем русскоязычных, мне кажется, выпало на период нашей тревожной молодости.
2: Да, это
1: хотя
2: правда.
1: Хотя мы еще и все песни про нашу тревожную молодость. Еще не все перебрали, Андрей Германович. Есть еще куда расти и копаться.
2: Ну, ты знаешь, мы сегодня были близки.
1: На грани практически.
2: На грани.
1: В общем, ребят, если вам нравится наша задумка, напишите нам через сайт наш.ру, либо через наших ботов, как вам вообще такая вот музыкальная угадайка.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Есть люди, которые страдают в зависимости от игр на компьютере. Некоторые даже на телефонах страдают, да, напарник? Но есть еще люди, как выяснилось, которые страдают совершенно другой зависимостью. От интернет-магазинов. Mm-hmm. Они туда заходят и, значит, покупают. В Южной Корее стартовал новый продукт и оказался весьма успешным. Догадался, да, что это?
2: Да, я читал.
1: Да, это фальшивый шопинг. То есть все как по-настоящему.
2: Заходишь, значит, на маркетплейс,
1: да.
2: Набираешь корзину, смотришь, что там подешевле, где выгоднее условия, где доставка быстрее, вот это вот все. Где продавец дает баллы за отзыв.
1: Бонусы, да, скидосы, вот это все по-честному абсолютно выглядит. Дальше ты забиваешь корзину,
2: да.
1: У тебя, ты можешь оплатить фальшивыми.
2: Вводишь данные карточки, все там, все, только ничего с карточки
1: нет,
2: не списывается.
1: И дальше, более того, ты можешь следить за доставкой.
2: Да.
1: То есть там все то же самое, то есть доставка задерживается.
2: Ваш заказ потеряли.
1: Да. Вот, ну, единственное, что не происходит, это, конечно, сам заказ уже не доставляет.
2: Конечно, ну, а как же вот этот анпакинг? Есть целый жанр анбоксинг, так называемый,
1: да,
2: когда
1: да.
2: люди снимают, как вот я покупил какую-то вот что-то купил, вот мне какая-то посылочка пришла, и я вам сейчас вот всем буду показывать, как я ее...
1: Самое ужасное, что десятки тысяч смотрят на это.
2: Ты тоже смотришь?
1: Нет, я распаковываю.
2: Подожди, а где видео с распаковкой червей вчерашних?
1: А еще не распаковывал.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка.

0: бабушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный, 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеют противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
4: 6+.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герои земли Воронежской». Первый зам руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Ольга Извекова, являющаяся куратором программы, рассказала о ее реализации на территории региона. Участники программы «Герои земли Воронежской» рассказали о своем обучении, обсуждали разные темы, вносили предложения. Так, Игорь Лысенко, который проходит стажировку в Министерстве труда и занятости региона, предложил для оценки предприятий и бизнеса включить в ВКГ-рейтинг такой показатель, как эффективность трудоустройства участников специальной военной операции. Это подтолкнет работодателей к тому, чтобы трудоустраивать эту категорию граждан. Губернатору Александру Гусеву представили инвестиционный проект, который предусматривает создание современного всесезонного акватермального комплекса на территории Петровской набережной. В его состав войдут крытые и открытые бассейны, термальная зона, пространство для оздоровительных процедур, семейного отдыха и рекреации. Губернатор поддержал дальнейшую проработку проекта и поручил посчитать технические возможности площадки, а также завершить подготовку необходимых документов для рассмотрения вопроса поддержки проекта на заседании облкомиссии по инвестпроектам. Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость сохранения высокого качества реализации проекта и соответствия итогового объекта представленным архитектурным решением. Новым генеральным директором Воронежского факела стал Дмитрий Кондратов. Как сообщила пресс-служба огнеопасных, 36-летний специалист приступил к работе в факеле с 19 июня. Дмитрий Кондратов ранее возглавлял советы директоров в ряде футбольных клубов, в частности, занимал должности председателя совета директоров «Пари Нижний Новгород». Отмечается, что у нового гендиректора факела профильное образование. Он окончил кафедру спортивного права Московской государственной юридической академии имени Кутафина. Кроме того, выступал советником генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов, заместителем председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Входит в состав правления Федерации компьютерного спорта России. Предстоящие выходные в Воронежской области будут с дождями и грозами. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. В субботу, 20 июня, кратковременные дожди прольются местами днем, в том числе и в Воронеже. В воскресенье возможны небольшие кратковременные осадки. Столбики термометров и в первый, и во второй выходные дни покажут до плюс 27 по области и до плюс 24 в областном центре. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Сделано в России.
2: Пейт в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно. Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.
2: Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в тот час 10-бального шоу, который многие из вас ждали аж с понедельника. Потому что этот час будет у нас посвящен традиционной пиктории, забаве, в которой мы рассказываем какие-то избранные факты из биографии прекрасно известных в планетарном масштабе людей.
2: Абсолютно верно. Как правило, их имена и фамилии Word не подчеркивает красным. И традиционно мы не рассказываем вам какую-то такую общую биографию. Мы берем какие-то интересные или необычные истории жизни того или иного известного человека или даже персонажа вымышленного, порой такое тоже бывает, и рассказываем их вам, а вы пытаетесь угадать, о ком же все-таки идет речь.
1: Да, буквально через пару минут начнется сегодняшняя пиктория, так что у вас есть время усесться поудобнее, заварить там чаек-фиек, что вы предпочитаете в это время суток, и, как обычно, как происходит, мы вам рассказываем и предлагаем присылать свои версии либо через сайт наш.ру, либо через ботов в мессенджерах, для того, чтобы такая, я знаю, вот вы присылаете, а мы говорим,
2: потом, ой, а это же не он.
1: А это неверная версия. В общем, условия вам известны, буквально через пару минут начнем.
0: Реклама на 107 FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
6: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Пихтория.
1: Итак, начинается сегодняшняя Пихтория. За литературно-художественную часть отвечает Андрей Германович. Я ему аккомпанирую на рояле.
2: Так, может быть, и начнем сразу?
1: Поехали.
2: Поехали. Сегодня, друзья, мы отправимся в Древнюю Грецию. Примерно в 5 век до нашей эры. Там и жил наш герой, о котором поговаривали, что он является прямым потомком Геракла и Асклепия. Впрочем, нам не столько интересно, кем были его предки, сколько кем же был он сам. Давайте начнем с весьма необычной истории из его жизни. Итак, при дворе царя Македонии Пердика II происходит что-то странное. Молодой правитель вдруг слег, хотя вчера еще был полон сил. Он не может встать с постели, жалуется на слабость, головные боли, теряет вес. Лучшие придворные лекари бессильны. Они назначают одно лечение за другим, но состояние царя все ухудшается и ухудшается. Кто-то шепчется о порче, кто-то о яде, кто-то о туберкулезе. И вот уже отправляют гонцов к нашему герою, чья слава целителя гремит по всему эллинскому миру. Этот маг и чародей живет на далеком острове и лечит недуги, когда другие целители опускают руки, считая, что спасти больного уже невозможно. Проходит некоторое время, и наш герой прибывает в столицу Македонии. Если бы вы столкнулись с ним на улице, то вашему взору предстал бы уже немолодой человек с острым и очень проницательным взглядом. Его сопровождают ученики, но в покои царя он входит один. Садится рядом с ложем больного и начинает задавать вопросы. Когда началась слабость, что предшествовало, что ели накануне, кто был рядом. Пока больной царь отвечает, наш герой замечает кое-что, чего не заметили остальные. Все время, пока длится беседа, в углу помещения, помимо многочисленной свиты царя, скромно потупив взгляд, стоит прекрасная молодая женщина. Ее звали Фила, и она была любовницей покойного отца царя. И даже после смерти хранила ему верность, ну, на то воля богов. Глаза болеющего правителя то и дело обращаются к ней. Его пульс, который проверяет наш герой, ровный, спокойный, пока он говорит о еде или погоде. Но как только Фила делает малейшее движение, пульс царя резко учащается, дыхание, сердечный ритм сбиваются. Наш герой не прописывает микстуры, не назначает кровопускания. Он покидает царские покои и пишет всего одну рекомендацию, строго-настрого наказав передать ее царю, когда женщина не будет в комнате. Оставшись один, правитель с дрожью в руках разворачивает послание. Там нет ни слова о лекарствах, лишь написано, чтобы исцелиться, тебе нужно сделать только одно. Отпустить ту, которую ты любишь безответно, ибо твоя болезнь не в теле, а в сердце. Говорят, царь последовал совету забыть Филу, и вскоре его здоровье действительно восстановилось. А наш же герой был одним из первых, кто понял, тело и душа, они неразделимы. И иногда, чтобы вылечить тело, для начала нужно исцелить душу. О ком может идти речь в сегодняшней Пихтории, присылайте ваши варианты через сайт наша.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Пихтория.
1: И для начала неверные версии, полученные нами к этой минуте.
2: Да, это не Аристотель, нет, конечно же, нет.
1: Не Александр Македонский.
2: Нет, не Эскулап.
1: И не Фидий.
2: И не Ницше. Точно могу сказать, абсолютно точно.
1: Абсолютно не Ницше. Давайте поедем дальше.
2: Я тоже предлагаю.
1: Давайте.
2: 430 год, ну, примерно, до нашей эры. Давайте перенесемся в Афины. Слава Перикла, роскошь.

Парфенона и могущество державы, все это меркнет перед лицом ужаса. В город приходит чума. Она начинается, как обычная простуда, головная боль, покраснение глаз, а потом жар, кашель с кровью, невыносимая жажда. Люди умирают страшной смертью буквально за несколько дней. Тела лежат на улицах, храмы полны стонущих, Афины теряют почти что четверть населения. И даже великий Перикл, вождь демократии, становится жертвой этой болезни. В отчаянии афиняне обращаются к богам, а жрецы дают единственный ответ. Позовите вот этого человека с острова Кос. Он вообще последняя надежда. И наш герой приходит вот в этот вот умирающий город. Он не молится богам, не совершает жертвоприношений. Вместо этого он делает то, что никому до него не приходило в голову. Он начинает наблюдать. А когда его торопят, он отвечает: не спешите, тут главное не навредить. Он ходит по улицам, заходит в дома, смотрит, кто болеет, кто нет. И постепенно в его голове формируется картина эпидемии. Он замечает, что кузнецы, которые работают по 9 часов у открытых горнов, болеют редко. А в бедных кварталах, где тесно и душно, болезнь свирепствует сильнее, чем в домах знати. Он видит, что те, кто разжигает костры на улицах, чувствуют себя лучше. Тогда наш герой отдает приказ везде в городе разжечь костры, открыть двери и окна для сквозняков и, самое главное, каждый день окуривать дома и улицы ароматным дымом. Наш герой, конечно, ничего не знал ни о микробах, ни о вирусах, но он понял главное – болезнь передается через воздух, которым дышат люди. А огонь и дым, как ни парадоксально, делают этот воздух чище. Благодаря этим простым, но революционным мерам эпидемия в Афинах пошла на спад. В благодарность горожане увенчали его золотым венком и посвятили ему статую. Он спас город, не обращаясь к богам, не использовал магию, а только свой ум и наблюдательность. И с тех пор прошло больше 2500 лет, но при любой эпидемии врачи до сих пор вспоминают главный принцип нашего

0: предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама «Аухилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истории.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Виктория.
1: Ну, есть немного неверных ответов.
2: Да, есть немного, но они не будем их зачитывать. Они все примерно одни и те же, потому
1: это
2: что...
1: Это не Сократ, не Тессей и не Авиценна. Нет, поэтому нет. Поехали дальше.
2: Греция только что пережила опустошительные войны с персами. Персидская империя по-прежнему остается могущественным государством, а ее правитель, царь Артаксеркс, собирает при своем дворе лучшие умы со всего света. Он собирает астрономов, математиков, философов. И до него доходят слухи, что на каком-то далеком острове Кос живет человек, которого в Греции величают не иначе, как «великий врач». Говорят, что он способен воскрешать даже мертвых. Ну, конечно, это преувеличение, но молва, как известно, любит немножко все приукрашивать. И вот персидский царь решает, что такой врач должен служить ему. Он отправляет к греческому целителю послов с богатейшими дарами. Золото, драгоценные камни, шелк, обещание несметных богатств, почета при самом роскошном дворе мира. Все, что нужно было сделать целителю, это оставить свою родину и переехать в Персию, чтобы стать личным врачом царя царей. Послы добираются до острова, они приходят в дом к врачу, но он на них даже не смотрит. Он говорит послам всего несколько слов, и в них звучит такая сила, что те, смутившись, покидают его дом. Он отказался, заявив, что не нуждается в золоте персидского царя, что он свободный грек и будет лечить только свободных людей. И не служить ни одному повелителю. Легенды говорят, что он отправил Артаксерксу письмо, где написал: «Мое богатство – это мои знания и моя совесть. Мне не нужно золото, которое делает человека рабом». Это, конечно, по тем временам был неслыханный поступок. Отказаться от даров самого могущественного правителя земли, от положения при его дворе просто ради свободы. И наш герой показал, что настоящий врач не продается. Его долг перед больными, а не перед власть имущими. И этот принцип врачебной этики, который он завещал своим ученикам, пережил его самого и даже империю персов. О ком речь идет в сегодняшней Пиктории, пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Виктория.
1: Клянусь Аполлоном, врачом, Асклепием, Гигеей, Панакеей, всеми богами и богинями, беря их свидетелей, исполнять честно, соответственно, моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своим достатком, в случае необходимости помогать ему в трудах, его потом сочетать своими братьями и так далее, и так далее. Ты, кстати...
2: Нет.
1: Не знаком?
2: Нет, ну, в смысле, я знаком, но ее же дают клятву Гиппократа по окончании медицинского.
1: Текст клятвы Гиппократа есть много вариантов. То, что я вам зачитал, это в переводе профессора Владимира Ивановича Руднева. Вот. Так вообще вариантов очень много, но тем не менее так оно и есть. Самое интересное, что наш сегодняшний герой не только придумал ту самую клятву. Клятву и до него давали, как выяснилось, только она была устной. Он сказал, не, ребята, так не пойдет.
2: Ну, мне кажется, Гиппократ просто сформулировал основные принципы, свойственные врачу того времени. Это все-таки какой там 500 лет до нашей эры.
1: Да, ну, 400 там.
2: 400, 5 век до нашей эры. И сформулировал основные принципы медицины. Сначала наблюдать, а потом уже делать выводы.
1: Кроме того, он изобрел такую штуку, как пальпацию. Ну, это, вы знаете, ощупывание тела. Ну, в общем, это прослушивание вот звуков внутри. И перкуссия — это простукивание, да?
2: Насколько... Простукивание, да.
1: Да. Вот. Кроме того, он выделил 4 типа человека. Это холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. И он вообще считал, что их поведение зависит от соотношения жидкостей.
2: Да.
1: Кровь, желчь, черная желчь и слизь. Вот так он их назвал. Ну, слизь — это как раз флегмы и есть. А еще он придумал шапочку Гиппократа. Ну, вернее, он просто придумал шапочку.
2: Мы сегодня думали, какую бы такую музыкальную финальную точку поставить. Знаете, пришли к выводу. Знаете, дело в том, что на русском языке нет ни одной, на наш взгляд, субъективной песни, посвященной, во-первых, Гиппократу.
1: Вообще ни одной.
2: Во-вторых, песни про врачей. Ну, то есть есть какие-то, знаете, очень какие-то такие помпезные гимны, прям...
1: Ну, да.
2: Или какие-то очень настолько шутейные, что...
1: Стоматологи о стоматологах.
2: Есть еще там про других специалистов, тоже наологов, но мы, знаете, вот решили... Ну, вот решили вот доктора первый нам, какой вспомнился, вот песню доктора Албана.
1: Да.
2: Мне кажется, сейчас вы все с удовольствием послушаете и в такт головами покиваете.
1: И я думаю, что Гиппократ... Гиппократу понравилось бы.

0: Ну, будем считать, что эта песня посвящена какой-то степени Гиппократу.
1: Я еще одну легенду коротенькую хочу рассказать про Гиппократа, раз уж про такого великого человека сегодня зашел разговор у нас. Дело все в том, что однажды он был с визитом в Олимпии, где должны были состояться, ну, естественно, спортивные игры. Вот. И историю эту записал Геродот. Значит, там уже стояли котлы.
2: Ой, Геродот тут еще.
1: Да, да, да. Но, тем не менее, стояли котлы с жертвенным мясом. И их заливали водой. И с приходом Гиппократа они сами закипели. На что один спартанец, Хилон, или Хилон, я не знаю, как неправильно, наверное, Хилон, наверное. Вот, он сказал Гиппократу: вы знаете что, может, вам лучше воздержаться от рождения детей? Тот был так оскорблен, что через какое-то время у него родился сын. То есть... поработал Гиппократ.
0: Ребят, спасибо за внимание. Спасибо, поздравляем всех угадавших. И в понедельник Пиктория появится в сообществе «Пиктория на 10 баллов ВКонтакте». Специально для тех, кто сегодня целиком не послушал или хочет переслушать.
3: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
6: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadba-na-donu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк не видит рисков переохлаждения экономики России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Набиуллиной, по оперативным данным, в целом деловая активность по стране в мае тоже растет. Главных маркеров переохлаждения экономики, которые использует ЦБ и большинство экономистов, сейчас нет. Регулятор сегодня снизил ставку на 0,25% до 14,25 годовых. Это минимальный пересмотр с июня 2025 года. Набиуллина отметила, что индикатор деловой активности в апреле-мае показал некоторые улучшения. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. При этом на июньскую инфляцию повлияет всплеск цен на топливо. Мирная жительница погибла в Брянской области в результате удара дрона вооруженных сил Украины по жилому дому, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Беспилотник атаковал поселок Рабочий Сепского района. Семье погибших окажут необходимую поддержку, материальную помощь. Поврежден жилой дом. На месте работают оперативные экстренные службы. По данным Минобороны, средства ПВО за 6 часов сбили 216 беспилотников над регионами. Украина, возможно, обсуждает с США двухэтапное прекращение огня по всей линии фронта, утверждает журнал «Экономист». По его данным, сначала предполагается ввести ограничение боевых действий с зоны в 50-70 километров в обе стороны, а затем будет подписано более широкое соглашение. Отмечается, что Киев даже начал неофициальные переговоры с Москвой, однако подтверждения этому пока нет. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что у Москвы и Вашингтона на данный момент нет дипломатических успехов в вопросе украинского регулирования. Переговоры США и Ирана после подписания меморандума, которые были запланированы на сегодня в Швейцарии, решили перенести в связи с боевыми действиями Израиля против движения Хезболла в Ливане, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Израильские военные заявляли, что атаковали в ответ на нарушение Хезболлой перемирия. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп сегодня заявил, что встреча переговорщиков США и Ирана не состоялась по вине Тегерана, а не Вашингтона. Одновременно телеканал Sky News сообщил, что Израиль и Хезболла вновь договорились о прекращении огня. Концерт народных артистов Советского Союза Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова, который был запланирован на 21 июня в Московском международном доме музыки, не состоится в объявленную дату. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе Дома музыки. Концерт должен был пройти в Светлановском зале в рамках музыкальной литературной программы «Она и музыка и слово». В проекте вместе с артистами принимает участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Спивакова. Программа объединяет музыку и поэзию. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Ну, будем надеяться, что до дома вы уже успели добраться, хотя, конечно, не во всей своей общей массе, поэтому, дорогие друзья, миссия наша неизменна – сопроводить вас до дома интересными и полезными историями. Добрый вечер. Это программа «Тема дня». Мы, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Сегодня у нас 19 июня в Малом выставочном зале Воронежского областного художественного музея имени Крамского, наших друзей, состоялось открытие выставки московского художника Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага». Выставка представлена в рамках выставочного проекта «Наши художники-современники». Получается, в очередной раз «Наши на нашем». И Ксения Любавина, художник, член Союза художников России, собственно, персоной сегодня в студии. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, рада всех приветствовать.
4: Тоже рады вас приветствовать у нас в студии. «Камень, ножницы, бумага». Название выставки заставляет вспомнить, естественно, детскую игру. Но все ли так просто? Почему именно эта игра стала метафорой для вашего проекта?
5: Да, смотрите, название такое интересное, «Камень, ножницы, бумага». Мы вспоминаем нашу детскую игру, когда мы играли все. Я переношу эту игру на метафору для своей выставки. Что такое для меня камень в концепте этой выставки? Это плотная густая краска, это холст, его твердая натянутая поверхность. Ножницы – это острая линия пера, черная линия графика, которая рисует по бумаге. И бумага – это белый лист, это начало, это то, с чего начинается творчество. Даже вот маленький ребенок, когда начинает рисовать, перед ним первое, что появляется, это белый лист и карандаш. Поэтому вот камень, ножницы, бумага. И эти материалы, они здесь нет выигравших и проигравших. Выигрывает то камень, живопись, то ножницы, графика, то бумага, белый лист. И это вот такое взаимодействие этих трех концепций.
4: Ну, то есть, нету для вас лично в этой выставке какой-то работы, которая точно всегда в выигрыше, нет? Или...
5: Нет, они по очереди, как в оркестре, каждый инструмент важен. Они каждый по-своему звучат, и камень, ножницы, бумага тут действуют наравне друг с другом.
4: Насколько я понял из... пресс-релиза, естественно, еще не был в качестве посетителя, но все впереди. А графика, абстрактные сюжеты с натюрмортами. А как между ними вообще рождается диалог?
5: Ну, вот это именно и они друг друга дополняют. Живопись, графика. Они взаимосвязаны. Сначала первое вообще, что изучают художники, это рисунок, графика. То есть графика, она основа живописи. Поэтому графика очень важна. И я как художник-график очень долгое время занималась графикой. И потом начала заниматься живописью. И для меня это как естественный процесс от черно-белого рисунка к цветному. То есть это взаимосвязано и в одну, и в обратную сторону.
4: Хорошо. 18:07 в столице Черноземья. Прямо сейчас прервемся на небольшую песню. Далее у нас будет реклама и вернемся в студию. Сегодня с нами, напомню, Ксения Любавина, московский художник. Выставка «Камень, ножницы, бумага». Сегодня, буквально вот несколько часов назад...
5: Да, произошло открытие. Да.
4: Открылось в малом выставочном зале Воронежского областного художественного музея имени Крамского. Оставайтесь с нами.
3: Наше радио сделано

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
5: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
6: Какое шоу без гостей. Сегодня в студии художник Ксения Любавина. Мы говорим о проекте «Камень, ножницы, бумага», выставочном проекте, который вот сегодня буквально несколько часов назад был презентован в малом выставочном зале Воронежского областного художественного музея имени Крамского. Мы все дети наших родителей. Ваши родители художники. Вот насколько сильно их взгляды, подходы к искусству повлияли на ваш путь?
7: Да, мне повезло родиться в семье художников и таких ярких художников. Анатолий Любавин, Нина Любавина. И я с детства впитывала всю эту культуру, искусство окружало меня. У нас в комнате всегда стоял мольберт, папа всегда рисовал, и, соответственно, моя судьба поэтому была сразу определена. И я с пеленок, с молоком матери, да, как это говорится, впитала вот эту насмотренность к хорошему искусству. У нас всегда висели репродукции знаменитых художников. И был даже такой курьезный момент. У нас над кроватью висела фотография Пикассо, и я до достаточно сознательного возраста думала, что это мой дедушка. Угу. Потому что портрет был похож на моего реального дедушки. И вот, да, вот эту, наверное, школу, да, впитала, и это произвело на меня большое воздействие, скажем так. И папа с детства меня и учил, и наставлял, и говорил, как исправить. С одной стороны, это очень огромный бонус, потому что мне было легче, я все это имела дома, да, там, одно дело, как тебе в институте говорит преподаватель, я приходила домой, я там еще тоже квалифицирована.
6: Обучение продолжалось.
7: Да, то есть да. У меня вот это вот 24/7 было, но плюс с этим были все равно, конечно, и сложности, потому что два ярких художника со своим стилем, а мне все время хотелось оторваться, но и было сложно, и до сих пор сложно искать свой стиль. У меня был курьезный момент, когда в институте я даже прятала свои работы под кровать, чтобы не видели, ну, чтобы избегать вот какой-то критики. Наверное, в какой-то момент уже сильно устала от наставничества такого со всех сторон. И было даже такое, что я прятала под кровать, чтобы вот делать самой.
6: Ну, только чтобы не возникали эти дискуссии. Я понимаю, о чем вы говорите, когда, так скажем, в творческой семье это определенный, наверное, прессинг, конечно, он существует, такая атмосфера. А убежать от этого хотелось когда-нибудь? Взять и все совершенно повернуть в другую сторону?
7: Нет, убежать не хотелось, потому что я понимала, что это ну, уже у папы есть, у мамы, да, определенный опыт, уже есть призвание, признание. И для меня они авторитеты, поэтому нет, убежать никогда не хотелось. Но хотелось сделать что-то немножко свое и в другом стиле. Именно поэтому я после того, как закончила институт, стала графическим дизайнером. Это уже много лет, наравне с тем, как я работаю художником, я и работаю арт-директором в компании, которая занимается разработкой детских игр и игрушек.
6: Да, об этом я тоже хотел бы поговорить, но сначала уточню. Вы сказали, когда закончили институт, вы закончили выпускница МГТУ имени Косыгина и учились на факультете прикладного искусства по специальности художественное проектирование текстильных изделий. Этот выбор, сделанный тогда, вот не было ли как раз это немножко ответвлением и попыткой уйти чуть-чуть в другую сторону?
7: Конечно, было. Во-первых, я была ближе к дизайну. И, конечно, это было намеренно, да. То есть я и не хотела быть прям настоящим художником, я не хотела быть. Я даже в детстве часто говорила, что я не хочу быть художником. Мама все время плачет, потому что у нее ничего не получается. Я не буду художником. Мама рассказывает, что я в детстве так говорила. Я не собиралась быть художником. Но вот судьба все равно вот выводит к тому, что я помимо дизайна занимаюсь еще и искусством.
6: А вот этот выбор, именно профессиональный, да, он тогда как-то повлиял на вашу жизнь, творчество, наполнение?
7: В институте вы имеете?
6: Ну, это? Вот вообще, да, этот выбор, этот вот поворот такой.
7: Ну, да.
6: Объезд.
7: Он, да, этот объезд сформировал у меня декоративное видение окружающей среды. Я смотрю на живопись, благодаря этому очень декоративно. У меня достаточно плоские заливки цветные, у меня яркие цвета, и я мыслю вот этой вот декоративным таким рапортом, скажем так. Мне близки орнаменты, мне близки какие-то графичные вещи, тоже благодаря тому, что вот я занималась дизайном и текстильным дизайном в том числе.
6: А в творческом процессе первое у вас – это идея или какой-нибудь спонтанный набросок? Вообще, как работа начинается сама?
7: Вообще, у меня идеи, я не знаю, как у других творческих людей приходят идеи, а мне идеи приходят, когда у меня в голове образуется пустота. Вот я называю это час тишины. Когда я час сижу в тишине, мне никто не звонит, нет никаких задач. Это бывает там вечером перед сном, когда дом уже утихает. Образуется пустота в голове, и вот голова не может быть пустая, она все время думает, да, я не смотрю телевизор, я не люблю телевизор, и у меня этот контент производит сама моя голова, и вот мне вот в голову начинают как какие-то вспышки приходить идеи, а можно взять вот это, соединить с вот этим, и в итоге что-то получается, какая-то идея, я сразу записываю, у меня появилась идея, у меня есть заметки, я записываю сразу прямо строчками, какие приходят идеи, и потом как-то это соединяю.
6: Все ли идеи получают свое воплощение или что-то уходит в стол там на долгое время?
7: Ну, конечно, уходит что-то в стол. Иногда бывает, придет идея, ты думаешь, вау, какая она классная, но нет времени ее реализовать. Ну, неважно, как, чему сил, там, времени и так далее. И, ну, и в голове уже это настолько перетерлось, что как будто ты это сделал, и идея уже как, да, уходит куда-то в стол, уже возникает другая, более яркая, и берешься за нее.
6: Но, тем не менее, те написанные пометочки, они остаются.
7: Бумажки остаются, да, иногда я к ним возвращаюсь, иногда думаю, о, как было интересно, иногда что-то выкидываешь, что-то оставляешь. Ну, такой естественный процесс.
6: А зритель что получит от выставки?
7: Зритель? Ну, вот сегодня были отклики зрителей, и посетители говорят, что по-новому, не так, как у всех, необычно, что интересно, что по-другому. И, может быть, такое, знаете, вот что у зрителей складывается впечатление, что не так сложно нарисовано все технически, и, может быть, даже кому-то покажется, что я тоже так смогу. И это здорово, потому что это дает какую-то свободу творчеству, свободу выражению, что вот если есть желание рисовать, надо брать краски, рисовать, и обязательно что-то получится. Я пытаюсь разговаривать со зрителем современным языком. У нас же сейчас все меняется, да, вот логотипы, если взять каких-то там заведений, какие были в 2000 году и какие сейчас, все упрощается, да, все формы становятся простыми, шрифты становятся простыми, также и искусство. Язык меняется, и я пытаюсь вот на каком-то новом современном языке разговаривать со зрителем. У меня нет натуралистичных букетов вот в серии. Я их показываю яркими красками, плоскими цветами, какими-то брызгами, пытаюсь передать эмоцию и впечатление от увиденного.
6: Ну, вряд ли это можно сравнить с упрощением.
7: Ну, нет, наверное, не упрощение, а ну, декоративность, назовем это так.
6: Ну,
7: с элементами абстракции.
6: Вы сказали, что ваша насмотренность, когда говорили о том, как вам жилось в детстве в семье художников, ну, безусловно, она важна для творца. А насколько насмотренность важна для посетителя, для зрителя выставки? Насколько он должен быть, что ли, подготовленным?
7: Именно для просмотра моей выставки или вообще?
6: Давайте в общем и целом, да. Насколько, скажем, вот, ну что ли, зритель должен быть профессионалом?
7: Ну, зритель, пришедший с улицы, возможно, да, у него будут вопросы, он что-то не поймет. Поэтому это, конечно же, тоже образование, и у зрителя тоже должна быть насмотренность и какие-то знания в этой области. Потому что часто у нас возникает вопрос «Черный квадрат Малевича», да, что это такое, почему, и многие говорят, я не понимаю. Да. А если про это почитать, подготовиться, то понятно, в чем это смысл. Вот поэтому кому-то, может быть, кто-то скажет, а, какая-то мазня, я тоже так на заборе могу. Вот поэтому зритель, конечно, должен тоже как-то и ходить на выставки, и смотреть. Это как вот Анатолий Александрович Любавин приводит такой пример, когда человек, который не знаком с музыкой, берет нотную тетрадь, видит там ноты, он для него это просто закорючки. А человек, который обладает нотной грамотой, музыкант, откроет, у него сразу будет в ушах звучать эта музыка. Также тут вообще насмотренность, самообразование важно для всех, и надо к этому. По интересам каждый человек выбирает свой интерес, и в этом получает все больше и больше информации.
6: Да, упростим, учиться, еще раз учиться.
7: Да.
6: Это же, да, очень хорошее.
7: Великая истина.
6: Да, было, прекрасно было сказано, и надо запомнить всем и на всю жизнь, что останавливаться не стоит на достигнутом, надо постоянно познавать и постигать что-то новое. А вот если говорить о посетителях выставки, которых вы сегодня уже увидели, уже, насколько я понял, успели с некоторыми пообщаться, на что обращают внимание сразу? Представлено порядка 40 работ, да, насколько я знаю. На что сразу обращают внимание? А что, ну, так скажем, для отложенного эффекта? То есть, когда прошел, может быть, еще раз прошел, а потом как прошел, как понял.
7: Ну, выставка на самом деле небольшая, хоть там, да, порядка 40 работ. Она небольшая и зал небольшой. Ну, первое, на что обращать внимание, мне кажется, на инсталляцию. Потому что на выставке представлена инсталляция под названием «Новое платье». Это платье очень простой формы, сделанные из обыкновенных вещей, которые находятся буквально под ногами. Например, это строительная сетка, которую я нашла где-то на стройке, увидела, отрезала кусок, покрасила сетку в белый цвет, вырезала по контуру простой силуэт платья и повесила ее на вешалку. Точно такое же платье я сделала из коробок яичных, из-под яиц. Обычные коробки, покрасила их в белый цвет и скроила из них платье. Оберточная упаковочная бумага от какой-то посылки Сазона. Обычная калька с нарисованным орнаментом, маркером. Эта инсталляция достаточно инфектная. Я на открытии выставки разрешила даже взять платье в руки и приложить его к себе. Вот первое, на это зрители обращают внимание. Далее эта инсталляция подкреплена графическими работами, которые сделаны также на эту тему. Там у меня швейная машинка, ножницы те же самые, выкройки, орнаменты, из журнала мод какие-то вырезки. Это вот такая отсылка как раз к моему детству, к ручному труду моей бабушки, моей мамы, с чего все начинается, когда мама и бабушка по вечерам шили платья, потом мы эти платья дети надевали и были в уникальных нарядах, которых не было в Советском Союзе ни у кого, и чувствовали себя самыми счастливыми, самыми красивыми. Как символ такого начала, начало творчества, вообще начало жизни, начало красоты.
6: Для вас есть вот понятие того, что выставка удалась?
7: Да, я довольна. Очень теплый прием, и в Воронеже, надо сказать, такие благодатные зрители, они увлечены искусством, они ходят на выставки, особенно вот в рамках этого проекта он достаточно популярен. И многие... Сейчас у Анатолия Александровича Любавина проходит тоже выставка в выставочном зале на улице Кирова. Многие были и там, и пришли посмотреть на мои работы. То есть публика интересуется искусством в городе Воронеже. Это очень приятно.
6: Да, у нас, несмотря на нашу суровость, конечно, очень такой творческий город. Хотя... Некоторые очень сильно это скрывают. Да, вот и вы оговорились, и я хотел оставить это для, так скажем, финала нашей сегодняшней беседы. Вы создали более 300, да, если я не ошибаюсь, детских настольных игр. Вот расскажите об этой вашей творческой стороне.
7: Так получилось, что я работаю дизайнером больше 15 лет в компании, которая занимается детскими играми. Мы делаем, придумываем с нуля игры, всякие развивающие лото, домино, бродилки с карточками, обучающие, тренажеры для чтения. Для подростков сейчас очень популярны стали игры для подростков. И я вот занимаюсь и созданием иллюстраций, и сама рисую, и работаю с художниками, и дизайном, и упаковкой. Всем от создания, от буквы А до последнего этапа, когда эта игрушка попадает либо в магазин, либо на маркетплейс. Для маркетплейса еще мы делаем ее дополнительно, оформляем, чтобы это было понятно покупателю о чем.
6: А вообще, насколько... Это сложный момент, так скажем, творчества, потому что вряд ли это можно назвать чисто механической работой.
7: Это очень сложная творческая работа. Во-первых, она должна быть методически вся правильно сделана. Потом это рисуется на компьютере, печатается огромными тиражами, а полиграфия «Дама капризная», она не терпит ошибок. Если мы на картине можем перекрасить, закрасить или сказать, что художник так задумал, то в полиграфии нужно соблюдать, помимо того, чтобы это было красиво все сделано, еще и технически файлы должны быть правильно подготовлены, иначе там синий цвет получится не таким синим, как ты его задумал. То есть это... ответственная работа, которая требует и проверить грамматику, и проверить правильность выполнения макета, чтобы типография не ругалась, как кривой косой сделан макет. То есть это огромная работа, и я ответственна за весь процесс. Я даже подаю на производство сборку, как из чего должна состоять игра. Да.
6: А там удается, так скажем, оставить свой... практически невидимый автограф на этих играх.
7: Вот расскажу вам сейчас про игру, на которой я оставила свой автограф. Если слышали, в прошлом году был, и в этом году сейчас идет всероссийский конкурс «Родная игрушка», который организован Всероссийским обществом знания при поддержке президента Российской Федерации. Это был конкурс среди всей страны. Любой человек, как мы с вами, любой мог подать заявку на этот конкурс со своей идеей игры или игрушки. И вот я в прошлом году подала на этот конкурс идею своей игры под названием «Россия, я люблю свою страну». Прошла первый этап конкурса, второй этап конкурса и в итоге создала игрушку и стала победителем всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Настольная игра». И эта игра была представлена в Москве, в Национальном центре России, и сейчас она вышла тиражом 20 тысяч экземпляров.

0: и ответственность, и ты работаешь, думаешь над концепцией, да, собираешь выставку из готовых работ, что ты делаешь специально, может быть, для этой выставки. Вот для этой выставки я специально сделала панно, которое собрало вот эту идею камень-ножницы-бумагу, это такое бумажное панно высотою 3 метра, на котором я изобразила и руки в таких жестах, как камень-ножницы-бумага, который символизирует ручной труд, потому что художник — это все-таки ремесленник, он все рисует и делает руками. Там у меня какие-то даже рукописные записи есть дневника, где я пишу себе, там, что у меня получается, что не получается. И там такая есть метафора, вот эти записи, они отвернуты лицевой стороной внутрь, и на кальке только просвечиваются. Это как символ того, что все, что написано, все, что было, уже прошло, мы это, двигаемся дальше, рисуем дальше, придумываем что-то новое.
1: Ну что ж, спасибо, что я так понял, что вы быстро наскоком в Воронеж. Ну, естественно, много дел и новые горизонты. Спасибо, что нашли время в своем графике и пришли к нам в студию, к нам в программу. Художник Ксения Любавина была сегодня с нами в рамках программы «Темы дня». Спасибо.
0: Спасибо большое за беседу.
1: И давайте скажем спасибо нашим дорогим и уважаемым радиослушателям, которые были с нами в рамках этого получаса. До встречи уже завтра. Нет, завтра у нас суббота. О чем я говорю? В понедельник, дорогие друзья. Нет, нет, нет. Можно выдохнуть. Выходные впереди. Не забывайте, что они начинаются в пятницу вечером, а не в субботу утром. Поэтому отдохните как следует. И до встречи в понедельник, 18:04. Мы, как всегда, в прямом эфире. Счастливо, пока.
2: Радио. Так звучит наше. Наша реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны — это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Ники.

0: Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герои земли Воронежской». Первый зам руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Ольга Извекова, являющаяся куратором программы, рассказала о ее реализации на территории региона. Участники программы «Герои земли Воронежской» рассказали о своем обучении, обсуждали разные темы, вносили предложения. Так, Игорь Лысенко, который проходит стажировку в Министерстве труда и занятости региона, предложил для оценки предприятий и бизнеса включить в ВКГ-рейтинг такой показатель, как эффективность трудоустройства участников специальной военной операции. Это подтолкнет работодателей к тому, чтобы трудоустраивать эту категорию граждан. Губернатору Александру Гусеву представили инвестиционный проект, который предусматривает создание современного всесезонного акватермального комплекса на территории Петровской набережной. В его состав войдут крытые и открытые бассейны, термальная зона, пространство для оздоровительных процедур, семейного отдыха и рекреации. Губернатор поддержал дальнейшую проработку проекта и поручил посчитать технические возможности площадки, а также завершить подготовку необходимых документов для рассмотрения вопроса поддержки проекта на заседании облкомиссии по инвестпроектам. Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость сохранения высокого качества реализации проекта и соответствия итогового объекта представленным архитектурным решением. Новым генеральным директором Воронежского факела стал Дмитрий Кондратов. Как сообщила пресс-служба огнеопасных, 36-летний специалист приступил к работе в факеле с 19 июня. Дмитрий Кондратов ранее возглавлял советы директоров в ряде футбольных клубов, в частности, занимал должности председателя совета директоров «Пари Нижний Новгород». Отмечается, что у нового гендиректора факела профильное образование. Он окончил кафедру спортивного права Московской государственной юридической академии имени Кутафина. Кроме того, выступал советником генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов, заместителем председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Входит в состав правления Федерации компьютерного спорта России. В предстоящие выходные в Воронежской области будут с дождями и грозами. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. В субботу, 20 июня, кратковременные дожди прольются местами днем, в том числе и в Воронеже. В воскресенье возможны небольшие кратковременные осадки. Столбики термометров и в первый, и во второй выходные дни покажут до плюс 27 по области и до плюс 24 в областном центре. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.
2: Слышу, грозы гремят.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149, телефон 259-45-81, код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: «Наше радио».
10: Мы с тобою две капли разные. Одной воды, слезы облака, разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Сергей Собянин сообщил об отражении нового массированного налета дронов на Москву. По словам мэра, в течение дня только на ближнем рубеже столицы средства противовоздушной обороны сбили 76 беспилотников вооруженных сил Украины. Подробности он не привел, однако подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет. В ночь на четверг атака дронов на московский регион стала одной из самых массированных за два года. Силы ПВО к утру сбили около 180 дронов. Несколько беспилотников атаковали московский нефтеперерабатывающий завод. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ответила на слухи вокруг ее возможной отставки на пресс-конференции по итогам заседания регулятора. Один из журналистов спросил ее о том, останется ли она на своем посту на третий срок, на что Набиуллина напомнила, что у нее уже сейчас третий срок. Она занимает пост главы ЦБ с июня 2013 года. На третий срок ее переизбрали в апреле 2022. Срок полномочий по закону истекает в июне следующего года. Ранее Financial Times писала, что на фоне затянувшегося отсутствия Набиуллины на публике в правительстве начались дискуссии о возможном переустройстве Центробанка в случае ее ухода. Набиуллина подтвердила, что пропустила Петербургский международный экономический форум из-за респираторной инфекции. В Краснодарском крае краткосрочные ограничения реализации топлива вызваны проблемами с логистикой и незамедлительно решаются, сообщило региональное управление Федеральной антимонопольной службы. В Краснодаре сегодня прошло заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов. На прошлой неделе продажа топлива временно была прекращена на 15 из 1000 действующих автозаправочных станций Кубани на фоне повышенного спроса. Перебои с поставками топлива на небольшие АЗС привели к дефициту бензина на ряде заправок. Краевые власти заверили, что ситуация кратковременная. В настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции. Российский художник, член Союза художников СССР, иллюстратор книг, известный по работе с произведениями Льюиса Кэрролла, Юрий Ващенко, умер в возрасте 85 лет, сообщили ТАСС в окружении мастера. Он выставлялся как в России, так и за рубежом. Сегодня работы Ващенко хранятся в музее имени Пушкина, Третьяковской галерее, других художественных учреждениях. Сборная Кюрасао по футболу вошла в Книгу рекордов Гиннесса, став самой малонаселенной страной, которая принимает участие в чемпионате мира. Численность населения острова составляет 156 тысяч человек. 14 июня сборная Кюрасао провела первый матч на чемпионатах мира по футболу, уступив команде Германии 1-7. Кюрасао – государственное образование, которое входит в Королевство Нидерландов. Тренирует сборную нидерландский специалист Дик Адвокат. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимает участие 48 команд. Телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ну что же, всем привет, друзья. 2 недели вы скучали без нас, а мы без вас. И вот, наконец-то, пятница. В эфире «Чартова дюжина». И сегодня в нашей студии компанию мне составит другой мужчина. Игорь Паньков.
1: Добрый вечер. Александр Бон у нас в отпуске, поэтому сегодня я. И сегодня подведем итоги вашего недельного голосования и послушаем 4 новинки.
0: А еще вместе с Димой Соколом вспомним, что произошло в 1987 году в Подольске. Оценим новинки кино с Дилярой Вагаповой и, конечно, поговорим о прошедшем фестивале «Музыка жизни».
1: Самое время начать наш хит-парад. Поехали!

0: Премьера недели.
1: Первая новинка на этой неделе – песня «Неустанно» группы S-Vox.
2: По словам музыкантов, это песня о дороге к цели. Ну а дорогу, как известно, осилит идущий. Идти команда предлагает под их новый сингл.
1: Историю создания песни рассказывает автор.
3: Песня «Неустанно» была написана 26 марта 2026 года вечером в Москве. Было достаточно прохладно, около нуля. Дул юго-восточный ветер. Строчки «Я никогда не устану, идти не устану, к тебе неустанно любя» были написаны именно в этот день. А на второй день была полностью завершена работа над куплетами. Смысл песни в том, что всю жизнь, несмотря на перипетии, на трудности, человеку нужно искать любовь и свое пристанище.
0: Премьера недели.
2: S-Vox. Неустанно.

0: Премьера недели. S-Vox. Неустанно.
1: Реклама на 107FM.
2: 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт в Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: открывает топ-13 «Эпидемия» с песней «Где сходятся миры». 29 недель держится песня в чарте. Музыканты идут на рекорд.
1: Команда продолжает делиться лайв-видео с юбилейного концерта, и теперь в сети можно посмотреть живое исполнение песни «Письмо Ведьмаку». И не просто исполнение, а неожиданный дуэт. Компанию музыкантам «Эпидемии» на сцене составил Петр Елфимов.
0: Найти видео можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру», как и все остальные актуальные новости наших музыкантов.
2: 13 место.
0: «Эпидемия. Где сходятся миры?»

0: Песнь «Моя» группы Чичерина на первой неделе в чарте оказалась на 12-м месте.
1: Ну а мы хотим напомнить о том, что позиции в нашем хит-параде зависят, конечно, ребята, только от вас. Не забывайте о голосовании на сайте наши.ру в разделе «Чартова дюжина». Ежедневно вы можете отдать 3 голоса за любимые песни.
0: А мы, как обычно, все посчитаем и подведем итоги ровно через неделю. Но пока у нас только самое начало программы, так что мы продолжаем.
2: 12-е место.
1: Чичерина. Песнь «Моя».

0: На 11-й строчке чарта песня «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: Но сегодня вместе с Димой Соколом мы виртуально отправимся не в нулевые, а в 80-е.
0: Артист родом из Подольска, и недавно в своем телеграм-канале он поделился видео из парка имени Талалихина, где в 1987 году прошел знаменитый подольский рок-фестиваль, который позже называли «Советским Вудстоком».
1: Тогда на этой сцене выступали Калинов мост, Наутилус Помпилиус, ДДТ, Зоопарк, Бригада С и многие другие.
0: А сегодня мы слушаем репортаж Димы Сокола с места событий.
2: Дорогие друзья, был в Советском Союзе такой культовый рок-фестиваль, который назывался «Подольск-87». На нем выступали тогда еще, будучи молодыми, многие звезды и динозавры отечественной рок-сцены. И я прямо сейчас нахожусь на этом месте, в парке Талалихина, где он проводился. Эта сцена до сих пор стоит.
3: Возможно, когда-нибудь
2: здесь снова грянет рок. Ну, а пока просто прикольно, что в нашем городе есть такое место, и Подольск внес небольшую, но все-таки очень важную крупинку в отечественную рок-музыку.
4: 11-е место.
0: Ёрш. Дети нулевых.

0: Премьера недели.
1: Вторая новинка на этой неделе — сингл группы «Горилла Ган» «Насекомые с языком».
2: Трек в нашем эфире представит лидер команды Андрей «Горилла Ган».
1: Расспросили музыканта, о чем же новая песня.
3: Это трек о тех и для тех, кто хотел бы сказать, но по разным личным причинам не может. О тех, кто ограничен своим же внутренним цензором. О тех, кто не может кричать просто потому, что уже не умеет. О чистом творчестве и субъективных рамках, о внутренних барьерах и внешних обстоятельствах. О каждом, кто создавал и сомневался. Это трек о всех нас.
0: Премьера недели.
2: «Горилла Ган. Насекомые с языком».

0: премьера недели. Гарри Лаган. «Насекомые с языком».
1: Наша реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен.

0: ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
10: Да.
11: Да, ну что, вздохнем. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
9: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
12: Программа создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
13: 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Чёртова дюжина.
15: На 10-м месте нашего хит-парада сегодня слушаем песню группы Underwood «Человек для любви».
16: У лидеров Underwood в эти выходные намечается профессиональный праздник, между прочим. Правда, с музыкой он никак не связан.
15: День медика отмечается ежегодно в 3-е воскресенье июня. В этом году он выпадает на 21 число.
16: Поздравляем всех причастных с наступающим.
15: Скажи, Ян, ты поздравляешь друзей с каким-нибудь профессиональным праздником? Ну, кроме нас, родичиков, понятно. Коллеги не считаются. Вот есть у тебя друзья, которые ярко и ежегодно отмечают профессиональный праздник и обижаются, когда их не поздравляешь?
16: Нет, у меня таких нет в окружении людей, но мне кажется, надо завести такую традицию. Я чувствую, что я явно пропускаю что-то масштабное.
15: Друг полицейский, ну, начинал он еще милиционером, очень обижается, когда я забываю поздравить его с профессиональным праздником. А у них этих профессиональных праздников, там он за годы службы в милиции и полиции поработал и участковым, и опером, и в разных структурах МВД, и ощущение, что каждый месяц он отмечает праздник.
16: А он поздравляет тебя с Днем Радио?
15: Да, поздравляет. Но ему удобно один раз в году, а мне нужно раз в 7.
16: Не забыть.
9: 10 место.
15: Underwood. Человек для любви.
17: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

из райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: 10 место. Underwood. Человек для любви.
1: Взлом чарта.
0: Сразу на 9 место, друзья, нашего хит-парада поднимается новинка прошлой недели. Песня Хмырова «Вертолет».
2: Поздравляем музыканта с прекрасным результатом.
0: Тем более ворваться в чартовую дюжину был настоящей мечтой артиста. В своих соцсетях Филипп Хмыров выложил очень трогательный пост о том, как он слушал наше радио в детстве и мечтал, что в нашем эфире будут звучать и его треки.
2: Передаем Филиппу привет. И да, теперь «Вертолет» там же, где когда-то впервые зазвучала песня «Я свободен».
1: 9 место.
0: Хмыров, «Вертолет».

0: На 8 место на этой неделе поднимается песня «Необъятная» группы «Жуки». Команда не так часто радует слушателей новыми треками, и долгожданный свежий сингл, судя по результатам голосования, прекрасно зашел поклонникам.
1: Кстати, а не вспомните нам наш прекрасный благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который мы провели вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни» ко Дню защиты детей. Огромное количество наших гостей, с которыми мы фотографировались и общались на фестивале, приехали не только из Москвы и ближайшего Подмосковья, но и из отдаленных уголков нашей страны. Из Хабаровска ребята прилетели, из Архангельска ребята были. Я встречал молодую девушку с парнем, которые прилетели с Камчатки посмотреть Москву и посетить наш фестиваль. Урал не обсуждается. Очень много гостей было из Челябинска, из Екатеринбурга, Пермь. Ну и в целом такой получился общероссийский фестиваль.
0: А я унималась с людьми из Владивостока, Твери, Санкт-Петербурга, Тулы. Да, Челябинск, все правильно. Ко мне ребята из Челябинска подходили. И был еще Армавир. И, слушай, еще было несколько городов. Вот сейчас вот так, конечно, навскидку очень сложно всех вас вспомнить и перечислить. Но хочется сказать огромное спасибо за то, что вы проделали это расстояние. Приехали к нам поддержать нас, послушать нашу любимую музыку и классно провести время. Мне кажется, у нас все получилось.
1: Получилось, безусловно. И мы надеемся, что это станет доброй ежегодной традицией. А если вы были на фестивале и не заходили давно в наши социальные сети, то там несколько фотоотчетов от разных наших коллег-фотографов. Можете, возможно, найти себя, но как минимум можно посмотреть, какая классная атмосфера и какой классный праздник у нас получился. И какая классная, пусть и жаркая, погода стояла весь день.
0: Да, это точно.
2: Восьмое место.
1: «Жуки. Необъятная».
3: Через

0: Взлом чарта.
1: На 7-м месте сегодня слушаем «Инкогнито» с песней «Не гаси свет».
2: Эта песня стала одной из самых популярных среди поклонников группы. Среди треков «Инкогнито» она занимает первое место на всех стриминговых платформах.
1: Причем сами музыканты изначально на нее не ставили. Стас Шклярский до сих пор не понимает, в чем секрет успеха именно этой песни.
3: Мы не очень понимаем, чем это связано, но люди начинают сразу ее подхватывать, сразу подпевать, как вот мы берем первые аккорды. Это очень приятно, очень удивительно в первую очередь. Нет, да. Чуйки, мне кажется, с этой песни не было ни у кого, только у нашего, наверное, базы гитариста. То есть я, когда мы записали альбом, и он еще пока не вышел, я давал определенным людям выбрать три песни, скажем так, которые им больше всего понравились. Вот. И эта песня была выбрана только нашим бас-гитаристом. Вот. Он один угадал, и я не понимаю, с чем это связано вообще. Не то, чтобы басист угадал, а почему именно эта песня вот, стреляет.
0: 7-е место.
1: «Инкогнито. Не гаси свет».

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
6: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герои земли Воронежской». Первый зам руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Ольга Извекова, являющаяся куратором программы, рассказала о ее реализации на территории региона. Участники программы «Герои земли Воронежской» рассказали о своем обучении, обсуждали разные темы, вносили предложения. Так, Игорь Лысенко, который проходит стажировку в Министерстве труда и занятости региона, предложил для оценки предприятий и бизнеса включить в ВКГ-рейтинг такой показатель, как эффективность трудоустройства участников специальной военной операции. Это подтолкнет работодателей к тому, чтобы трудоустраивать эту категорию граждан. Губернатору Александру Гусеву представили инвестиционный проект, который предусматривает создание современного всесезонного акватермального комплекса на территории Петровской набережной. В его состав войдут крытые и открытые бассейны, термальная зона, пространство для оздоровительных процедур, семейного отдыха и рекреации. Губернатор поддержал дальнейшую проработку проекта и поручил посчитать технические возможности площадки, а также завершить подготовку необходимых документов для рассмотрения вопроса поддержки проекта на заседании облкомиссии по инвестпроектам. Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость сохранения высокого качества реализации проекта и соответствия итогового объекта представленным архитектурным решением. Новым генеральным директором Воронежского факела стал Дмитрий Кондратов. Как сообщила пресс-служба огнеопасных, 36-летний специалист приступил к работе в факеле с 19 июня. Дмитрий Кондратов ранее возглавлял советы директоров в ряде футбольных клубов, в частности, занимал должности председателя совета директоров Пари Нижний Новгород. Отмечается, что у нового гендиректора факела профильное образование. Он окончил кафедру спортивного права Московской государственной юридической академии имени Кутафина. Кроме того, выступал советником генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов, заместителем председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Входит в состав правления Федерации компьютерного спорта России. В предстоящие выходные в Воронежской области будут с дождями и грозами. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. В субботу, 20 июня, кратковременные дожди прольются местами днем, в том числе и в Воронеже. В воскресенье возможны небольшие кратковременные осадки. Столбики термометров и в первый, и во второй выходные дни покажут до плюс 27 по области и до плюс 24 в областном центре. Это были новости региона.
0: Временем.
4: Песню про любовь, как Стас Михайлов, напишу, и скажут дамы, ах, золотом, бриллиантами, мехами завалю их я.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный, 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
3: Фестиваль не только джаз на пруду. Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.
6: За полярным кругом.

0: за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 с комплектацией комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герои земли Воронежской». Первый зам руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Ольга Извекова, являющаяся куратором программы, рассказала о ее реализации на территории региона. Участники программы «Герои земли Воронежской» рассказали о своем обучении, обсуждали разные темы, вносили предложения. Так, Игорь Лысенко, который проходит стажировку в Министерстве труда и занятости региона, предложил для оценки предприятий и бизнеса включить в ВКГ-рейтинг такой показатель, как эффективность трудоустройства участников специальной военной операции. Это подтолкнет работодателей к тому, чтобы трудоустраивать эту категорию граждан. Губернатору Александру Гусеву представили инвестиционный проект, который предусматривает создание современного всесезонного акватермального комплекса на территории Петровской набережной. В его состав войдут крытые и открытые бассейны, термальная зона, пространство для оздоровительных процедур, семейного отдыха и рекреации. Губернатор поддержал дальнейшую проработку проекта и поручил посчитать технические возможности площадки, а также завершить подготовку необходимых документов для рассмотрения вопроса поддержки проекта на заседании облкомиссии по инвестпроектам. Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость сохранения высокого качества реализации проекта и соответствия итогового объекта представленным архитектурным решением. Новым генеральным директором Воронежского факела стал Дмитрий Кондратов. Как сообщила пресс-служба огнеопасных, 36-летний специалист приступил к работе в факеле с 19 июня. Дмитрий Кондратов ранее возглавлял советы директоров в ряде футбольных клубов, в частности, занимал должности председателя совета директоров «Пари Нижний Новгород». Отмечается, что у нового гендиректора факела профильное образование. Он окончил кафедру спортивного права Московской государственной юридической академии имени Кутафина. Кроме того, выступал советником генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов, заместителем председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Входит в состав правления Федерации компьютерного спорта России. Предстоящие выходные в Воронежской области будут с дождями и грозами. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. В субботу, 20 июня, кратковременные дожди прольются местами днем, в том числе и в Воронеже. В воскресенье, возможно, небольшие кратковременные осадки. Столбики термометров и в первый, и во второй выходные дни покажут до плюс 27 по области и до плюс 24 в областном центре. Это были новости региона.
6: Наше радио. Сделано.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
6: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
7: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
6: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любариной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любариной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
9: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Так звучит «Наше».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Сергей Лавров назвал очень странной тактикой со стороны Евросоюза продление на год антироссийских санкций при желании участвовать в переговорном процессе с Москвой. По его словам, это можно назвать чем угодно, но только ненормальной политикой дипломатии. Накануне лидеры европейских стран на саммите в Брюсселе договорились продлить антироссийские санкции на год. Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу необходимо подготовиться к переговорам с Россией по Украине. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, заявил о необходимости немедленно установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Переговоры по прекращению огня возобновятся, но неизвестно в каком формате, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он считает важным двусторонний формат с обязательным участием партнеров. Ранее Зеленский обратился к президенту Бразилии на саммите Большой Семерки стать посредником на переговорах с Россией. В Кремле назвали такое решение уловкой, целью оказать давление на Москву в переговорном процессе. Разведка США пришла к выводу, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения. Об этом пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников. Они отметили, что израильский премьер-министр находится под интенсивным политическим давлением, которое побуждает вести войну в Ливане. Судя по докладам разведки, Тель-Авив рассчитывает продолжать военные операции против движения Хезболла. При этом прекращение боевых действий в Ливане – важный элемент договоренности США и Ирана. Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, 3 года в России проводится олимпиада по арабскому языку. Он отметил, что министерство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые передали Объединенные Арабские Эмираты. Министр провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности образовательного центра имени шейха Фатимы бинт Мубарак в областной гимназии имени Примакова. Фонд кино сообщил, что выделит финансирование на создание компаниями, лидерами отечественного кинопроката 23 картин. Среди них экранизации сказок, драмы, в том числе военные. Финансирование, в частности, будет выделено на создание спин-офф фантастической картины «100 лет тому вперед» «Весельчак У», комедии «Неандерталец», сказок «Аленький цветочек», «Приключения старика Хоттабыча», «Колобок», спин-офф картины «Последний богатырь». Также деньги выделят на третью часть фильма «Холоп», картины «Незнайка» и «Новая Золушка», а также военную драму «Битва моторов», новую экранизацию «Умки» из сказки «Щелкунчик». Средства также будут предоставлены военной драме «Спасение», боевику «Адан-86», мелодраме «Крузенштерн», «Регата тысячелетий» и сказки «Хозяйка Медной горы». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: дисклеймер. Почему ваша группа так называется? И какие у вас творческие планы? Два самых любимых вопроса всех артистов. Отвечать на них приходится регулярно. И если про творческие планы — это перманентная история и меняется с течением времени, то вопрос про название довольно быстро становится для музыкантов как бы риторическим. От него устают и перестают на него отвечать. Но что же делать с новыми фанатами? Поэтому по просьбе музыкантов наше радио открывает собственную энциклопедию, чтобы раз и навсегда закрыть вопросы по названию сотни наших коллективов. Только прямая речь, никаких пересказов со слов очевидцев, исключительно голоса создателей. Ничего не проверяем. Если они забыли или наврали, все вопросы к ним. Сегодня листаем и пишем очередные страницы нашей энциклопедии.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
0: Мистер Твистер.
1: Имя.
0: Валерий Лысенко.
1: Легенда.
2: Значит, когда мы собрались в 80-м году осенью, в декабре, вопрос был в названии. Перебирали разные. Чего-то только не было. А потом получилась такая история, что я тогда жил без телефона на Новокузнецкой улице, на Овчинецкой набережной, и мне ночью было пришло понятие. Мистер Твистер, Маршак, все знают. Я дошел до ближайшего телефона автомата, позвонил ребят. И всем все понравилось. Самое интересное, что он социальный мистер Твистер заложен на это Маршак. Не то, что его придумал. Потом выяснилось, что для Советского Союза, да, конечно. Мистер Твистер, бывший министр, это Маршак. Но в Америке это были разные. Была ракета Твистер баллистическая. В конце 60-х годов мистер Твистер песня была у Коди Фрэнсис, оказывается. Такой неофициальный титул мистер Твистер носил король Твистер Чаби Чекер, который пел «Let Twist Again». Но мы тогда об этом не знали. Что как-то сложилось так, что, во-первых, Маршак, во-вторых, выяснилось, что это имеет еще какие-то определенные значения в американских вариантах. Вот. И слово «Твистер» еще означает «мошенник». Это максимально далекое от нас понимание значения этого слова.
0: Мистер Твистер.
3: Военно-морская тематика.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Бранимир.
0: Имя
1: Александр Паршиков.
0: Легенда.
2: В далеком 2002 году в общежитии Волгоградского государственного университета возникло некое импровизированное полутайное сообщество людей, которые интересовались дохристианскими верованиями древних славян. По сути, это все были мои друзья студенческие, и мы с ними очень весело проводили время. Мы все это даже называли общиной и нарекали друг друга специальными именами. Мне выпало имя Бранимир. Бранимир обозначает бронящийся за мир. Слово «бронящийся» подразумевает смысл «сражающийся». Шли годы, и мое мировоззрение претерпело некоторые трансформации, изменения. Я стал менее радикальным. И на данный момент пока не собираюсь расставаться с этим своим вторым именем, которое вот уже долгие годы является моим творческим псевдонимом.
0: Бранимир.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Биртман.
0: Имя
1: Дмитрий Наумов.
0: Легенда.
2: Был такой период, когда у нас уже было 4 или 5 готовых треков, но не было никакого названия, никаких идей, ни концепции, не знали, что с ними делать. Песни были созданы по приколу. На тот момент у нас был совершенно другой коллектив. И вот когда появились эти первые треки, которые потом зашли в первый альбом, наш гитарист, который играл тогда в составе, которого звали Палыч, он предложил назвать коллектив именем своего дальнего родственника, фамилию которого была Биргман. Но так как мы с ним говорили по телефону, а я шел по улице и дул петербургский ветер, я вместо Биргман услышал Биртман. И вот это впервые появилось, вот это магическое словосочетание букв. После этого мы, естественно, включили фантазию и придумали коллектив с очень длинным названием. И назывались какой-то период «Зиновий Биртман и Виа. Добрый вечер». Наверное, так мы просуществовали, может быть, несколько месяцев. А потом наш большой друг Илья Бортнюк предложил весь этот цирк сократить до «Биртман». И вот с тех пор мы так и называемся. И счастливы.
1: «Биртман».

мощные спины. Полярники выйдут на белые льдины, и кто-то промолвит: «Алла, давай все забудем и начнем сначала». Мир наполняется светом, кружится этот

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Блок А.
0: Имя.
1: Александр Соколов.
0: Легенда.
2: Почему блок А? Да потому что соцсети у меня называются блок Александра. Ну, поэтому и родилось блок А. В юношестве, сталкиваясь с большим разнообразием музыкальных направлений, мое предпочтение было отдано таким группам, как Metallica, Deep Purple и другим. Но основным фаворитом для меня стал все же русский рок, лидером которого, несомненно, для меня являлась Алиса. Поэтому ценители творчества Константина Евгеньевича могут услышать что-то похожее по духу и энергетике Алисы. Я как автор текста и музыки пишу свои песни, основываясь на своем мироощущении, и стараюсь, чтобы творчество блока было исключительно индивидуальным и самобытным.
1: Блок А.

0: наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

спину.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
1: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется в Воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Пустите в дом.
1: Наше радио. Так звучит наше. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за 6 часов уничтожили 50 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России. Как сообщило вечером Минобороны, дроны ликвидированы над 5 областями, Крымом и Черным морем. Ранее в этот день силы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ над Россией. Сергей Собянин сообщил об отражении нового массированного налета дронов на Москву. По словам мэра, в течение дня только на ближнем рубеже столицы ПВО сбило 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет. Град повредил более 50 автомобилей в городе Шахты Ростовской области, сообщила городская администрация. Местных СМИ публикуются кадры, на которых видно пробитые пластиковые навесы, поврежденные крыши, а также засыпанные льдом улицы в шахтах. Бригада спасателей занимается уборкой поваленных деревьев. При этом перекрытие проезжей части не зафиксировано. Пострадавших среди жителей нет. По данным администрации, в единую диспетчерскую службу также поступили сообщения об отключении электричества из-за обрыва проводов. В Великобритании в районе Бетфорда столкнулись два пассажирских поезда. Часть пассажиров получила серьезные травмы, сообщает Телеграф. По предварительным данным, первый поезд вынужденно остановился из-за сбоя в системе безопасности, после чего состав, который следовал за ним, врезался ему в хвост. От удара один из вагонов сошел с рельсов. Точное количество пострадавших пока не уточняется. Американская компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки США. Это уже третий в текущем году запуск SpaceX для нужд разведки. Первые две миссии были реализованы в мае и январе. Национальное управление военно-космической разведки контролирует разведывательные спутники США. Его деятельность строго засекречена. Параметры описания аппаратов не раскрываются. Речь, вероятнее всего, идет о спутниках Starshield. Дачу Фаберже в Санкт-Петербурге продали по цене в 2 с лишним раза выше начальной. Победителем торгов стала компания из Москвы, сообщила компания «Дом РФ». Новый собственник приобретает здание общей площадью 3000 квадратных метров и арендует участок почти 8 гектаров. В торгах приняли участие 3 претендента из 2 регионов. Конечная цена лота составила около 103 миллионов рублей. Бывшая резиденция ювелиров расположена в поселке Парголово. В свое время ее называли «Малым Эрмитажем» из-за богатейшей коллекции предметов искусства, которую собрал владелец Агафон Фаберже. Внутри были зимние сады, широкая мраморная лестница, кафельные печи, камин с изразцами 18 века, комнаты, созданные в духе разных исторических эпох. После революции дачу национализировали. В 1919 году разграбили. В 20 веке в ней были санатории, дом отдыха, детские оздоровительные лагеря. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота.

0: проверено временем.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк на следующем заседании в июле будет пересматривать свой прогноз по ключевой ставке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Он сегодня снизил ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Это минимальный пересмотр с июня прошлого года. Набиуллина отметила, что ЦБ даст новое видение ключевой ставки на опорном заседании. Предстоит оценить динамику, какая может потребоваться по 26, 27, 28 годам. Глава ЦБ также отметила, что главных маркеров переохлаждения экономики, которые использует ЦБ, большинство экономистов сейчас нет. Евросоюз не может выступать в роли посредника в переговорах по Украине, поскольку поддерживает Киев, заявил глава Европейского совета Антонио Кошта по итогам саммита ЕС. По его словам, Евросоюзу необходимо установить прямой дипломатический канал общения с Россией. Как отметил Кошта, момент для полноценных переговоров с Россией пока не наступил, однако контакты должны быть налажены уже сейчас. Кошта в этот же день пошутил, что его хотят сделать переговорщиком с Россией, потому что он не нравится коллегам в Брюсселе. МИД России в связи с договоренностями между США и Ираном отменяет рекомендации для россиян воздерживаться от посещения стран Персидского залива. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. В Москве рассчитывают на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей, подчеркнули в министерстве. Это обеспечит условия для устойчивой и долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в районе Персидского залива, поможет дальнейшему развитию туристических и культурно-гуманитарных связей. Суд в Санкт-Петербурге арестовал 6 фигурантов уголовного дела об организации экстремистского сообщества «Русская национальная армия», которых задержали накануне. Среди обвиняемых 3 несовершеннолетних, сообщили обвиненные в пресс-службе судов города. По версии следствия, обвиняемый Андриан Иванов создал экстремистское сообщество не позднее апреля прошлого года. Участники применяли насилие в общественных местах города в отношении потерпевших, которых выбирали по признакам принадлежности к определенному полу, расе, национальности и языковой социальной группе, а также в зависимости от происхождения отношений к религии. Ракета «Союз», которая 14 июля отправит экипаж 75-й длительной миссии к Международной космической станции, вновь будет украшена рисунками детей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в проекте «Скифенок» благотворительного фонда «Юнити» и госкорпорации «Роскосмос». Первая ракета с рисунками онкобольных детей была запущена с Байконура 27 ноября прошлого года. В космос отправились рисунки с мечтами 4000 детей из 14 стран. В основной экипаж миссии МКС-75 ходят космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров, Анна Кикина, астронавт НАСА Анил Меннон. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как «Ангел Небес» отметит юбилей, и поговорим о новом треке «Тесла Бой» и Найка Борзова. Группа «Ангел Небес» отмечает большой юбилей 20 июня масштабным праздничным опен-эйром в Санкт-Петербурге. В программе концерта на берегу Финского залива главные хиты за 20-летнюю историю команды. Подробнее о грядущем празднике рассказывает виновник торжества, лидер коллектива Вячеслав Никаноров.
2: Будем праздновать с размахом на великолепной площадке под названием «Муспорт» в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива. Все это под открытым небом. Все это с главными песнями нашей истории и с приглашенными гостями, которые идут бок о бок с нами долгие годы, стали уже давно нашими друзьями, в свое время где-то нас наставляли, помогали, в нас верили. Это, конечно же, и наши друзья группы «Площадь Восстания», «Мона Лиза», «Скворцы Степанова» и легендарные артисты Олег Гаркуша, Илья Кнабенгов, Александр Чернецкий. Так что мы всех с превеликим удовольствием приглашаем на это мероприятие.

0: На сцене ожидается 20 приглашенных гостей, среди которых будут и музыканты, которые играли в группе «Ангел небес» в разные годы. Не пропустите большой праздничный концерт на новой большой открытой площадке «Муспорт» в Санкт-Петербурге. И не опаздывайте, начало в 18.00. Ну а теперь о новинках этой пятницы, друзья. Tesla Boy и Найк Борзов представили совместный трек под названием «Ревновать меня». Впрочем, если бы не Найк, название и вся концепция песни могли бы быть совершенно другими. Но пусть об этом расскажет сам музыкант.
1: Когда Антон мне прислал демку, она была еще без куплетов, там были только припевы, и там все время звучало «Ревновать тебя, ревновать тебя». Но сам трек, он, ну, на мой взгляд, такой, скажем так, брутальный, такой несущий такой, я бы сказал, с элементами панка настроения. Вот, и мне показалось, что «Ревновать тебя», ну, как-то немножко не подходит к этой концепции, и я предложил Антону переписать текст от уже как бы немножко от обратного. То есть «Ревновать меня», «Ты будешь ревновать меня», «Безостановочно» и прочее. Вот, это было еще до Нового года, я уехал в отпуск. Антон сказал, что дай мне недельку, чтобы написать текст. Прошло где-то, наверное, месяца два с тех пор. И вот он прислал уже с новым текстом, уже вот именно с этой точки зрения.

0: Трек «Ревновать меня» сегодня стартует в чартовой дюжине. Не пропустите вечерний эфир с эксклюзивным комментарием Антона Севидова из группы «Tesla Boy». Стартуем, как обычно, в 19.00. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_ру» и на сайте «Наше.ру». Следующий выпуск программы выйдет, как всегда, в понедельник. Ну а я услышу с вами уже теперь через 2 недели. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.
2: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
5: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: 255 45 55.
2: Запомни, телефон службы рекламы — наше радио Воронеж.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы — «Наше радио Воронеж». 255 45 55. Код города 473.

0: навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Ахо-ахо, біжі, брат! Стан, буцин, шинувана! Лингабой, ванатурак! Щикувин, дульня, скультан! Ми не гану, зляноєште!

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Авторадио. Так звучит наше.
1: Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, а пока свод срывался в облака и уходил по перевалу. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с собою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Свод лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре, мы ждем атаки до тоски. А вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.
0: Наше радио. Это навсегда.

наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло?
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.